Впереди стоит нечто большее, нежели просто кодекс морали и чести. Закон связан с творением всей Вселенной. А мы не одни в этой Вселенной. Есть еще кто-то, кто живет в этой Вселенной, кого этот закон охраняет. Мне вспоминается пример из моей жизни, когда я впервые побывал на атомной электростанции. Нас привели на экскурсию на блочный щит управления. Глаза мои разбежались. Там было столько приборов, там было столько кнопок и рычажков. И я сказал сам себе, подумать только, достаточно сделать одно неловкое движение, и последствия его будут очень велики. Чернобыль этому пример. Представьте себе, какой-то безумец попытается влезть в пульт управления Вселенной и пустить движение планет, движение галактик, звезд под откос. Нарушить ритм, который Господь создал. Сколько творений Божьих погибнет от этого? Псалмопевец эту мысль очень хорошо подчеркивает. Посмотрите. Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Суды Господни истины, все они праведны. И вот заключение. И раб твой охраняется ими. Вот для чего закон Божий. Эти законы гарантируют жизнь. Если законы гарантируют жизнь, то нарушающий эти законы приносит смерть тем, кто не нарушает эти законы, тем, кто хочет жить спокойно в мире, где нет преступлений, где нет убийств, где нет грабежа. Вот для чего Бог строжайшим образом охраняет свой закон. Вот почему он говорит: за нарушение закона смерть. В глазах Божьих всякий грех, независимо от того, это убийство или небольшой проступок, одинаково достоин смерти. Но есть выход из Божия. Вот почему Господь настойчиво предлагает нам выбрать жизнь через смерть Иисуса. Жизнь, которая не оборвется на возрасте 70, 80 или даже 100 лет, но жизнь, которая будет длиться вечно. Для всякого верующего в заместительную жертву Иисуса Христа, нашего Господа.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
3: Для вас поет Марат Мартыканов.

За твоим движением плавным слежу. В твоем движении жизни хватит на всех. В твоем движении дивном радость для всех. Я знаю, ты вернешься и наяву. Ты скажешь детям нежно, я давно вас забыл. От нас ты не скрываешь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Привет, друзья! Мы вместе с вами на программе «Пит-стоп». Вместе с нами Милена, Наталья и Егор. Ну что, друзья, мы продолжаем наши беседы. Мы уже, по-моему, говорили о конфликте когда-то давно, я что-то помню. Но сегодня мы поговорим снова о конфликте, но немножечко с другой перспективы. Конфликт молчать или обсуждать? Да? То есть стоит ли выносить ссор из избы другими словами? Вот об этом.
4: Нужно всегда конфликт обсуждать.
3: Надо галочку. Решен.
4: Ну, типа того, да.
3: Если не решен.
5: Если оба на эмоциях, если оба сейчас злятся и понимают, что вот сейчас, если мы начнем разговаривать, то только еще хуже будет, то лучше, конечно, подождать. Угу. То есть, когда уже эмоции осядут.
6: И если там тебе нужно извиниться просто потому, что так нужно, мне кажется, лучше не извиняться.
3: Скажите, пожалуйста, как вы считаете, всегда ли во время конфликта нужно молчать или нужно обсуждать? Вот что вы думаете?
4: Ну, конфликт 100% нужно его обсуждать и решать. С тем человеком, с которым у тебя конфликт, я считаю, то, что ну, его надо решить, соответственно, с ним придется говорить, обсуждать и тому подобное. Молчать смысла нет. Угу. Это ну, бессмысленно, смысл молчать, если этот конфликт просто его замять, оставить.
3: Да.
4: Это останется просто, как, я не знаю, незакрытая, непомеченная галочкой, что ли, я не знаю. Нужно всегда конфликт обсуждать.
3: Надо галочку. Решен.
4: Ну, типа того, да.
3: А если не решен?
6: Одна моя знакомая сказала, извини, что если ты не высказал свою обиду, то она навсегда останется в тебе, пока ты ее не скажешь.
4: О, да. То есть конфликт всегда нужно решать. Неважно, какой он конфликт, большой или по какой-то маленькой проблеме, его все равно нужно решать.
6: Было бы так просто.
4: Не, ну, соответственно, это не просто, это понятное дело, но решать все равно нужно.
3: Горячий парень.
5: Я полностью поддерживаю Егора. Я считаю, что конфликты нельзя замалчивать. Это пусть даже может казаться, что ты лучше делаешь, как бы ты... У нас еще иногда верующие люди говорят, что я смиряюсь. Типа, ну. Я не буду... Ну, одно дело смириться, а другое дело подавить себя, там, свою злость. И если есть конфликт, значит, есть какие-то претензии у людей друг к другу. Соответственно, если мы их не решаем, а просто оставляем в воздухе, то ну, ничего хорошего это, от этого не случится. Поэтому нужно разговаривать до тех пор, пока оба не найдут компромисс.
3: Ну, да. Давайте уточним. Разговаривать с кем?
5: С самим человеком.
4: С самим человеком, с которым у тебя конфликт,
3: конечно. С кем у тебя конфликт.
4: Да, ну, я не знаю, я не вижу смысла привлекать кого-то третьего в ваш конфликт.
5: Ну, иногда бывает необходимо.
4: Нет, бывает необходимо, конечно, я не спорю, но в большинстве своем лично я считаю, что конфликт нужно решать вот именно между сторонами, которые произошли.
3: Давайте тогда определим, о чем мы говорим. Что такое конфликт?
5: Ссора.
4: Ссора. Разность интересов просто в какой-то ситуации, например.
3: Ссора, недопонимание, конфликт интересов в какой-то ситуации. Mm-hmm. И всегда, если с кем-то произошел конфликт, нужно это обсудить.
6: А кто, интересно, должен сделать первый шаг?
3: Да.
6: Тот, ну, а если, например, оба виноваты в конфликте?
5: Это зависит от того, какие люди в конфликте. Если они оба дороги друг другу, ну, это близкие люди, то кто-то обязательно, ну, он пойдет навстречу. Потому что вы понимаете, что вы не хотите терять эти отношения, и вы, соответственно, будете идти друг другу навстречу. А если это, например, такие люди, ну, например, если подчиненный и начальник, соответственно, подчиненный, наверное, должен как-то решать какие-то вот такие моменты. Идти первый.
3: Подчиненный?
6: А правильно ли?
5: В смысле, идти на решение конфликта.
3: Идти на решение конфликта.
5: Подчиненный? Просто это как бы...
3: Этикет.
5: Этикет, наверное, да. Вы же по карьерной лестнице.
4: Да, мне тоже кажется, наоборот, то, что начальник должен... наладить отношения. Ну, не наладить отношения, неправильно сказал. Хотя, в принципе, чего неправильно? Наладить отношения с подчиненным. Все правильно.
5: Наверное, от ситуации зависит.
6: Ну, опять же, да, если, например, мы с родителями поругались, у нас конфликт, то есть я как из уважения к старшему, там, и потому что не мои родители должны первые идти, получается?
5: Да нет.
4: Ну, вот. То же самое на работе, может быть, с подчиненным и начальником.
3: Может, это зависит от степени конфликта, от том, кто виноват,
5: хотя бы на
3: первый взгляд, от причины.
4: Тоже верно.
5: Все равно же кто-то, наверное, является инициатором в какой-то степени.
6: А вот если ты понимаешь, что, например, не будет понимания со стороны человека, то есть его в какое-то долгое время этого понимания не было, и тут понятно, что вот, ну, и не будет его.
4: Да, значит, ты идешь первый.
3: Зачем идти? Если ты знаешь, что все равно ничего не изменит.
4: Попытаться можно решить.
6: Типа конфликт. Сказать свои чувства, а там уже человек как хочет.
4: Да, там самоуспокоение.
3: Я сходил и больше туда, не ногой. Да.
6: Ты это же тоже какое-то лицемерие,
3: конечно.
4: Нет, я не считаю так. Я считаю то, что должен высказать свое мнение по поводу этого конфликта, возможно, по поводу этого человека и так далее. А дальше уж что будет дальше, это решает тот человек. Если он захочет пойти тебе навстречу, он придет
3: тогда,
4: тебе в ответ, и вы дальше
3: тогда,
4: уже будете
3: Егор, скажи
4: разбираться.
3: Скажи мне, пожалуйста, ради какой цели ты идешь на эту беседу?
4: Чтобы сохранить отношения с этим человеком.
3: А тогда почему ты говоришь, что дальше уже сам человек пусть решает?
4: Нет, я со своей стороны сделал все возможное, чтобы сохранить отношения.
3: Самоцель — это не просто побеседовать, а самоцель — это решить проблему.
4: Решить проблему, конечно.
3: А всегда ли проблема решается именно тогда, когда ты должен пойти и говорить?
5: Нет.
4: Ну, иногда не всегда.
5: Иногда так, бывает, доходит до лампочки. Вот, когда уже настолько накаляется атмосфера, там вот это напряжение, что уже просто ты по-другому не можешь, уже не можешь избегать.
3: То есть есть ситуации все-таки, когда лучше не идти говорить?
4: Ну, не знаю, я считаю, все равно то, что...
5: Я думаю, что если оба на эмоциях, если оба сейчас злятся и понимают, что вот сейчас, если мы начнем разговаривать, то только еще хуже будет, то лучше, конечно, подождать. Угу. То есть когда уже эмоции осядут.
3: Гипотетически, может ли произойти так, что двое участников конфликта все поняли?
4: Нет, конечно.
3: Без лишних слов простили друг друга, и конфликт уже решен.
4: Нет.
3: А ты пошел и начал это вот все ворошить.
6: Зависит тоже еще от самого конфликта. То есть иногда бывает, что человек там... Ну, конфликт может произойти, знаете, иногда человек даже может не понимать, что существует конфликт с другим человеком, потому что тот не говорит, или там какое-то третье лицо сыграло какую-то роль. И там, например, он обижается на другого человека, но ты тоже как-то задействован в этом конфликте. Ну, в общем, разные бывают степени конфликтов, и, ну, в любом случае надо все это обсуждать по возможности.
3: Всегда ли нужно просить прощения, когда ты виноват?
4: Конечно.
5: Конечно, ты же виноват.
4: Если ты правда считаешь себя виноватым, нужно
3: пройти. А если тебя простили до того, как ты попросил прощения?
4: Еще лучше.
3: Стоит ли просить прощения?
4: Да, конечно.
6: Если ты не будешь знать, прощен ты или нет.
3: А если ты уже это понял и знаешь?
5: Ты же должен показать тому человеку, что ты понял свою
3: вину. А если это ему не нужно?
4: А без разницы, все равно тебе это нужно.
5: Тебе нужно, да.
3: Я знаю, есть такие, ну, такая категория людей, которые считают, что... Если ты сделал по отношению к кому-то там плохо или зло какое-то, то ты должен обязательно попросить у него прощения. Или если это произошло публично, значит, прощение нужно попросить публично.
4: Не обязательно публично.
3: Значит, все так примитивно.
6: Мне кажется, это скорее вопрос... Ну, ценность этого прощения зависит от искренности.
3: Но.
6: Не всегда человек готов идти сразу там, и просить прощения. Иногда, может, даже нужен год или там, несколько, большое количество времени, чтобы вообще осознать и все переварить, и поставить, ну, расставить все по своим местам. И если там тебе нужно извиниться просто потому, что так нужно, мне кажется, лучше не извиняться.
4: Нет, когда ты уже сам именно до этого дошел и понял. Мы разбирали ситуацию, когда именно вы сказали то, что вот ты понял то, что ты должен извиниться, и ты идешь извиняться. А когда ты до этого не дошел, в своих мозгах, понятное дело, смысл?
3: Но вот... Бывает же такое, что двое любящих сердец могут понимать друг друга без слов. Зачем слова? Ну хорошо, давайте оставим этот вопрос без ответа. Перейдем к следующей части нашей беседы. Всегда ли нужно выносить ссоры из избы? Или вообще нужно ли выносить ссоры из избы? Или вообще, а что значит выносить ссоры из избы?
6: Ну, очень я много читала о том, что сейчас, ну, в нашей стране точно есть проблема насилия какого-то определенного, или когда конфликт уже перерастает, ну, от конфликта страдают люди всегда. Вопрос только в том, как они это могут пережить, или это уже просто переходит границы, ну, дозволенного. И когда люди привыкли, что вот у нас такой менталитет, нам нельзя, ну, нужно молчать, нельзя выносить ссору из избы, но это же некрасиво, а тебе нужна помощь реально. Ты иногда даже можешь не понимать из-за этого стереотипа, что тебе нужна помощь, и что ты можешь пойти, и тебе могут помочь.
4: Это то,
6: что ты можешь попросить о помощи.
4: смотря что произошло.
6: Допустим, если какое-то насилие происходит.
4: Не, ну здесь понятное дело, что так надо обратиться к какому-то третьему, четвертому лицу.
6: Ну, это да, но это мы это в теории знаем. Ну, я даже боюсь представить, каково там, например, девушкам, да, которые этому подвергаются, они реально молчат, им тяжело об этом говорить.
5: Ну да, такое есть, но именно сама фраза «выносить ссоры из избы» — ссор — это ссоры. То есть такие вот, наверное, имеется в виду больше бытовые какие-то
4: мелочи. Да, я тоже об этом больше
5: мелочи,
4: подумал.
5: Наверное, все-таки насилие — это немножко другое, ну, на мой взгляд.
6: Угу.
5: Вот, и если говорить именно о таких каких-то конфликтах семейных, да, то я считаю, что нельзя это выносить все-таки. С другой стороны, бывают ситуации, в которых вы действительно не можете справиться вдвоем, и тогда вы идете там к психологу или к пастору, например, на консультацию. То есть, ну, это тоже, наверное, не относится к фразе «выносить ссоры из избы». Тут именно негативный смысл, когда ты там со всеми обсуждаешь это, и об этом все узнают.
4: Ну, или, например, когда родители ругают ребенка, грубо говоря. В каком-то, я не знаю, на каком-то мероприятии ребенок что-то не так сделал, родители начинают при всех отчитывать. А вот ты такой, а вот ты плохой, туда-сюда. Я считаю, этого делать не нужно.
5: Да, согласна.
3: Это тоже выносить ссоры из избы.
4: Да.
3: Можно было решить.
4: Я считаю, что это нужно подождать либо до дома, либо лично сказать то, что неправильно так делать не нужно и так далее. Не нужно при всех начинать, вот лично меня, например, так, именно мама мне так, она меня отчитывала так раньше, я помню, прям был такой момент, когда меня при всех прям она начинала отчитывать. Папа у меня лично, например. Папа у меня, он меня никогда так не отчитывал. То есть он прям вот, если что-то я накосячил где-то, вот, я знал то, что вот как вот закончится мероприятие, будет разговор с отцом. Во время мероприятия он мне, ну, он при всех не начнет меня отчитывать что-то, мне говорить и так далее. Я считаю то, что именно вот так вот нужно поддерживать. То есть если что-то произошло, не нужно, чтобы это видели все. Не нужно, кажется, носить ссоры из избы, это в моем понимании.
6: А вот люди, которые ведут блог, или которые, например, вот сейчас очень много социальные сети, и мне кажется, 80% контента — это когда люди рассказывают какие-то свои истории из жизни, какие-то конфликты интереснее всего, как бы такой это хлеб, который ест просто очень быстро. И когда вот эти люди, ну, например, ну, в юмор, может быть, в какой-то такой форме, там, в ТикТоке особенно любят это пританцовывать, какие-то там это, истории, рассказы, какие-то такие мини-постановочки, это плохо получается. А если еще от этого, ну, как бы, когда человек, например, выговорил со своей аудиторией, ему от этого легче. Почему это плохо?
3: Ну. И почему это плохо?
5: Ну, когда ты вот выговорился, например, лично, да, рассказал, там, поссорилась, там, например, не знаю, с парнем или с мужем, собрала подруг, им все выложила, они такие, да, он козел, извините. Вот. А тут, получается, у тебя аудитория, ну, не знаю сколько, там смотрит, например, 150 человек. У блогеров больших, там, у них, может, миллион просмотров, да? И это знает такое огромное количество людей.
4: Смысл это вот... Я тоже не понимаю, например, зачем нужно это делать?
3: Это разве выносить ссоры из избы?
6: А почему этот контент самый продающийся?
4: Потому что людям интересно решать другие чужие проблемы.
6: А почему людям это интересно?
4: Людям интересно смотреть на чужие проблемы.
5: На чем
4: они смотрят, ага, вот у меня не так, значит, я живу лучше.
5: На чем построена вся литература, все фильмы?
6: Ну,
5: по
6: да,
5: сути, фильмы — это то же самое. Мы подглядываем за отношениями, за ссорами других людей.
6: И... Ну, а в какой-то же степени это помогает тебе, если ты понимаешь, что не только у тебя так, например, это какая-то поддержка своеобразная.
3: Ну вот поэтому я и говорю, является ли это выносить ссоры из избы, когда человек выкладывает умышленно контент там из своих конфликтов в социальные сети, может быть, просто деньги на этом зарабатывает.
6: А если оба не против?
5: Не договор.
6: У них такой контент-план просто.
3: Я про это и говорю. Это контент-план, они оба зарабатывают на этом деньги и так далее. А другое дело, если произошла ссора, и ты вдруг начинаешь об этом просто так...
4: Ну, триндеть всем подряд,
3: и в социальных сетях, и это...
4: Это неправильно.
3: Оскорбление, это уже, наверное, нечто другое.
5: Это уже совсем другая история.
6: То есть, если человек не против, то это нормально.
4: Опять же, здесь все зависит от ситуации, как я считаю.
3: Они эти конфликты вообще, может быть, и разыгрывают умышленно.
4: Конечно, множество вообще, может быть, неправда и так далее.
3: Ну, наверное, человеку вообще не свойственно о серьезных конфликтах там, внутри семьи, там, между друзьями.
4: Конечно.
3: Выносить из избы. Не зря же даже это, да? И пословица возникла. Ну, не свойственно человеку, там, грубо, кого-нибудь оскорбить или подвергнуться оскорблению в семье. И теперь... А вот теперь смотрите, все, он какой он дурак, он, да, или какая она дура. Это же не...
6: Ну, в кругу семьи я согласна полностью. Ну, и в кругу семьи близких людей. Такие моменты. Вот. А есть, бывают такие конфликты, ты даже не знаешь человека, там, не знаю, где-то в поезде случилось что-то такое, и ты потом просто это рассказываешь.
4: Как... Нет, ну это же не понятно. Изба. Это уже
6: ну,
4: это да. другое.
6: Это вагон. Но это уже не изба.
4: Вот. Это уже другое, конечно.
6: Новая пословица. Из вагона можно.
3: Кстати, какие мы гениальные. Действительно.
5: На самом деле, мне кажется, даже в семье не всегда правильно. Бывают, например, ситуации, когда жена и не свекровь, а, получается, жена и ее мама, и они начинают там против теща. Мужа что-то, ну, теща, да, там, типа, вот он меня вчера там вот мне сказал, а она, да он у тебя вообще, и в этом же вообще ничего хорошего нет, то есть... разрушаются отношения между женой и мужем.
4: Да, это нужно решать именно конфликт. Я говорил в самом начале, то, что один на один.
5: Егор прав.
4: Один на один нужно решать конфликт, потому что лишний человек, он может... Вот в чем проблема именно лишний человек? Если бы он занимал нейтралитет, просто был как третье лицо, который, я не знаю, как примиритель, как просто человек, который посмотрит на этот конфликт с другой стороны. А именно если это та же самая подружка, мама...
6: Чтобы занять твое имя.
4: Да, скорее всего, да. ты ищешь просто именно...
6: Поддержки.
4: Да, поддержку в своем мнении.
3: А что плохого сказать поддержки?
4: Тут, вот именно то, что тебе начинает на уши еще один голос, помимо твоего, есть то, что да, он плохой, да, он сделал неправильно.
3: Есть еще один адекватный человек, почему ты не поделился?
4: Это не... Я считаю, это неправильно.
3: Почему не поплакаться маме?
4: Мама. Глаз на глаз. С глазу на глаз. Все проблемы.
5: Да.
4: Особенно если это семейные ссоры между мужем и женой. Это, безусловно, ну, вот нужно такие, решать да. между собой.
3: Но если ты оказался тем третьим, кому пытаются вынести ссор из избы, не ты в конфликте, а тебе пытаются.
4: Я считаю, делать? Нельзя занимать чью-либо сторону, потому что это сразу же... Особенно если эти два человека, и они, если тебе оба близкие люди,
5: угу.
4: если ты займешь сторону одного из них, все, тебе каранты от другого, и то же самое произойдет с этим.
3: Угу.
4: Тебе нужно занимать нейтралитет, но в то же время тебе нужно как-то помочь этих, я не знаю, помирить этих людей и так далее.
3: А может,
4: проще, здесь нужна мудрость.
3: А может, проще не брать на себя роль помойного ведра? Просто отстраниться?
4: Можно и так, смотря, опять же, смотря от ситуации, смотря, что произошло, смотря, какой конфликт.
3: Смотря, какой конфликт, смотря, какая ситуация. И опять-таки мы можем только какие-то общие принципы обсудить, наверное, универсального
4: Конечно.
3: Совета дать.
4: Потому что именно вот
3: сложно.
4: Что-то личное, это, опять же, должно оставаться внутри.
3: К сожалению, конфликты происходят между самыми близкими людьми, да?
4: Чаще
3: Потому
4: всего.
3: Что безразличные друг другу люди не конфликтуют между собой.
5: Угу.
3: Но даже так бывает, что конфликт – это такая, вот психологи говорят, что конфликт – это некая такая уродливая форма взаимоотношений, когда люди дороги друг другу, жить без друг друга не могут, но нормально общаться не умеют. Да? К сожалению, бывает такой перекос.
6: Последствия.
3: Да. Друзья, мы желаем, чтобы между вами… самыми близкими и родными людьми всегда все было хорошо. Но если и приходит конфликт, чтобы вы его могли решить как можно более конструктивно, без обид, может быть, поговорив друг с другом, а может быть, иногда и без слов. Пусть все будет в вашей жизни хорошо.
5: Пока! Okay.
7: Господи! Пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Помню, как-то я один раз зашел на сайт евангельских христиан, ну, просто познакомиться с тем, что они пишут, какую работу выполняют. Ну и нашел одну статью, интервью одного известного проповедника евангельских христиан. И вот в этом интервью он отвечает на вопросы молодого журналиста. И когда задается вопрос именно о благовестии, ну, о том, чтобы возвещать благую весть людям, он использует очень интересную фразу. Он говорит: «Каждый верующий – это благовестник». Слышали такое? «Каждый верующий – это благовестник». Конечно, в разных деноминациях или в разных конфессиях по-разному эти фразы звучат. Кто-то говорит, что каждый верующий – это миссионер, каждый верующий – это ученик Иисуса Христа, каждый верующий должен проповедовать Евангелие и так далее. Вот мы сегодня с вами попробуем ответить на сложившееся представление о благовестии. И тема моей проповеди – мифы в благовестии. Вообще слово «миф», у него разные значения, но я использую слово «миф» именно в значении представления о миропонимании, то есть сложившееся, устоявшееся представление. И вот среди верующих людей тоже есть определенные мифы, которые складываются годами. Они так думают, они так понимают. И один из таких мифов, которые мы рассмотрим, мы вообще их рассмотрим, четыре мифа. Один из таких мифов – это вот как раз то, что каждый должен проповедовать благую весть. Вот каждый. Это один из мифов. И мы именно с него попробуем и начать. Итак, мы рассмотрим четыре мифа. Первый миф касается личности. Кто все-таки должен проповедовать благую весть? Да, кто ее именно возвещает? Начнем с самого начала. Если мы вспомним Евангелие, например, от Марка, и прочитаем с вами третью главу Евангелия от Марка, третья глава, с 13 по 15 текст, то мы обратим внимание на очень важную деталь. «Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». А дальше евангелист Марк перечисляет имена апостолов, кто были именно позваны Иисусом Христом. Вот если мы читаем внимательно этот отрывочек, то мы видим, кого Иисус выбирает и какое количество людей выбирает. Он выбирает, как здесь говорит Марк, кого сам хотел, да, то есть сам делает этот выбор. Для чего? Для того, чтобы они были с ним все время, так? И чтобы, как он уточняет, посылать их на что? На проповедь. Конечно, если мы понимаем о том, как Иисус вообще проповедовал, то и мы прекрасно понимаем, сколько людей откликались на проповедь Христа, то мы понимаем, что их было гораздо больше, чем 12. То есть учеников у Иисуса было больше, чем 12. Это были именно особые выбранные ученики, которые действительно были со Христом, ходили с Ним, учились у Него. И именно они называются апостолы. И вот именно им дается поручение какое? Возвещать

и проповедовать о Христе. Так, это еще не все. Если мы с вами вернемся к Евангелию от Матфея и почитаем с вами 28 главу, известный текст, который очень любят многие евангелисты, да? Матфея 28 глава, и прочитаем стих 19, может быть, даже кто-то из вас может его процитировать наизусть. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И дальше 20 текст. Уча их соблюдать все, что я повелел вам. Так ведь? И мы очень часто используем этот отрывочек для чего? Для того, чтобы сказать, все верующие люди должны и обязаны что? Проповедовать благую весть. Правда? Правда. Но давайте мы посмотрим контекст. Нам нужно прочитать стих 16. «11 же учеников пришли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, и иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». У меня к вам вопрос. Кому эти слова адресованы? Кому эти слова были адресованы? К ученикам каким? Здесь четко дается цифра. И эта цифра – указатель на конкретную группу людей, группу лиц. 11 ученикам. Почему? Потому что изначально, когда Иисус призывает 12, почему их стало? Вначале было 12, потом 11. Потому что Иуда предает Иисуса, и когда он его предает – перед его распятием, да, он заканчивает жизнь самоубийством. То есть он повесился. Вот поэтому учеников вместо 12 стало 11. Христос сам выбирает 12 апостолов именно для того, чтобы они были с ними, научить и передать им самые важные элементы благой вести, чтобы потом, когда он вознесется, они продолжили его дело. Именно они, 12 учеников. Не все, а именно 12 учеников. Им это было поручено, задача, проповедовать благую весть. И если мы будем дальше читать с вами книгу «Деяния апостолов», то мы увидим, что именно 12 в «Деяния апостолов» Христос и говорит о чем? Что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне кем? Свидетелями. Не все, а определенные группы лиц занимаются именно в этом, в Новом Завете, именно благовестием. И если мы посмотрим такие коротенькие фразочки из Деяний, то мы увидим с вами, например, в 4 главе говорится очень интересные такие слова, 30, например, 3 текст. «Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их». Если внимательно читать, я не буду сейчас читать все тексты, а именно об этом, да, я просто делаю акценты на определенные тексты Священного Писания именно для того, чтобы родилось правильное понимание, что когда Христос выбирает своих учеников, да, у него их много, там потом появится вначале 12, потом 70, но их больше было последователей у Иисуса Христа. Потому что мы помним, когда они молятся единодушно и пребывают в молитве в ожидании Святого Духа, то их там уже 120, как мы видим, да? То есть 12, 70, 120. Потом, когда апостолы скажут проповедь, их количество увеличится до 3000 и так далее. И мы видим, что христианская церковь в первом веке очень стремительно и быстро развивается, да? Распространяется благая весть, безусловно. И этим делятся разные люди. Но люди, которые занимались именно благовестием, которые возвещали благую весть, были определенные лица. И об этом как раз, когда уже церковь начинает развиваться, да, и становиться, определяется организация, об этом апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 12 главе как раз и будет говорить. Давайте посмотрим с 4 стиха, прочитаем. «Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости,
другому слово «знание» тем же духом, иному «вера» тем же духом, иному «дары исцелений» тем же духом, иному «чудотворение», иному «пророчество», иному «различие духов», иному «разные языки», иному «истолкование языков». Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как кому угодно, как ему, то есть Духу Святому угодно. Это очень важно. И апостол Павел закладывает очень важный фундамент в основании, в организации церкви, показывая о том, что есть Дух Божий, который людям дает духовные дары. И через эти духовные дары Дух Божий проявляет себя через вот это служение людей. И служения у людей совершенно разные. Они занимаются разной задачей. То же самое, если мы вспомним, в послании апостола Павла к римлянам говорится, и именно в практической части, когда Павел очень долго рассуждает о праведности по вере, потом в 12 главе он будет говорить. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении, увещеватель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием». Даже вспомни послание апостола Павла к Ефесянам, 4 главу, то, что мы изучали с вами, да, недавно. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Итак, давайте мы поймем одну важную вещь. Первый миф, который, к сожалению, укоренился очень сильно в евангельских церквях, что каждый верующий должен благовествовать. Нет. На самом деле, если мы читаем внимательно историю ранней христианской церкви, внимательно читаем послание Павла, то мы видим с вами, что были люди, определены Богом на это служение. И именно эти люди и проповедовали, возвещали благую весть. Потому что им это поручил кто? Дух Божий. У них были к этому дары, власть и сила, которые им дал Бог. И они это делали. А другим людям Бог дал другие дары, другие способности, другие возможности, которые они могли бы в церкви совершать. И когда мы читаем именно историю христианской церкви, мы видим, именно замысел в этом и состоял. Это и есть тело Христово. И не случайно апостол Павел использует аналогию церкви как тела, как человеческого организма, в котором есть разные органы. И каждый орган в нашей системе выполняет определенные функции. Так ведь? Есть глаза, есть уши, да, есть желудок, есть сердце, есть легкие. Каждый орган выполняет свою задачу и функцию, но все в совокупности. Мы видим, как все слаженно работает. Так вот, когда в церкви люди, каждый на своем месте, когда он действительно от Бога, именно от Бога получил этот духовный дар, услышал это, получил это откровение от Бога, понял, какой у него есть духовный дар, и этим даром служит, то, поверьте, он принесет гораздо больше пользы там, где он одарен, нежели там, где это не его. Он только все загубит. Когда ты не на своем месте, ты все дело Божие загубишь. Потому что тебя не к этому Бог призвал. Он не на это тебя поставил. Он поставил тебя совершенно другой. Важно понять свой духовный дар, понять свое духовное призвание именно в том и совершать служение. Где, к чему тебя побуждает Бог? Вот чем ты хочешь заниматься? Какая твоя особенность твоя, специфика? Вот это сфера, эта область, и пусть будет твоим. Это первый. Итак,
не каждый благовестник, а только определенные люди, наделенные даром совершать это служение. Они и могут участвовать в благовестии. Второй миф. Это тоже важный миф, который возник, к сожалению. И связан он с самой силой Евангелия. То есть с вот этим воодушевлением или вдохновением. Откуда появляется у Евангелия сила, да, у благовестия? Давайте мы посмотрим с вами на то, как апостол Павел вообще определяет Евангелие. Это очень важно. И сейчас вы поймете, к чему я клоню и веду. Итак, послание апостола Павла к римлянам, 1 глава, и мы с вами прочитаем стих 16, где апостол Павел говорит о себе: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Давайте мы остановимся и обратим внимание на фразу, которую использует апостол Павел, когда он объясняет, что такое Евангелие. Дело в том, что в синодальном тексте у нас стоит словосочетание «благовествование Христово», так ведь, в 16 тексте. На самом деле, дословно, в греческом тексте послания к римлянам стоит именно Евангелие. И именно Евангелие, не благовествование в смысле процесс, а именно существительное Евангелие, суть. Павел говорит, что благая весть – это что? Сила чья? Человеков. Благая весть – это таланты людей. Благая весть – это техника людей. Благая весть – это их попытки и умение коммуницировать. Об этом он хочет сказать. Он говорит о том, что благая весть, добрая весть – это Божья сила, послушайте. Это Божье деяние. Это в первую очередь в благой вести заинтересован сам Бог, а не ты. Это Бог ищет тебя. Он ищет, и Он находит, и Он призывает. И Он делает все возможное, чтобы ты эту встречу с Ним пережил. Это именно деяние Бога, не человеческое деяние. Проповедь Евангелия – это не просто я пришел к человеку и рассказал ему о каких-то основных элементах благой вести. Да? Ты грешник, и ты нуждаешься в Избавителе. Иисус умер за твои грехи, поэтому прими Иисуса Христа, покайся и веруй. Все. Ты думаешь, что ты это сказал, и некие магические слова, и человек после этого сразу встал на колени и говорит: «Каюсь, каюсь, согрешил, примите меня, пожалуйста, в свою церковь». Вы так думаете? Евангелие – сила Божья. Это не человеческие способности или попытки, это не наши слова. Это именно слова Божьи. И вот когда именно благая весть совершается в силе Божьей, тогда действительно человек кается. Когда оно совершается, благая весть возвещается в силе Божьей. О чем апостол Павел и говорит, например. Давайте смотреть, просто вспоминаем. Послание к римлянам, 15 глава, стих 19, где апостол Павел, описывая свое служение, именно благовестника, говорит, что он совершал силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространилось мною из Иерусалима и окрестности до Иллирика. Скажите, пожалуйста, благовествование Христову апостолу Павла чем совершалось? По апостолу Павлу чем совершалось благовествование Христова? Силою знамений и чудес, силою Духа Божьего. Не с помощью каких-то технологий, которые апостол Павел придумал и разработал. Не с помощью знаний психологии людей. Понимаете, о чем говорю? А именно силы Божьей совершалось именно благовествование Христово. Это еще не все. Давайте вспомним. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, во второй главе, с 1 по 4 текст, что он пишет: «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы,
чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на чем? На силе Божьей. Вот это важный миф, который возник у верующих людей и сегодня сидит, что я могу рассказать людям о Христе, просто что-то рассказать. И есть такой, знаете, классический подход в благовествовании. Приходи к нам, напочитай и послушай, что скажу. Это классическое, как сказать, методы благовестия, классические. Приди ко мне, послушай меня, напочитай. Это не благовествование вообще. Просто это религиозное просвещение какое-то иногда. Хотя что вы раздаете? Иногда бывают такие брошюры и буклеты, простите меня, я бы их все сжег. Потому что это не благовестие, а горевестие настоящее. То есть горе мы несем. Мы несем горе. Несем какую-то ерунду, реально. Ну, сектантство какое-то, чистой воды. Но не глубину, не Бога, не Божью силу. Не с помощью психологии, не с помощью технологий. Вот именно когда верующие люди утратили Божью силу и утрачивают Божью силу. Послушайте меня внимательно, очень важно. Вот когда они утрачивают Божью силу, они начинают заниматься манипуляцией. Они манипулируют людьми. Они играют на их чувствах, страхи, чувство вины и долга. Если ты не покаешься, если не начнешь читать Библию, Господь скоро придет, осталось совсем немного, один год, и тебе конец. И сгоришь в аду, гиене огненной, со всеми нечестивыми. Ну, не так, что ли? Примерно так, так оно и происходит, поверьте. Потому что силы Божьей закончились, а человек слабый. И один из... Почему вообще люди манипулируют? Вы знаете, почему люди манипулируют? Что за манипуляцией стоит? За манипуляцией стоит две вещи всего на самом деле. Первая вещь – это выгода. То есть у меня есть какой-то интерес, но надо так человека раскрутить и надурить, чтобы он не знал, что вы эту выгоду хотите от него получить, да? Ну, то есть как-то его убедить так, чтобы он там вам дал то, что вам нужно, но он не знал о том, что он вам это дал. Да, потому что трудно просто попросить, потому что боимся, что откажем. А второй момент у манипуляции, что стоит за манипуляцией, это слабость. Просто слабость. Мы не умеем убедить человека. Мы не знаем, как к человеку подойти, что ему еще сказать. И очень часто прибегаем к простой манипуляции. Какой? Страх. Так ведь? Дальше какая еще манипуляция? Три кита религиозной манипуляции. Какие? Страх, чувство вины, запоминайте, и чувство долга. Да, ты должен, да, ты обязан и так далее. Вот, если не ты, то кто? Да? Что-то в этом роде. Вот что только не прибегает, с всяким каким-то запугиванием, каким-то цитатой начинается, об этом мы должны, мы обязаны там, и так далее и тому подобное. Нет, нет. Именно проповедь Павла, она совершалась в силе Божьей, потому что благая весть и есть Божья сила. Это Бог вообще-то на самом деле возвещает Евангелие, а не мы. Он это может сделать через нас, это совершить. Но это делает Он, а не мы это делаем. Вот очень важно. Третий момент. Он касается вот именно как раз того, что меня побуждает делиться благой вести. Очень часто, я уже об этом не раз говорил, но я хотел бы это подчеркнуть. Помните послание к Римлянам, 1 глава, стих 14, я об этом говорил, у меня была тема, она называлась «Не будьте никому должны», помните, да? «Кроме». Вот мы именно там рассматривали одну из когнитивных искажений у верующих людей особенно. Это долженствование, когда люди ставят себе какие-то требования непомерные и в то же время эти требования устанавливают другим людям. Так? И когда люди читают, например, слова апостола Павла в 14 стихе «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам, и невеждам», то, конечно, эти же слова апостола Павла они применяют кому? К самим себе и говорят: «Вот Павел был должен проповедовать Евангелие, и я что?» И я тоже должна, или я тоже должен. Все, надо вставать, брать газетки в руки, книжечки, буклетики и пойти куда?
пойти приставать на улице к мирным жителям и гражданам и так далее и тому подобное. Что, и вот надоедать им своими религиозными проповедями на самом деле, это не проповедь Евангелия. Если я себе говорю, я должен. Нет. Эти слова говорит апостол Павел, и послушайте, пожалуйста, эту мою проповедь. Ее важно послушать еще раз. Можете ее несколько раз прослушать. Это важно. Потому что на самом деле, в каком случае апостол Павел говорит, что он должен? Почему он эти слова говорит? Вспоминайте. Потому что по дороге в Дамаск, когда он шел преследовать христиан, ему явился кто? Христос. И сказал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Савлу открывается Христос, живой, и получает откровение Савл о Христе. И Христос говорит Савлу о том, что ты будешь моим избранным кем? Сосудом. Ты будешь возвещать народам благую весть. Я выбираю тебя, Павел. Тебя выбираю, чтобы ты возвестил людям всем, и царям земным, и Израилю, и язычникам, возвестил мою благую весть. Я буду через тебя совершать это служение. И Павел соглашается на это и чувствует на себе что? Ответственность. Потому что он призван на это служение. Вот на то, на что я призван, я всегда буду чувствовать это ощущение. Долго? Да. Потому что это мое призвание. Я буду понимать, что это мне необходимо. Для меня это важно. И это говорит апостол Павел. Не надо теперь брать слова апостола Павла и использовать их для чего? Я должен теперь. Вы теперь должны. Нет. Вот если Господь вас призвал, вот если Бог действительно вам открылся, вы пережили встречу с Богом и услышали это призвание, где Он вам сказал: «Саша, ты будешь пастором, вот я теперь и пастор», понимаете? Потому что я это услышал. Я не занимаюсь чем-то другими вещами, а именно этим. Почему? Потому что я следую тому, что мне открыл и показал Бог. А Бог дал другому человеку другой какой-то дар. Если Он вас сделал милосердными, и у вас есть дар милосердия, чем? К чему вы призваны? Братья и сестры, к чему? Вот к милосердию. Совершайте милосердие и служение. Это ваше призвание. Вот Дух Божий хочет здесь через вас осуществить и затронуть сердца людей. И именно через ваше служение милосердия. Ты учитель, у тебя учительский дар есть. Прекрасно. Вот и учи через этот дар. Дух Божий будет совершать твое служение. Поверьте, я сколько раз в жизни видел, что когда люди определяли, осмысляли свой духовный дар, после этого, через их служение, действительно происходили чудеса. Когда человек вставал на свое место, на то место, которому его призвал сам Господь Бог. Вот тогда через них Бог совершал свое служение. Удивительное. А когда ты не на своем месте? Нет. И еще один момент. Помните, я тоже говорил, это послание апостола Павла к Коринфянам уже. Помните, да, 1 Коринфянам, где написано: «Горе, если я что?» Да, не благовествую. Помните эти слова. Я об этом уже тоже объяснял. Надо вспомнить эту проповедь. Она у меня называлась, сейчас скажу как: «Я не хочу благовествовать». Помните ее? Вот ее еще раз пересмотрите. Там мы как раз рассматривали 9 главу 1 послания к Коринфянам. И еще разочек хочу повторить. Когда апостол Павел говорит: «И горе мне, если не благовествую», то про кого апостол Павел это пишет? Скажите мне. Про себя Павел здесь описывает свое служение. Ну, с какой стати? Вот если ты евангелист, и тебя Бог евангелисты призвал, Бог тебе дал дар благовестия, у тебя этот дар есть, тогда я согласен. Тогда вот себе это и говори. Да, горе, действительно, если я не благовествую. Но тут Павел говорит о себе. И он как раз, помните, я говорил, он использует два образа вида работы, которые существовало в Древнем Риме. Какие два вида работ существовали? Это рабство и свободный труд. Павел здесь хочет сказать, что он раб кого? Иисуса Христа. Он сам выбрал этот путь. Он стал добровольно рабом. Все. И поэтому он говорит: если это моя, как вот он здесь пишет, да, сейчас, смотрите: «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, необходимая», да?
то вот здесь он говорит, ибо если я делаю это добровольно, вот послушайте вот это, ваш 17 стих, ибо если делаю это добровольно, о чем он говорит? То буду иметь награду. О чем он говорит? Добровольно, братья и сестры, вот мы попадаем в ловушку, когда не знаем контекста и не знаем вообще культуры вот того, той эпохи, того времени. Вот эта фраза, вот важно, запомнить ее сейчас. «Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду». Знаете, к какому труду относит апостол Павел эту фразу? К свободному труду, к работе. Потому что когда человек выбирает свою работу, вот, например, вы мечтали всю жизнь быть, вот я знаю, брат у нас один, всю жизнь мечтал быть архитектором, он им стал, да? Вот его мечта, его призвание. Он выбрал это добровольно, да? Сам захотел. Кто-то мечтал всю жизнь поваром быть и стал поваром. То когда вы работаете поваром, скажите, пожалуйста, вы получаете за это награду? Да, потому что слово «награда», которое здесь использует апостол Павел, это плата на самом деле, это вознаграждение за труд. Вот о чем здесь идет речь. Не в смысле награда, что я сам захотел проповедовать благую весть, и поэтому награду, которую я получаю от Бога, это его щедрые благословения. Да ничего подобного. Павел здесь говорит о работе, братья и сестры. Метафору, которую он использует, использует простую работу. Человек свободный выбирает, чем ему заняться в первом веке. И вот он вымел заняться ремеслом, например, ловить рыбу. Он ее ловит, продает и за это получает награду, в смысле плату. Об этом и есть в греческом тексте смысл. А дальше Павел говорит другое. «Если не добровольно, то исполняю веренное мне что? Служение». Вот здесь второй момент – это рабский труд. И Павел как раз и говорит именно об этом, братья и сестры, что он раб Христа, что он себя добровольно отдал в рабы Христу. И теперь, как раб, он выполняет все, что ему говорит его господин. Это трудно понять, потому что мы не живем в первом веке. Мы не живем, у нас нету понятия рабского труда. Так ведь? Нету понятия рабства. Но это именно эти аналогии. Поэтому Павел здесь говорит о себе, братья и сестры. Что же меня тогда побуждает проповедовать Евангелие? Скажите, как вы думаете, что? Еще разочек. Благая весть. Еще раз. Благая весть. Как я могу благую весть возвещать, если я испытываю страх? Если меня смотивировали страхом? Какая-то благая весть. Вы чего? Вы идете, боясь, надо обязательно. Или какая-то благая весть, если вас принудили, заставили проповедовать благую весть в церкви, например. Вас заставили, взяли, дали вам газету в руки. Так, сестра, так, брат, иди вот в этот дом, постучись в квартиру и скажи, что ты хочешь, пришел с благой вестью. И вот вы идете, вас заставили, вы не хотите, но вы идете. Скажите, пожалуйста, это благая весть? Или, например, вы идете, проповедуете благую весть из-за чувства вины. Ой, как неловко перед людьми. Да, я вот такая негодная христианка. Так мало проповедую о Христе, о Его Божьей любви. Слушайте, какое это благовестие? Это я называю горе-вестие. Вы несете горе людям, потому что вас заставили нести благую весть. Вас напугали, и вы напуганы и идете быстрее. Заработать спасение, бонусы от Бога, что баллы нужные, которые Он вам потом где-нибудь там подаст и тому подобное. Нет! Вы идете благовествовать только потому, что Бог вас к этому призвал. Вы лично, не я как пастор подошел и сказал, сестра, Господь призывает тебя. Не я это сказал. Вы получили это от Бога. Вы в молитве, в размышлении почувствовали призыв. Божий зов, нужду, у вас сердце горит, вы хотите сказать, и вы идете, и что? И говорите. Потому что это духовный дар, и который от Бога. Вот в этом случае да. И еще важный момент. Когда я иду и проповедую благую весть. И почему? Это важно. Потому что любовь наполняет мое сердце. Потому что известный отрывочек из Евангелия от Иоанна 3,16, который мы называем сутью благой вести. Какой? Иоанна 3,16. Помните? Помните, известный проповедник рассказывал, приводил этот пример. В Лондоне ночью маленький мальчик беспризорный шел по улице.
и наткнулся на полицейского, который остановил его и говорит: «Мальчик, ты чего здесь делаешь ночью?» Было холодно, и он уже замерзал. И тогда полицейский сказал: «Я сейчас тебя отведу вот к тому дому, ты постучишь, и когда откроет дверь женщина, ты скажешь: Иоанна 3:16 послал меня к вам». И когда мальчик пришел к этой двери, постучал, открыла такая полная женщина, спросила: «Что тебе нужно?» И он сказал, что Иоанна 3:16 меня послал к вам. И тогда женщина запустила его в дом. Она сняла с него грязную, дрявую одежду, помыла его в ванне, а потом накормила его и уложила в такую мягкую постель. И мальчик всю ночь не мог уснуть, потому что он думал: кто же это Иоанна 3:16, который его послал? А что в Иоанна 3:16 было? «Ибо так возлюбил Бог мир, который отдал Сына Своего Единородного, да? Дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Бог возлюбил мир, братья и сестры. Единственный мотив, который тебя побуждает нести людям благую весть, единственный мотив – ни чувство долга, ни страха, ни какой-либо выгоды или чувство вины – любовь. А вот с этой любовью надо вначале наполниться. Ее надо пережить, чтобы она тебя, знаете, прошибла насквозь, все нутро твое, чтобы ты прочувствовал, пережил, осознал смысл Божью любовь. Тогда ты ее понесешь. Тогда ты можешь сказать, как любит тебя Бог. Вот тогда тебе легко это сделать. Когда ты что-то пережил в своей жизни, что для тебя сделал Бог. Понимаете? Вот тогда да. И последнее. Ну, важны ли отношения в благовестии? Иногда люди, знаете, на это не обращают внимания. Да какая разница, какие отношения? Надо, самое главное, это рассказать всем людям о Христе. Быстрее, быстрее. Всех надо предупредить. Весь мир надо предупредить быстрее. Чтобы они знали, от кого отреклись. Чтобы горели осознанно в аду. Правда? Последние гении поняли, чего они лишились. Какой выбор неправильно сделали. Для чего это нужно? Кому это нужно? Слушайте, Евангелие проповедуется всегда через отношения. Оно не просто... Если ты приходишь к человеку и вообще человека не знаешь и не понимаешь ни его культуры, ни контекста, и у тебя нет никакой связи, точек соприкосновения с человеком, чего ты ему понесешь? Что ты ему скажешь, если ты не знаешь человека? Это важно. В первом послании к Коринфянам, в 9 главе, в 19 стихе и 23, апостол Павел пишет: «Ибо, будучи свободен от всех, я всем прободил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как кто? Как иудей. Чтобы что? Приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Вот Павел как мыслит благовествование. Это установление отношений с разными группами людей. Это попытка встать на их сторону, это влезть в их шкуру, это понять людей. Когда Павел идет к евреям, он цитирует Священное Писание. А когда идет к язычникам, греческим философам, что он цитирует? Он цитирует греческих авторов и поэтов, и философов. Он понимает разные культуры, разные люди и ищет к ним точки соприкосновения. Он ищет ключик, который откроет это сердце. Он не просто несет, кому попало, как из пулемета стреляет текстами Священного Писания и заваливает всех литературой религиозной. А, хоть кто-нибудь да спасется. Нет, он ищет человека, ищет людей. Находит мостик, прокладывает к человеку, и он пытается понять, он находится в той культуре и в той атмосфере, в которой находятся люди. Это важно. Если ты хочешь возвестить благую весть, тебе надо понять человека, понять, кто перед тобой, что это за человек. А чтобы его понять, нужно с ним общаться, нужно его уметь слушать. Классический евангелизм какой? «Слушай меня, я сейчас тебе расскажу». Вот какой классический евангелизм. Это жуткий евангелизм на самом деле.
Ты послушай человека вначале. Во что он верит, что он думает, как он живет, какие его нужды. Ответь на его нужды, восполни эти нужды. А потом, когда у тебя появится доверие, у человека появится доверие к тебе, тогда ты скажи ему, следуй за Христом. Послужи человеку вначале, сделай ему что-то, в чем он нуждается, восполни. Это очень важно. Вот они четыре мифа. Что все должны проповедовать благую весть, первый миф. Второй миф, что не важна сила Божья, важна манипуляция и всякие техники заковыристые, да, с помощью манипуляций суметь человека. Третье – это какая разница, как я проповедую, из-за страха или чувства долга, неважно. Лишь бы только, чтобы проповедовали все, да. И четвертый миф – это то, что да неважно вообще отношения с людьми, знаю я, не знаю, важно ему рассказать. Поэтому попал кого-нибудь в темном углу – все. Как помните про историю про парикмахера, который лезвие, чтобы побрить своего клиента, не знал, как рассказать о благой вести своему клиенту, достает лезвие, чтобы его побрить, и говорит, вы когда-нибудь задумались о вечной жизни? И лезвие держит вот так, да? Вот. То человек, конечно, уже все, побежал. Вот примерно у нас вот так вот получается, да? Мы волнуемся, переживаем и несем какую-то иногда несусветную чушь, и люди говорят, все, точно. Потом приходит в семью и говоришь, дорогая, я-то встретил на дороге какого-то чудика религиозного и тому подобное. Нет. Это все мифы. Проповедовать может только тот, кто получил дар благовестия. Получил этот дар – благовествуй. Второе. Я проповедую с помощью техники, а силы Божьи. Мне нужно наполняться силой Божьей и Божьим Духом. Вот когда я Божьим Духом наполнен, тогда я такую благую весть скажу. Одно слово, и человек раскается. Одно слово, и все. Третье. Меня побуждает рассказывать человеку о Боге не чувство вины, не чувство страха, не чувство долга, а именно любовь к человеку. Не в смысле вообще любовь ко всем людям, а в этот момент я наполнен Божьей любовью и говорю, потому что Божья любовь через край льется через мое сердце. И четвертое. Для того, чтобы рассказать человеку, мне нужно установить с ним отношения, мне нужно с ним подружиться, нужно его понять, нужно войти в его контекст, в его шкуру влезть, в его жизнь. Нутром прочувствовать его жизнь. Вот тогда я донесу благую весть этому человеку. Потому что я понимаю, о чем он думает. И я ему скажу важные слова и важные послания. Аминь. Пусть Господь благословит нашу церковь, чтобы вот эти мифы развенчались. И мы действительно жили по Божьему слову. Помолимся. Господь, мы читаем Твое слово, но так мало его понимаем смысл и значение. Мы просим прежде всего, открой нам ум к разумению Писания, чтобы мы видели истинный смысл Твоих слов и жили по Твоему слову. И если, Господи, Ты нам даешь какой-то духовный дар, то помоги понять этот дар. Открой нам его. И дай этим, Господи, даром служить, чтобы Твоя сила, Твой Святой Дух через этот духовный дар, через это служение могло касаться человеческих сердец. Господи, вложи в мое сердце только любовь и наполни мое сердце Твоей любовью. Дай, Боже, чтобы мной двигало не страх, не чувство вины, а именно Твоя сила и Твоя любовь. И дай, Господи, мне научиться понимать людей, с которыми я живу, с которыми я встречаюсь, с которыми я общаюсь. Господи, дай мне чувствовать их, понимать их, быть в этом контексте, быть с ними, чтобы донести им Твое слово. Благослови, Господь, Твою церковь, чтобы она мудро возвестила Евангелие в Твою славу и в Твою честь. Аминь.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Есть такое выражение. Глубина испытываемой радости зависит от количества выпавших на нашу долю страданий. Так ли это на самом деле? И как овладеть искусством жить в радости? Сегодня у нас в гостях исполнительница христианских песен, организатор и участник благотворительных мероприятий, жена и мама Лола Кафтанова. Лола, спасибо тебе, что ты нашла время и пришла к нам в эти праздничные дни.
2: Большое спасибо за приглашение. Очень приятно быть здесь.
1: Я смотрю на тебя и вижу твой позитивный настрой. Ты улыбаешься, и это прекрасная черта в человеке. Скажи, что помогает тебе сохранять этот позитивный настрой?
2: Наверное, поддержка родных и близких в том числе тоже. Вообще, умение наслаждаться каждым моментом своей жизни и быть, наверное, благодарным Богу за все, что происходит.
1: Я знаю, что с детства в твоей жизни совершались различные, да, ситуации, когда совсем наоборот, да, когда ты, ну, далеко не радовалась, а наоборот были печальные события. Вот расскажи, пожалуйста, вот касаемо инсульта бабушки, когда ты помогала маме, и в 9 лет ты также приходила, ухаживала за бабушкой. Вот что ты испытывала в те моменты? Расскажи поподробнее.
2: Вообще я, если честно, думаю, что в каждом из нас, да, заложено вот это вот сострадание. Ну, почему-то, видимо, может быть, в ком-то в большей степени, а в ком-то немножко поменьше. Но у меня его слишком, наверное, бывает много. И в тот период, конечно же, я, если честно, думала о том, как помочь маме. Я знала, что для нее это очень большая нагрузка. Ну и, конечно же, бабушка, она вообще для меня была... ну, очень близким человеком. Я считаю, что мне очень повезло с моими родителями, с бабушкой. Настолько вот Бог меня благословил и окружил мудрыми людьми, потому что именно любовь вот к Богу, такую вот, какому-то анализу вообще, что в жизни происходит, это привила именно бабушка. Мы с ней очень много всегда разговаривали, сколько мы с ней гуляли и общались. Это просто не счесть времени. Мы могли пойти гулять, то есть она со мной общалась как взрослым человеком. И мы могли пойти гулять и пройти, наверное, остановок 7, шагая, обсуждая какие-то темы. Она рассказывала мне вот о своем детстве, мне было очень это интересно слушать. И давала мне, конечно же, советы, что нужно всегда молиться Богу, говорить о любых переживаниях, даже если какие-то ситуации в жизни проходят, конечно же, он все видит и всегда поддерживает. Ну вот в этом плане, конечно, бабушка, да, для меня вот приоткрыла такую дверь, можно сказать.
1: Да, слава Богу.
2: Да, слава Богу. И, конечно же, ну, в тот период мне хотелось быть, поскольку я ее любила, хотелось помочь ей и поддержать маму, быть для нее максимально полезной, то есть быть на подхвате.
1: Я знаю, что с детства, и ты вообще такой человек творческий, музыкальный человек, очень красиво поешь.
2: Спасибо.
1: И ты в детстве хотела поступить в музыкальную школу. Но, к сожалению, так получилось, что и ехать нужно было с пересадками, да и не было материальной базы, да, чтобы можно было это все организовать. Угу. И я знаю, что твоя мама, она очень переживает по этому поводу, и до сих пор она, конечно, жалеет, что ты не поступила тогда. А скажи, а вот на тот момент, что ты испытывала по этому поводу? Что происходило у тебя в душе?
2: Ну, сказать сейчас, наверное, что эта мечта осталась, но не реализованной, очень сложно. Я понимаю, что если бы, наверное, в тот момент была бы такая возможность, может быть, в жизни бы моей все сложилось бы немного по-другому, но на самом деле Бог так удивительно все делает. Вот кто бы мог подумать, что без музыкального образования можно поступить, например, в колледж губернский, да, на музыкальное отделение. Ну, конечно же, мне хотелось. И мечта, она где-то там была вот у меня. Но на самом деле, если есть желание, то это все реализуемое. То есть не было у меня, конечно, вот навыка играть, но все равно я училась сама, что-то делала и как бы это восполняла. мою вот такую нужду творческую. Ну, а так я просто стараюсь в жизни это тоже реализовывать. Ну, будучи в служении в церкви и так далее.
1: То есть, получается, ты самостоятельно, можно сказать, да, осваивала музыкальный инструмент?
2: Ну, да, да, да, да, да. Я, конечно, знаю, что мама, она всегда так говорит, когда я играю какое-нибудь произведение, высылаю видео, чтобы просто она порадовалась. Она говорит, я прям смотрю, и мне немножко грустно от этого всего. Но я говорю, не расстраивайся, поэтому... Ну, у меня нет никаких вот таких вот обид, что это не получилось. Я прекрасно понимаю, что, не было возможности. Но вижу, как Бог в моей жизни приоткрывает другие дверки. Поэтому я думаю, что все еще впереди.
1: Конечно. А расскажи, был такой период, когда вы переехали в другой район, то есть ты перешла в другую школу. Угу. На тот момент что происходило у тебя внутри, что ты испытала по этому поводу?
2: Волнение. Все-таки всегда волнительно, покидать, да, уже привычный круг, сформировавшееся общение, друзей, а это ведь совсем другое. Я человек, на тот период не могла бы сказать, что вот была такой открытой и могла бы легко вот подружиться с кем-то. Наверное, сейчас, сравнивая себя тогда вот и сейчас, какая я есть, это совсем два разных человека, потому что я была очень в детстве обидчивая, очень. Мне нельзя было сказать вообще ничего. Вот если... Вот даже не шучу. Можно было сказать, что у меня была тетрадочка, где я записывала так. Все, вот с этой не общаюсь, потому что так она меня обидела. И эта тетрадочка была где-то в голове. Но потом это молитвами, конечно же, я молилась, что это неправильно, так не должно быть. Это все как бы прошло. Но на тот период я очень, да, боялась, что вот как меня примут в классе. Тем более я ходила в школу. У меня в школе был определенный какой-то статус, так сказать, перед моими одноклассниками. То есть они знали, что я хожу в церковь, что я верующая. И они очень уважительно ко мне относились. Я помню, что... Даже у меня были дома курсы о том, как молиться, что нужно делать. Потому что они спрашивали, Лола, ты всегда хорошо учишься, у тебя вот пятерки по контрольным. Как так? Рассказывай секрет, что ты такое делаешь. Наверное, тебе Бог помогает. Вот. И поэтому они часто ко мне приезжали. Старая моя школа вот до переезда, она довольно далеко находилась от нашего дома, поэтому я всегда ездила на транспорте. То есть они приезжали, не боялись ко мне туда. Вот. И когда я перешла в новую же школу, конечно, я переживала, как меня примут, будут ли у меня друзья. Вот. Ну, вот так было.
1: Расскажи, вот в этот момент повод для радости ты находила? И в чем находила его?
2: Наверное, тогда еще не особо. Это ведь все-таки приходит жизнь постепенно. Было больше, да, волнение, наверное, какое-то. Но мне с классом, на самом деле, очень повезло. У нас был внимательный классный руководитель, который сразу взяла вот в оборот нас всех новеньких. Нас было, наверное, тогда человек 4, кто тоже вот пришел в этот же год. И она сразу нас подружила с классом. И вот у нас в классе действительно была такая обстановка дружественная. И всегда был лес рук. То есть мы всегда хотели, чтобы там нас спросили, чтобы мы ответили на уроки, мы договаривались, там у тебя уже, вот ты уже отвечал на том, да, я буду на следующем. У нас такая вот была договоренность, класс был очень дружный. И так вот мы дружненько проучились до 9-го. Там уж, как обычно бывает, кто-то уходит в училище, там, или переводится в более там, какие-то направленности узкой школы. То есть вот так. Для меня тот период такой был интересный, и тоже как бы радость была, потому что я все-таки нашла друзей там, с которыми мы вот очень так тесно дружили. Ну, вот так вот было до 9 класса.
1: Да, касаемо друзей, я знаю, что у тебя была очень близкая подруга, с которой такое было достаточно глубокое общение. Да, так получилось, что она тебя предала. То есть она выбрала круг общения себе по интересам. Вот скажи, в тот момент... Как ты отнеслась к этому? И удалось ли тебе обрести радость, несмотря на вот такое испытание в твоей жизни?
2: Ну да, тот период, он был для меня непростым, но таким, можно сказать, переломным, да, вообще в моей жизни и относительно вот поиска Бога как раз. Мы действительно очень близко дружили с этой девочкой, вплоть что, сутками могли мы общаться, то есть мы виделись в школе, после школы мы всегда возле подъезда, часами там с ней болтали, моя мама уже звонила ее и говорила, где Лола, пожалуйста, выгони ее оттуда, скажи, что я ее жду. Бывало такое, что одноклассник мой проходил мимо, то есть музыкальную школу, он нам помашет, а мы вот болтаем, потом он уже возвращается с музыкальной школы, мы все еще стоим, разговариваем, потом я приходила домой, мы еще и по телефону висели, болтали, и совместные уроки делали. Да, действительно, мы очень вот так вот тесно дружили, но у нас как бы еще была компания из 4 человек, да, девочек, это все-таки уже был, ну, по окончанию 9 класса такой подростковый период, да, когда уже интересы у всех формируются в виде там, ну, кому что интересно, вот кому-то интересно, там мальчики начинают проявляться, да, такие вот моменты. Мне

0: как вот самая страшная подруга. Вот не знаю, почему так вот как-то все это было. Но я помню, поехала в лагерь христианский, молодежный. И вот тогда я уже поняла, что я вот хочу принять крещение, что вот, ну, мое сердце к этому готово. И решила, что почему-то не хочу я вот говорить о том, что я вернулась. Уже, ну, то есть должен был начаться 10 класс, школа. И я решила, что, ай, вот когда пойду в школу, тогда я отзвонюсь, скажу, о, привет, я появилась. И не стала как-то вот давать о себе знать, что я приехала. Но еще, наверное, стоит сказать, что для меня это был первый урок тогда. Вообще я, ну, то есть настолько была прикреплен, что ли, вот к человеку именно. Потому что ведь тот период, на самом деле, после 9 класса ко мне подходил директор школы и говорил, что вот мы тебе предлагаем перейти в гимназический класс, ну, за успехи, да, соответственно. Ты можешь пойти в турецкий лицей, вот у нас здесь есть, прямо в этой же школе. А я вот, ну, не соглашалась, я думала, как я могу подругу оставить? Ну, как вот, как мы вообще будем вместе, да? Не будем вместе учиться, что ли? Мы же всегда круглые сутки вместе. И отказалась, то есть я осталась. И на самом деле, вот когда я уже, ну, дала о себе знать, то есть это было 30 там, августа, я позвонила, сказала, что вот, все, я здесь, что мы идем, как обычно, в школу. И она уже так, да, идем, но вот с нами пойдет вот эта девочка. Я думаю, так, интересно, у нас как, ну, какой-то новый друг, о котором я еще не знаю. Думаю, ну ладно, хорошо. Но когда вот мы пришли 1 сентября, получилось так, что она уже, ну, как бы всем видом дала знать, что все. Мы, ну, не общаемся, то есть я как стала как пустое место. То есть со мной особо не разговаривали, я так думаю, ну ладно, значит, так нужно, ну. Сначала я не переживала как бы на этот счет, ну а потом, да, немножко все так получилось, что как-то, ладно бы мы наши пути разошлись, но как-то получился настрой, что, а не общайтесь с Лолой, да, она вот какая-то такая там, да, немножко, что-то у нее там, свои какие-то мысли, куда-то она там, ну, пропадает, и получилось так, что я вот, ну, действительно стала немножко такой вот какой-то изгой в классе. Хотя были люди, которые со мной общались, да, но для меня был тогда сложный период. Я стала прогуливать в школе. Было такое, что вот я...
1: А почему?
0: Мама об этом не знала. Потому что мне не хотелось туда приходить. Да, конечно. Я привыкла, что я вроде как, ну, в этом круге свой человек. И тем более я... Ну, как бы все знали, что ко мне можно обратиться в любой момент. Да, я всегда помогу. А тут так получается, что... Ты приходишь, и действительно все как будто... Никто с тобой не здоровается, делает вид, что тебя нет. Ну, сложно, конечно же, в такой обстановке находиться. Я поэтому смотрела, какие вот предметы более там важные, старалась их посещать, на какие-то не приходила. Родители, конечно же, об этом не знали. Мама не знает, наверное, еще, может быть, до сих пор, что я так очень сильно прогуливала. И на самом деле... Я потом уже только, да, со временем... Я переживала очень сильно. И мама это видела, потому что мы очень много общались. И я говорила, как бы, ну, я не могу вот понять, почему... Ну, что я такого сделала, что со мной, ну, вот так как бы вот обходится. То есть, ладно бы просто не общался человек, да, потому что у него, ну, у него другие интересы. Ну, почему вообще никто со мной не общается? Что я такого сделала? Вот, и... Она мне говорила, что тебе нужно простить, что, да, нужно, ну, молиться, чтобы у тебя вот, ну, вот эта вот обида, она прошла, потому что этим ты только делаешь хуже себе. А, потому что ты переживаешь, ну, вот это будет сказываться на твоем здоровье. И я действительно молилась. Я вот помню ту самую молитву, когда я первый раз вот почувствовала, как камень с души просто упал. И я подумала, что я действительно, я все, я тебя прощаю, у меня нет на тебя злобы. И что самое интересное... то есть она в тот же период всегда могла ко мне подойти, то есть я никогда не грубила ей или там что-то плохого не говорила, всегда могла помочь советом каким-то даже, ну, что в принципе я и делала, потому что у нее были проблемы с той подружкой, и она очень часто ко мне как бы подходила, говорила об этом, и я, ну, с ней общалась. Вот, но тогда для меня был первый урок, что нельзя настолько вот прилепляться к человеку, потому что могут, да, пути разойтись. И я вот сейчас думаю, действительно, как бы я вот думала, что как я буду без нее. И на самом деле упустила вот многие такие вот интересные моменты. А могла ведь пойти бы и в турецкий лицей отучиться.

0: гимназический класс.
1: То есть, возможно, какие-то другие пути,
0: да? Да, могли быть, да. Но вот я тогда была вот сконцентрирована, что нет, как это же моя подруга, как я вот ее оставлю, как это. Вот так. Но вот тогда был такой для меня первый урок, что нельзя, нужно...
1: То есть, получается, тебе помогло, да, вот то, что тебе посоветовала мама, все-таки простить и начать активно молиться, да, по этому поводу?
0: Да, но тогда я еще стала вот активно уже ходить прямо вот в церковь. То есть, если до этого периода я как-то там появлялась изредка, обычно вот на праздники, или же, ну вот, в лагерь было место, да, вот куда я всегда приезжала, а тут я уже все, то есть целенаправленно стала приходить уже в церковь. И у меня на самом деле было очень много вопросов, да, к Богу. И так было удивительно, что когда я приходила на служение, слушала проповедь пастора, и было ощущение, что вот он просто отвечает на все мои вопросы. И только на мои именно. Как будто вот сидит там в зале 80 человек, но вот то, что он говорит именно для меня. И, конечно же, я, ну, решила, что... Я, ну, поняла те вот вопросы, ответы, да, которые меня тогда волновали. И уже решила, что все, я хочу уходить в церковь, связать свою жизнь именно с Богом. Ну, принять крещение. Вот так.
1: А вот следующее испытание, которое выпало, да, на твою судьбу, это болезнь. Болезнь, я бы назвала, страшная, неприятная, инфекционный аллергический артрит. Скажи, кто и что тебе помогло в тот момент не упасть духом и снова научиться радоваться?
0: Ну, да, этот период, он был осложнен только тем, но то, что мне очень часто нужно было появляться в больнице. Но вот благодарность Богу, да, то, что происходит в твоей жизни – вот этот вот, не знаю, критерий, постоянный анализ того, что, ну, происходит в твоей жизни, я видела, что, несмотря на то, что я нахожусь в больнице, на самом деле происходит очень много интересных вещей, знакомств каких-то, приятных очень на самом деле. И я не могу сказать, что вот как бы для меня это прям был очень так сложный, да, период в моей жизни. Я помню ситуацию, когда... Врачи уже меня всегда знали. Вот очередной раз я легла, и они такие: «Лола, мы же тебя только выписали, ты уже опять здесь? Неужели? Что ты тут забыла?» Я говорю: «Ну как, все по плану уже, ну вот нужно лечиться». И к нам попала девочка. Она, то есть ее дедушка нашел, мама родила ее и выбросила прямо в мусорный контейнер. И он ее оттуда вытащил, поскольку проследил, и вот принес вот в это детское отделение. Сказал, что я не могу ее выходить никак, за ней смотреть не могу. Пожалуйста, ну вот возьмите, примите. И вот она тогда была в этой больнице, малышка-крошечка. И я помню, что, ну, конечно, это была такая для всех, да, ситуация, и для города, ну, такая шоковая. И я помню, что, ну, врачам не хватало тогда времени, и вот они мне разрешили к ней приходить. И даже как бы тогда вот мои, может быть, такие мрачные будни в больнице, они были скрашены тем, что я вот приходила помогать этой девочке. И причем, что она действительно как бы вот у всех на руках плакала, когда я приходила, она себя вела спокойно. И поэтому мне было приятно. И вот какие-то такие знакомства, даже вот это время, там же очень много детей, но мне тогда было, пускай, сколько лет? 14-15, наверное, все равно я была постарше. И опыт в лагере, то, что когда ты сам едешь ребенком, да, христианский, ты уже многие вещи знаешь и можешь это тоже с ними реализовать. И ты видишь вот эти вот глаза горящие, как детям это все нравится. И я помню, что получилось так, я ушла на выходные домой, меня отпустили. И в этот день, оказывается, в субботу выписали девочек по палате, а там был вообще разный возраст. И была девочка, 7 лет, смешная, и постоянно все время меня мучила, то скакала на мне, то еще что-то. «Я люблю тебя», прям вот, чтобы ты, говорит, злилась. Она вот всегда так была, такая смешная. И тут ее выписывают, а я вижу записку, она мне оставила, где пишет: «Я так тебя люблю, вот мой номер, ты мне звони, не забывай, пожалуйста». Мне до сих пор эта записочка хранится. Ну, думаешь, надо же вот так вот. То есть даже какой-то такой вот мимолетный момент мы можем быть для кого-то, да, радостью, что-то привнести, и нам могут тоже так же, да, вот да, привнести какую-то радость. Поэтому, ну, несмотря, да, на такой вот, ну, период, наверное, жизни, все равно как бы есть много доброго, что вот я могу вспомнить.
1: Да, я знаю также, что в те непростые сложные периоды ты часто обращалась к Библии,
0: да,
1: и опиралась на те слова, да, которые там оставил Господь, угу, которые написаны в Божьем Слове. И скажи, вот, ну, по-другому это молитва по обетованиям.
0: Да.
1: И что это для тебя значило? Почему ты обращалась именно к этим молитвам?
0: Вообще у меня есть очень любимый стих, да, и с позволения я его,
1: конечно,
0: прочту, потому что я так-то знаю его наизусть, но от волнения могу неправильно сказать. Это находится стих в числах, 23 глава, 19 текст. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». И вот этот стих, он для меня всегда был таким вот центральным в жизни. Я, смотря на то, что действительно происходило, да, в моей жизни, причем что не всегда же мы учимся на всех, да, ошибках сразу. Иногда приходится проходить некоторые вещи дважды, например, да, даже несмотря на то, что вроде в первый раз мне казалось, что в школе я этот момент прошла и учла, что больше я так человеку, ну вот, не прилипаю сердцем, но был у меня еще в жизни такой же момент, не очень приятный. Но на самом деле я действительно прихожу к тому, что да, вот Бог, Он же не человек, чтобы ему лгать, да, что Он сказал, то ли Он не исполнит. И поэтому все те обетования, которые есть в Библии, они, ну, доступны каждому. Вообще я считаю, что вот, ну, самое важное в жизни — это отношения с Богом, да, молитва. Потому что когда ты испытываешь радость, все равно унылый дух, он сушит кости. Да? Если мы будем от каждого, ну, переживания, ну, сильно в это углубляться, я вообще считаю, что, конечно, нужно любые эмоции переживать. Да? Если хочется плакать, нужно плакать, потому что нужно давать волю, да, своим чувствам. Но, конечно же, благодарность за то, что происходит в твоей жизни, и, наверное, умение находить в этом что-то, ну, полезное для себя — это всегда придет к тому, что ты будешь радоваться, потому что это будет тебя же держать в психологическом, да, таком вот равновесии. Ну и окружающим с тобой тоже будет приятнее, когда ты спокойный, счастливый. Вот так.
1: Да, мне все-таки интересно, почему все-таки это именно обетование, потому что многие же считают, как достаточно просто прочитать молитву «Отче наш» или, к примеру, «От сердца помолиться Господу». Что ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, когда я общаюсь с Богом, на самом деле, я тоже говорю все как есть на самом деле. Ведь наша жизнь, она так устроена, есть абсолютно разные моменты. Бывает, что когда у тебя просто нет, например, не то, что не настроение, нету сил, наверное, что-то сказать, и ты просто говоришь про себя, что Господь, ну ты сам все видишь и все знаешь. И, то есть, конечно же, и я так общаюсь с Богом. Но когда есть обетование, это как вот уверенность в том, что Господь, ну ты же обещал, ты сказал, что да, приложу вот там пластырь. И ты просто более, наверное, твердо понимаешь, что Бог пообещал. И, ну, он это исполнит, уверенность такую вот некую.
1: Что ты чувствовала после этих молитв, и была ли радость у тебя от них?
0: Ну, конечно, да. Я, тем более, особенно, когда ты видишь результат ответа, да, на молитву, пусть они бывают всегда и не быстро, да, когда ты видишь результат ответа, но иногда уходит на это время. Ну, конечно же, благодарность Богу. Да, все то, что происходит в жизни.
1: Да, слава Богу за все. Ты с детства ходила с мамой в церковь, да? А чуть позже узнала, что же такое молитва, да? Исходя из тех опытов, которые у тебя сложились. Расскажи, в чем разница, как ты думаешь?
0: Ну, как я говорила, да, что вот моя бабушка, она вот со мной много общалась, мама, она тоже, на самом деле, со мной очень много разговаривала, и вот молиться она научила именно меня, как бы вот мама. Она очень много, говорила со мной, и относительно молитвы, даже когда мне было 9 лет, она вот всегда говорила, нужно молиться уже сейчас о муже. Я говорю, мама, мне 9, какой еще муж? Ты что, Бог должен дать тебе хорошего мужа. Но я считаю, что Бог, он слышит всякую молитву на самом деле. Сложно немножко как бы ответить на этот вопрос мне, потому что в любой период моей жизни Бог всегда как бы отвечает на любую молитву, даже пусть это будет не всегда там по обетованиям, но главное, чтобы это было искренне от души, от сердца.
1: Да, согласна с тобой. Исцеление пришло.
0: Да, исцеление пришло, и для меня это было чудом, потому что тот момент, когда я решила принять крещение, я сказала Господу, что вот сейчас, я зайду в воду, но если ты можешь исцелить, чтобы это тоже было в этот же момент. И на самом деле, как я приняла крещение, уже сколько ведь лет прошло, я вообще ничего не помню об этой болезни. Слава не обращалась, Богу. Ни к врачам. То есть меня ничего не беспокоит. Все прошло, слава Богу. Потому что до этого я всегда стабильно осень, весной всегда лежала в больнице.
1: Лула, а пришло ли прощение за предательство?
0: Да, конечно. Я вообще не держу зла. Я даже оборачиваясь на тот момент, я понимаю, что мне это, наверное, нужно было, потому что, я вынесла уроки, полезные для моей жизни, потому что, учитывая тот стиль жизни, когда ты переезжаешь, заводишь новое общение, друзей, все-таки нужно уметь дружить искренне, но и не совсем, настолько, чтобы прям полностью отдаваться, погружаться, в человека. И с этой девочкой мы, до сих пор общаемся, я всегда рада буду ее увидеть, и я знаю, что она тоже рада со мной видеться. Просто сейчас мы живем в разных городах. Но бывает, что списываемся. Нет, у меня нет никакой абсолютной обиды на нее.
1: Лула, бывает такое, что, исходя из этого опыта, неприятного, когда тебя кто-то предал, возникает потом страх общения, когда ты снова знакомишься с кем-то.
0: Есть такое,
1: Есть такое? До сих пор или было раньше?
0: Раньше было, но сейчас я, наверное, просто пришла к тому, что нужно вообще в общении с людьми отдавать столько, сколько ты можешь дать, не ожидая взамен. Я, к сожалению, не научилась, наверное, единственное, что дружить поверхностно. Если уж дружить, так дружить, быть верным, преданным другом, всегда готовым, поддержать, прийти на помощь. Поэтому, когда я общаюсь, дружу, то я не жду ничего взамен. Хоть всегда говорят, что мы всегда что-то на самом-то деле внутри ждем, но нет, нужно просто, наверное, понять, насколько ты можешь отдавать так, чтобы не ожидать, что к тебе тоже прибегут в какой-то момент, сделают так, как нужно. Сейчас я не боюсь заводить общение на самом деле. И вообще считаю, что каждый из нас может быть для кого-то ведь каким-то таким светильником, даже. Я причем знаю, многие же ведь говорят это, то есть отмечают, что настолько интересно с тобой общаться, и чувствуешь глубину какую-то, что можешь довериться, открыться, что люди на самом деле это ценят. То есть им это важно, это и в мире ведь не так много таких людей на самом деле. И все равно люди это ценят, они это отмечают.
1: Да,
0: бывало такое, что мне говорили, например, что, знаешь, ты настолько много даешь, что на самом деле не каждый в жизни готов так делать. Поэтому, меня спрашивают, не сложно ли тебе от этого самой? Нет, наверное. Может, потому что, я понимаю, что я, не жду ничего взамен. И поэтому стараюсь отдавать, столько, сколько могу.
1: Угу. А это можно в своем роде назвать ответственностью просто? Или все-таки здесь в другом секрет? Или это искусство уже все-таки?
0: Наверное, может быть, да. Может быть, да.
1: Но вот сейчас у тебя есть люди, с которыми ты искренне можешь пообщаться, доверить какие-то вопросы?
0: Да,
1: есть такие
0: да,
1: люди в
0: окружении? Есть такие люди. Слава Богу, Бог дает таких людей. Их, возможно, мне не так много, но они есть, и слава Богу, и они помещаются на пальцах, да, на одной руке. Кто-то говорит, вау, это уже круто. Есть, да, слава Богу, есть такие люди, с которыми я могу говорить абсолютно на любые темы, открыться, знаю, что меня не осудят. Mm-hmm. Знаю, что просто могут помолчать со мной, когда нужно. Вот.
1: Да, слава Богу за этих людей. А вот на фоне этого предательства, да, близкой подруги, вот насколько тебе было легко или, может быть, сложно довериться было своему будущему мужу, своему супругу, когда ты приняла решение выходить за него замуж?
0: Вот если честно, я считаю, что вот настолько Бог вот меня любит, что окружает с самого детства, да, мудрыми людьми, как вот мои родители, бабушка. На самом деле, когда мы еще не были, да, то есть еще тогда не мой муж, а парень, Евгений, он пришел в мою жизнь в самый нужный момент. Когда я вот была в отчаянии, на самом деле, да, у меня были вопросы, да, к Богу, почему так происходит. Я скажу, что у меня была очень низкая самооценка на самом деле. Все-таки, ну, когда ты подросток, ты же начинаешь в это верить. Хотя я вот, например, смотрю свои, ну, фотографии, думаю, да где же я там самая толстая или еще что-то. Ну, что уж они там выдумывали. Вот. Но была у меня и низкая самооценка на самом деле. Но когда мы с ним общались, вот то, что он мне открыл, что Бог меня очень любит, что я для него ценное дитя. И на самом деле именно вот общение с Женей, оно меня исцелило тогда. То есть у меня не было уже такого вот страха какого-то, да, ну, в плане, что открыться, довериться. У меня было, наверное, больше смущения того, что все-таки, когда мы с ним начали общаться, он уже был священнослужителем. И я думала, что, наверное, он меня оценивает. Мои знания Библии, как я молюсь, наверное, сейчас слушает, там, как делает какую-то экзегезу, не знаю, там, да, на все мои ответы. Был такой больше страх. Но потом, когда я увидела, что такого нет, и человек, да, на самом деле смотрит как бы мою душу, на какие-то вот мои переживания он там направляет и говорит, слушай, да, ну вот я понимаю, что у тебя там так непросто, но вот на самом деле Бог, он хочет, ну, сказать так, и даже вот в этой ситуации там посмотри, попробуй вот так. И слава Богу, что на самом деле вот так все получилось, потому что действительно вот эту вот какую-то переоценку и осознание того, что Бог настолько меня любит, как свое дитя, да, что я ценная для, ну, для него в его глазах, это вот пришло в тот момент. И после этого уже, да, как-то вот все, слава Богу.
1: А, ты творческий человек, и тебя всегда тянуло к творчеству. И с музыкальной школой не получилось, да, в свое время.
0: Ну, да.
1: Потом ты хотела поступать на режиссуру. То есть тебя привлекала вот эта сфера, но мама все-таки сказала, что не стоит, так как ее это как раз сфера отталкивала. Сейчас что ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, я смотрю на это так, что на все воля Божья. Я, да, знаю, что как бы хоть к этому меня и тянуло, и я даже скажу, что на самом деле театр, он мне был всегда гораздо ближе, чем пение, например. Вообще петь я не любила никогда. Вот, ну, по крайней мере, в тот период, да, вот лет до 17. И вот чтобы спеть на сцене, это вот тоже опять работа мамы и Жени. Они постоянно говорили, тебе нужно это делать, у тебя же есть от Бога талант.
1: У тебя действительно дар свыше.
0: А я думаю, зачем мне это вообще нужно? Я не хочу это, мне это не нравится. Я там трясусь, как кленовый листик. Вообще для меня это стресс. Вот сцена, вот то ли театр, сыграть какую-то роль, это вообще, это же просто наслаждение какое-то.
1: Но там же тоже стресс испытывает актер.
0: А вот такого не было.
1: Правда, не
0: да,
1: было
0: вот
1: такого?
0: Совсем разный страх, абсолютно. И только потом вот уже, да, я как-то стала любить пение. Наверное, тоже, опять же, потому что Господь показывал, да, какие-то плоды, ну, через людей. И ты видишь, что действительно это нужно. Вот. Да, мама, ну, так воспрепятствовала моему такому, да, осуществлению мечты, можно сказать, на тот период. Но на самом деле я это вот могу проявить в служении. И за это слава Богу. Вот, не знаю, может быть, я думаю, что, ну, вот, я просто доверяю Богу и вот верю, что все вот как Он ведет. И оглядываясь на свою жизнь, я действительно вижу, что Он ведет. Вот. Я думаю, что так нужно было, значит.
1: Вот когда сейчас у тебя в жизни происходят какие-то неприятные моменты, уныние, переживания, как ты с этим справляешься?
0: Я, ну, во-первых, всегда, ну, общаюсь, говорю да Богу о своих каких-то переживаниях. И, не знаю, внутреннее вот это вот спокойствие, которое дает Бог, да, вот этот мир, понимание, что доверие вот Ему полное, да, что, что пусть что ни происходит в твоей жизни, даже вот самое тяжелое, не всегда же, вот, и в моей жизни не всегда вот бывает такое, что все прям так гладко проходит, да, но вот это вот спокойствие, осознание того, что Бог для тебя приготовил лучшее, просто сейчас нужно потерпеть, оно дает вот эту вот уверенность, спокойствие какое-то вот. И, конечно же, близкие люди тоже, они тоже вносят для меня, ну, такую вот радость. Вообще, я люблю и общение с людьми, то есть мне нравится. И элементарно, когда просто кто-нибудь подойдет, обнимет как-то. Поэтому, в общем, ну, как-то так.
1: Дорогие друзья, вы можете зайти на наш сайт «Три ангела» и посмотреть в исполнении Лолы замечательные христианские песни. Лола, сейчас я хочу тебя попросить исполнить для нас также песню, которую хотелось бы тебе вот именно сейчас исполнить, спеть, которая вот особенно как-то откликается в твоем сердце.
0: Вообще, я очень много, да, люблю песен, и вот в какой-то период, как правило, песни, они, да, отвечают вот нашим потребностям, но, наверное, есть такая песня, которая для меня, она всегда со мной, наверное, по жизни идет. С нее, можно сказать, я начинала петь. Это когда смолкнет все. И действительно, там есть фразы, да, строчки вот из песни, которые всегда для меня вот как звоночки, что ли, какие-то в отношениях с Богом. Вот. Звучит она так.

0: и там припев. Ну, вот эти вот строчки, что да, тебе я песню спою, но не просто, чтобы спеть. И, то есть, действительно, те песни, которые я пою, мне всегда хочется, чтобы после услышанного у человека что-то внутри вот зародилось. Что для меня на самом деле нет ничего лучшего услышать, когда ко мне подходят и говорят не то: «Лола, как ты классно владеешь голосом, да, как у тебя вот там получается петь», а когда говорят: «Знаешь, вот эту песню слушал, не обращал внимания на слова, а вот в этот раз зацепило», или «А можно вот эту песню там скинь мне послушать, я вот хочу ее слушать и слушать». И думаешь: слава богу, значит, человек вот понял смысл, и ему откликается.
1: Лола, слава богу за тебя, за твой талант, за то, что ты несешь свет. И спасибо. Этот свет, он виден и заметен в твоей улыбке, в твоей радости. Оставайся всегда такой же радостной.
0: Спасибо большое. Слава
1: спасибо
0: Богу.
1: Тебе за это общение.
0: Спасибо за приглашение.
1: Дорогие, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Эти слова из Священного Писания адресованы каждому из нас. Несмотря на испытания и трудности, нам нужно с искренней верой принять их и поверить, что именно Бог является самым главным источником радости и счастья.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий – историк, богослов Олег Габрусевич.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Издавна христианская церковь практикует возложение рук. Что значит это действие? Насколько оно важно? Может ли человек быть крещен духом без возложения рук? Сегодня у нас в гостях Александр Богданенков, литературовед, богослов и филолог. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Прежде чем коснуться вопроса о взаимосвязи возложения рук и крещения духом, хотелось бы проследить историю этого действия, Александр, и очертить круг смыслов, которые оно выражало. Могли бы вы нам помочь это сделать на основании Священного Писания?
2: Да, мы это с вами сделаем, но давайте прежде два предварительных замечания. Вы слышали, наверное, такую пословицу, выражение, афоризм, что немцу хорошо, то русскому смерть.
1: А бывает наоборот выражение звучит.
2: Да, но главное, смысл сохраняется. Вот когда мы касаемся вопросов обрядовости, действий ритуального характера, то у Востока, в частности у славян и в русских, совершенно иное отношение к этому, нежели у западных людей. На примере простом можем это вспомнить – крестного знамени. Вы помните, какой огромный раскол был в Русской Православной Церкви, причиной которого стало несколько вопросов ритуального действия. Один из них – это как накладывать крестное знамение. В то время те люди, которые являются старообрядцами, будь то поповцы и беспоповцы, они это делали двуперстием. Мы помним вот это – двуперстием.
1: Да.
2: А Никоновская реформа говорила, что необходимо креститься трехперстием. И это стал одним из ключевых вопросов в этом расколе, до сих пор сохраняющим свою актуальность.
1: Да.
2: К примеру, в то время как на Западе, знаете, как на Западе католики крестятся?
1: В двухперстном и слева направо.
2: Католики крестятся, как правило, либо вот так, сложив все пять пальцев вместе, либо вообще открытой ладонью.
1: Поочередно сменяется лево-направо,
2: правда? И для них нет разницы, как сложить и прочее. То есть вот этот первый момент. У русских проблема. И ввиду этого вопрос о возложении рук, казалось бы, второстепенный. Он вдруг обретает некоторый такой огромный масштаб. Это первый нюанс. И второй нюанс. Когда мы говорим о каких-либо действиях, они могут иметь разные смыслы. Вот, например, рукопожатие. Смотрите, а что мы с вами рукопожатие сейчас делали? Зачем? Ну, что оно значит? Ну, обычно что значит рукопожатие?
1: В культуре наше приветствие.
2: Приветствие. Чаще всего имеет смысл приветствие. А давайте представим себе такую картину. Вот уже люди поприветствовались, они в общем зале, и кого-то вызывают, награждаем там Иванова Ивана Ивановича в связи с присвоением ему такой-то степени. И вот он вышел, ему медаль вручили, орден вручили, он спустился, и ему начинают все руки жать. Но они же его уже видели, они уже приветствовали. Рукопожатие в данном случае что?
1: Ну, как благодарности, как
2: поздравление. Да. Оно же не обозначает уже приветствие, да?
1: Да.
2: Оно обозначает поздравление, да? И уже имеет совершенно иной смысл. Поэтому для нас очень важно помнить, чтобы не превращать вопрос рукоположения в некий краеугольный камень. Это вопрос не самый главный. И второе, нам нужно вычленить смыслы, которые он имеет. Давайте для этого обратимся к Библии. Итак, книга Левит, первая глава. Книга Левит насыщена вот этим вот обрядовым действием рукоположения, возложением рук. Смотрите, первая глава, сразу четвертый текст мы читаем. «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищении грехов его». Или третья глава, второй текст. «И возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее у двери скинии собрания». И так далее. Здесь же восьмой текст. «И возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее пред скинией собрания». Уже другая жертва заколается. Тринадцатый текст. «И возложит руку свою на голову ее, и заколет ее пред скинией собрания». То есть, смотрите, вся книга Левит, в принципе, испещрена ритуальным действием возложения рук. Мы видим, что оно связано с принесением жертвы. И совсем не обязательно с жертвой, которая связана с грехопадением, как жертва за грех или жертва повинности. Мирная жертва не имеет искупительной идеи.
1: Да.
2: Но все равно совершается рукоположение, возложение рук. Дальше. Давайте откроем, к примеру, Левит 24 главу. Итак, мы увидели, руки возлагались в связи с жертвоприношением, притом разного характера. Даже при тех, где нет необходимости исповедания греха. Левит 24:14. Ну, а вы пока думаете о том смысле, которое это действие могло иметь и имело при жертвоприношениях. Левит 24:14, смотрите. «Выведи злословящего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями».
1: Вообще мотивы, но идеи другие.
2: Да, то есть, если, к примеру, при жертве за грех человек возлагал руки на животное или руку на животное, то мы понимаем, что он исповедовал свой грех, и была идея передачи.
1: Символически, да?
2: Да, моего греха, возложения на животного, так?
1: Так.
2: То здесь, смотрите, абсолютно иной смысл. Человек, который виновен в грехе, на него все возлагают руки, свидетели, для того, чтобы потом он был побит. Здесь нету идеи переноса. Здесь идея как раз-таки оставления греха на нем. Да? И сопровождается это свидетельством. Только свидетели это делают. Да? К примеру, числа 8 глава, 10 текст. Данный отрывок связан с новой, уже третьей идеей, где происходит избрание. Числа 8 глава, 10 текст и 12. «И приведи левитов их пред Господа, и пусть возложат сыны Израилевы руки свои на левитов». 12 текст. «А левиты пусть возложат руки свои на головы тельцов». И принеси одного в жертву за грех, а другого во всесожжение Господу для очищения левитов. То есть, смотрите, картина.
1: Интересно,
2: весь
1: последовательность.
2: Весь народ возлагает свои руки, поднимает свои руки на левитов. В свою очередь, левиты возлагают свои руки на жертву за грех. Что делает народ? Для чего он возлагает руки? Они же ничего не передают им. Правильно? Они же ничего не оставляют на них. Здесь уже иной смысл.
1: Ну, смысл, конечно, явно что-то другое.
2: Идея отделения. Правда ведь?
1: Видимо, так.
2: Идея отделения этих людей для служения. При этом она исповедуется как бы солидарно всем Израилем. А в то время как возложение рук уже этих левитов на жертву уже имеет другое значение. Да, вот это как раз-таки очищение от греха, передача греха. То есть мы видим. Ну, давайте еще числа 27 главу. Одно и то же действие, хотя оно варьируется, иногда одна рука кладется, иногда обе руки кладется. Руку или руки. 27 глава книги чисел, 22-23 текст. «И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял Иисуса, и поставил его пред Елеазаром, священником, и пред всем обществом. И возложил на него руки свои, и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея». А здесь уже идея передачи, преемственности. Моисей, прежний Иисус. Вождь Израиля, возлагает свои руки на нового вождя Израиля. И теперь ту роль, ту функцию, функции, которую играл Моисей, будет играть Иисус. Наверное. Вот это идея передачи, делегирования. Да?
1: Да.
2: Вот то есть мы видим, как одно и то же действие, или схожие, однокоренные действия, могут выражать разные идеи. Так? В Новом Завете эти смыслы где-то пересекаются. Давайте откроем Новый Завет, Евангелие от Луки. Обыкновенно исцеление происходит вместе с возложением рук. Евангелие от Луки, 4 глава, 4 текст. Иисус проповедует, а после к нему приходит огромное количество людей с определенной целью. Евангелие от Луки, 4:40, чуть ошибся я. «При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их». А здесь?
1: Исцеляет Иисус.
2: А что это значит, это действие, возложение рук?
1: Со стороны Иисуса?
2: Да.
1: Ну, то, что вот все ему принадлежит, и все.
2: Ну, оно может, с одной стороны, обозначать, ну, даже через, так мы бы сказали, через косую линию, с одной стороны, изъятие болезни, принятие на себя, а с другой стороны, дарование здоровья. Так ведь?
1: Возможно.
2: Этот момент. То есть здесь руки выступают как некоторое посредничество между исцеляющим и исцеляемым. Так? Ну, это постоянно так происходит. Например, тут же Луки 13:13. Если там были многие толпы людей, приходящие к Иисусу, на которых Иисус по очереди возлагал руки, то 13:13 рассказывает нам историю уже отдельной женщины, больной. И вот мы читаем 12 текст. «Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: „Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего“, и возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога». То есть он как бы забирает и дает ей здоровье, получается. Да, опять-таки, вот это вот посредничество.
1: Символизм возложения рук, видите, такой имеет вот большое разнообразие.
2: Да, вот вы верно сказали, что мы имеем здесь дело не с магией, не с мистикой, а с символическим действием, которое воплощается через ритуал возложения рук, который может обозначать разное. Ну, известное действие рукоположения в сан священника, отделение, как это было в Ветхом Завете, так это сохраняется в Новом Завете. Ну, давайте откроем Деяния, 6 главу. Это история, связанная с избранием 7 диаконов, вы ее хорошо помните. 5 текст перечисляет этих диаконов, их имена, а дальше 6:6, и поставили их пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. 6:6. Да. Да? Избрание, отделение на служение апостолов. Диаконов. Апостолами диаконов. Или здесь же Деяния 13:3. Мы этот текст открывали. Это то место, где Дух Святой приказал отделить Павла и Варнаву, Савла тогда еще, и Варнаву на служение. И вот 13:3 мы читаем. «Тогда они совершили пост и молитву, и, возложив на них руки, отпустили их». Вот это идея, опять-таки, отделения. Отделения, свидетельствования об отделении. Или 1 Тимофею 5:22, где апостол Павел пишет письмо юному коллеге, который тоже является пастором, священником, соработником, сотрудником Павла, где он делает очень важное замечание относительно рукоположения. 1 Тимофея 5:22. «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах». Ну, то есть необходимость исследования человека перед тем, как совершить рукоположение, чтобы не было этого. И при крещении духом тоже совершается иногда, мы сейчас это убедимся, тоже совершается возложением рук. Таким образом, мы видим, что возложение рук имеет разные смыслы. Иногда это идея передачи, переноса, посредством, вот это вот действие медиатора, передатчика, избрание, отделение, свидетельствование, да, дарование. Вот. И при том человек, когда происходит, человек, как правило, посредник, потому что избирает ведь Господь. А человек признает это избрание и как бы это демонстрирует через это действие.
1: Да, интересно, видите, вы показали такой вот формат разнообразия вот в Священном Писании представленный рукоположение, да, потому что человек может всегда, ну, как-то относиться к этому как-то односторонне, да, то есть вспоминая, там, может быть, Ветхий Завет, у него там запечатлилось в памяти, что вот обычно, чаще всего это вот надо, может быть, возложение рук над животным, и если все заканчивается, оказывается, нет, видите, как много. Нет. Хорошо, Александр, спасибо. Ну, видите, вы и в прошлых передачах говорили с вами о крещении Святым Духом. Вот, кстати, вот некоторые люди, вот возложение рук и крещение Духом, вот они не отделяют вот эти понятия от одного до другими, ну, и считают это некое такое целостное, единое. Как Священное Писание вот представлено вот этот вопрос? Ага. И как быть с этим вообще?
2: Ну, для этого я, знаете, какую процедуру предлагаю? Чтобы мы могли посмотреть все ключевые случаи крещения Святым Духом и увидеть, как, где происходит какое действие, чтобы понять, является ли возложение рук необходимым, неотъемлемым атрибутом крещения Святым Духом. Ну, уже сразу, самое первое крещение Святым Духом, мы с вами говорили, это Пятидесятница. Деяния, 2 глава, давайте откроем. Первые 4 текста 2 главы. Есть ли там возложение рук при этом крещении Духом?
1: Я не припоминаю.
2: Нет, там никакого возложения рук нету. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. То есть никто из людей ни на кого рук не возлагает. Есть некое действие сверху от Иисуса Христа, который источник крещения Святым Духом. Эти огненные, как бы огненные, напоминающие огненные языки, на них нисходят над головами, и происходит крещение Святым Духом. Вот они. И будете крещены Святым Духом. Угу. То, что говорится в 1.5. То есть вот самое первое крещение Святым Духом, мы видим, никакого возложения рук нету. Собственно, так ведь было и с Иисусом Христом. Иоанн не возлагал на него руки, чтобы тот был крещен Духом. Он уже вышел на берег, он уже помолился на берегу, и Отец посылает Духа снисходящего на него. Никаких рук здесь не было. Дальше. Мы видим первое крещение, такое уже церковное, происходит здесь же, во второй главе, после проповеди Петра. Петр заканчивает свою проповедь. Это вторая глава, 38 текст. Отвечая на вопрос, что же нам делать, он говорит: «Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежат обетования, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего возвращенного». Итак, охотно принявшие слово, его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. То, что они присоединились к церкви, стали частью Нового Завета и частью церковного сообщества, говорит, что было совершено крещение Духом. Потому что именно крещение Духом вводит человека в сообщество. Именно оно является свидетельством, что эти люди стали христианами. Помните Римлянам, 9 глава: «А кто Духа его не имеет, тот и не Христов».
1: Да, не да, да, Павел об этом
2: и поэтому
1: говорит.
2: Вот охотно принявшие, вот чудеса, вот они все вместе, они едины. Мы тоже не видим действия возложения рук во да? втором Просто примере действия. Крещения. Самаряне, 8 глава. Вот в случае с самарянами, 8 глава, это длинный отрывок. Помните, сначала приходит Филипп и совершает крещение, водное крещение. А потом, некоторое время спустя, приходит Петр и Иоанн. И вот мы читаем с 14 текста: «Находящиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Mm-hmm. Здесь есть
1: возложение. Да, здесь интересно, здесь уже есть.
2: Здесь есть возложение рук. Следующий пример – это эфиоплянин. Здесь же, в этой главе, которого крестит тот же самый Филипп. И вот мы читаем с 35 текста. «Филипп отверз уста свои, и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И евнух сказал: вот вода, что препятствует мне креститься. Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух его, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. И евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь». Есть возложение рук? Есть или нету? Как вы скажете? Нету возложения
1: нет,
2: рук.
1: Здесь нет, уже, да, вот интересный
2: нету возложения рук. А дальше происходит крещение Савла, 9 глава. 9 глава, ну, с 8 по 20 текст. У нас интересует больше конец.
1: Какой текст?
2: Ну, с 8 по 20. Но смотрите, с 17 текста. «Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого. И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и, встав, крестился».
1: Здесь уже есть.
2: Да, есть возложение рук, и при том крещение Духом Святым происходит раньше, нежели крещение водой. В данном случае есть. А, к примеру, коснемся Корнилия, это 10 и 11 главы Деяний. Давайте 10 фрагмент прочитаем, 44 текста. «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. И послышали их, говорящими языками, величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа». Есть возложение рук? Или нет? Нету возложения рук.
1: Да, но вот интересно просто мне вот это чередование, вот есть-нету. Да,
2: и дальше
1: почему
2: Аполос.
1: Так вот?
2: Аполос, отдельная история. Ну, давайте, может, откроем Деяния 18 главу и 24, и 19 главу. Аполос – интересный случай, он проповедует об Иисусе Христе, даже не будучи крещен в воде, не говоря уже
1: глава,
2: о Духе
1: да?
2: Святом. Да. 18 глава, конец, и 19 глава. Ну, давайте с 19 главы сначала, там касательно этого вопроса. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес, и, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же сказали им, мы даже и не слышали, если Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса Христа. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». То есть они даже не были крещены водой, не говоря уже о крещении Духом Святым.
1: Но весело.
2: При этом проповедовали об Иисусе Христе. Но это отдельная история.
1: Мне смотрите, любопытно, почему такая.
2: То есть в большинстве случаев, в 4 из 7 нету рукоположения, возложения рук.
1: В 4 из 7?
2: В 4 из 7 нету.
1: Но 3 есть.
2: То есть мы понимаем следующее. Обязательно ли связано возложение рук с крещением Святым Духом? Не обязательно. Это ритуальное действие, которое, начиная с Ветхого Завета, имеет целый ряд смыслов, в том числе идею отделения, избрания, наделения, переноса, свидетельства и прочее, прочее, прочее. Да? То есть посредничество, чаще всего посредничество. Это все посреднические функции. Вот. Поэтому, конечно, иногда как бы Бог осуществляет свою деятельность через церковь. Мы помним, что крещение Духом Святым исходит от Иисуса. Не от Павла, не от Петра, не от Филиппа, еще кого-либо. То есть не эти люди, возлагая руки, крестят их. Нет. Их крестит Господь Иисус, находящийся на небе, являющийся нашим царем и нашим первосвященником. Поэтому иногда есть возложение рук, иногда нет возложения рук. Это не препятствие и не необходимые условия для крещения Святым Духом.
1: Хорошо. Это вы, Александр, видите, обрисовали вот все, что представлено в Священном Писании. Это тогда, это в прошлом, это вот апостольская церковь. И мы видим, что в иных случаях есть возложение рук, в других случаях его, ну, отсутствует это возложение рук. Но у нас есть современная сегодня церковь. Uh-huh. Вот практика возложения рук сегодня в современной церкви, вот, ну, каково там ее назначение, его действие там?
2: Ну, она может иметь место. Вот здесь очень важно следующее отличать, следующий момент. Ввиду вот этого, помните, что русскому хорошо, то немцу смерть, и наоборот, что немцу хорошо, то русскому смерть. Проблема Востока и Запада. Русский очень часто возводит какой-то ритуальный элемент, ну, в такое это, что там похороны. И вы знаете, обыкновенно связывают руки, ну, чтобы не распадались. Вот. И бывает так, что мертвецу вдруг забыли. И гроб опустили, и гроб закопали. И потом этот человек и снится ему, и снится. Кому-нибудь там, жене, матери.
1: Родственникам.
2: И снится. И они думают, вот, все, они это ритуальное действие не сделали. Элемент. Ну, какая разница этому человеку там? Какая разница уже? Этому телу там, в земле, никакой разницы нет. Но русский человек, славянин,

0: Носящие кольцо в три раза меньше изменяют Джон, чем не носящие.
1: Впервые вообще такое слышу о таком, может быть, понятии. Хотя очень интересно.
0: То есть это просто ритуальное действие.
1: Ну, конечно,
0: и
1: да.
0: Человеку, который решил совершить грех, оно не помеха и,
1: ну,
0: не,
1: конечно,
0: и его ничего. Наличие никак.
1: Да, если это бы в какой-то культуре 12 бы колец
0: элемент.
1: Бы
0: нужно теперь было. Давайте мы будем создадим два движения. Носящих кольца и не носящих кольца. И начнем серьезное разделение о том, как эти еретики неправы, которые носят кольца. Они не носят кольца.
1: Да, можно такое вот создать.
0: А ношение кольца как-то увеличивает любовь к супруге, может быть. Вы замечали по себе? Вот снимаешь и все. Надеваешь и ох ты, и цветы хочется подарить. Нет? То есть мы говорим об символическом значении, а не о мистическом действии.
1: Да. То же самое с возложением рук. Мистическом, магическом.
0: Да, да, с возложением рук. Это элемент, ритуальный элемент, который говорит о посредничестве чаще всего. Поэтому он может быть, не проблема. Но если его нет, то не нужно делать из этого трагедии. Потому что крещение Духом – это инициатива Господа, который сердцеведец и который тем самым свидетельствует о том, что этому человеку через крещение Духа даровано спасение и прощение. Вот в чем смысл. И он вводится в Новый Завет и становится частью Церкви.
1: Да, Александр, спасибо. Интересно, видите, ну, насколько вот Священное Писание, оно, во-первых, и разнообразно, и, по крайней мере, вот в каких-то моментах оно имеет совсем, ну, может быть, разное значение. Но, Александр, хочется все же поблагодарить вас, что вы помогаете нам разобраться вот даже вот в этих маленьких, может быть, тонкостях, которые бы казались бы, ну, на первый взгляд, они незначительны, но в то же время какой оно имеет резонанс, да, в нашей истории, в истории христианской церкви, в прошлом и в настоящем, но в то же время при тщательном чтении Священного Писания все становится на свои места. Александр, спасибо вам. Мы будем ждать вас на очередных наших встречах. Вам всего наилучшего. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы были с нами. Хотелось пожелать бы вам, чтобы вы доверяли свою жизнь Господу. Иногда может казаться, что жизнь с Богом – это обязательно только обрядовая жизнь. Но это бывает далеко не так. Отношения с Богом – это, в первую очередь, живые отношения, доверительные в нашем общении с Ним, в молитве. Поэтому пусть ваша жизнь будет всегда с молитвою. Обращайтесь к Нему, общайтесь с Иисусом, и вы увидите, что Господь в вашей жизни обязательно участвует. Он отвечает на наши молитвы. Будьте благословенны, вдохновения вам и читайте Священное Писание.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень».
1: Для вас поет Лилия Мурга.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы снова рады приветствовать вас на программе «Мужчина и женщина». Медовый месяц. С ним ассоциируется так много романтики, так много любви и, конечно же, полнейшее сексуальное удовлетворение. Но так ли это на самом деле? Как не превратить нечто очень хорошее в сущий кошмар? Об этом мы поговорим с Людмилой Федоровной Верлан, психологом с большим стажем, специалистом в области семейных отношений. Людмила Федоровна, добрый день.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Как известно, понятие «медовый месяц» происходит из глубокой древности. Скажите, этот месяц, вот с точки зрения романтики, он по-прежнему актуален для молодых семей или это уже какой-то пережиток прошлого?
2: Естественно, что если все идет как должно идти, и не вмешиваются всевозможные там, и предрассудки, и предвзятости, не вмешивается, может быть, предыдущий сексуальный опыт, которого не должно быть, то до сих пор этот месяц можно сделать очень романтичным, очень красивым, который запомнится на всю оставшуюся жизнь. Потому что этот месяц новизны, исследований, открытий, наслаждений, и, тем более, если он хорошо организован, он оставляет глубокий след и подогревает отношения супругов на всю оставшуюся жизнь.
1: Скажите, вообще, какова роль медового месяца вот, в супружеской жизни?
2: Если, опять-таки, я повторяю, если это все устроено так, как оно должно быть, продумано, запланировано изначально, и даже, ну, говорят сексологи, что это даже не очень хорошо, если это будет свадебное путешествие. Лучше, чтобы этот медовый месяц проходил в каких-то комфортных условиях. Потому что путешествие, как всегда, это какое-то напряжение, да, какие-то там новые впечатления, там что-то такое красивое, может быть, какое-то экзотическое путешествие, но оно не способствует, именно не дает возможности всю эту красоту, палитру чувств и узнавания друг друга почувствовать, потому что там вот эта гостиница, это... Ну, как-то все это немножечко сковывает молодых людей. И лучше, конечно, где-то какое-то уединенное место, чтобы оно было, может быть, не обыденное, не привычное, но все-таки, чтобы это было стабильное на одном месте, без путешествий. Ну, это выбор, конечно, за молодыми. Но, по большому счету, нужно действительно приложить достаточно много усилий до того, подготовившись хорошо, обсудив очень много вопросов, проблем всевозможных, для того, чтобы этот день был праздником, о котором хотелось бы вспоминать всю жизнь.
1: Угу. Медовый месяц – это, в общем-то, начало жизни, но от него очень часто ожидают вот такого, знаете, полнейшего сексуального удовлетворения. Он поэтому и называется «медовый». Но оправданы ли такие ожидания?
2: Действительно, это очень сложно. Получить полный фейерверк сексуальных удовлетворений и полнейшего интима – это невозможно, во-первых, с двух сторон. Если у молодых людей, еще повторяю, с большим сожалению, уже есть сексуальный опыт, то тогда медовый месяц, он окрашивается в такой, знаете, вот... Ну, притирку какую-то, все равно остается присутствие какого-то третьего лица, потому что начинают сравнивать, те, у кого был уже опыт, начинают волей-неволей, это не без всякого такого там желания, все равно происходит какое-то сравнение с теми, кто был раньше. Это омрачает, естественно, медовый месяц. Если же это действительно чистые и девственники, то понятно, у них нет опыта в интимном отношении. Это, можно сказать, месяц узнавания друг друга, месяц притирки, месяц открытий, можно сказать так. Но опять-таки, если это все продумано и спланировано, то он приносит очень много радости. Потому что радость открытия, радость новых ощущений каких-то, которых никогда не испытывал, радость близости к другому человеку. Это все действительно праздник, это фейерверк.
1: Угу. Вы знаете, это очень важно, мне кажется, потому что когда молодые люди точно понимают, чего стоит ждать от медового месяца, чего нет, тогда, в общем-то, не происходит какого-то такого вот разочарования впоследствии. Ну что ж, хорошо. У молодых людей, которые только вступили в брак, достаточно много страхов. касательно медового месяца, первой брачной ночи и все, что связано вот с началом интимной жизни. Можете подробнее рассказать об этих страхах? Какие они? Какие страхи встречаются чаще всего?
2: Ну, и опять-таки, начнем с негатива. Если у молодых людей был опыт до этого, естественно, что они, ну, боятся. Но девушка боится, если, допустим, каждый мужчина, он хочет иметь девственницу. И если она не девственница, понятно, что девушка боится, как среагирует на это. Если об этом не было говорено раньше, если это не было уже рассказано, если это будет сюрпризом для молодого человека.
1: Это будет очень неприятным
2: сюрпризом. Это будет очень неприятным сюрпризом, и поэтому это, конечно, большой страх. У молодого человека, у которого были опыты до этого, может быть, такого страха нет, но у него присутствует другой страх. Будет ли в данном случае, получит ли он, допустим, то удовольствие, которое он получал раньше. Вот это, конечно, вот очень достаточно такой вот существенный страх и неприятный, потому что если раньше были какие-то более такие прекрасные опыты и какой-то был взрыв каких-то особенных страстей, а здесь, если с этой девушкой не получится, или, допустим, если действительно он сделал девственницу, то она не будет себя вести так, как те женщины, которые были до этого, которые, в общем-то, вели себя по-другому, там, в силу того, что они уже не девушки, то, понятно, это вот все накладывает очень такой негативный отпечаток на эти отношения. Если же все-таки это девственники, один и другой, у девушки страх перед болью, в первую очередь. А во-вторых, она боится, будет ли она соответствовать ожиданиям молодого человека. Она боится показать свое тело. Для девушки раздеться перед мужчиной первый раз – это очень сложно, очень трудно. Она должна приступить через что-то. Конечно, это все достаточно сложно и страшно. Молодой человек, он тоже думает, во-первых, в первую очередь, если он девственник, что подумает девушка о нем, как о мужчине? Будет ли он способен ее удовлетворить? Будет ли он действительно на высоте во время первого такого акта интимного? Не будет ли самоизвержение раньше? Будет ли он соответствовать тому эталону, о которых наслышан среди сверстников? Среди тех людей, которые уже имели этот опыт. К большому сожалению, когда вот ведутся такие разговоры, это очень опасно. У молодого человека может откладываться это в памяти. И если у него не получится так, как он слышал, он будет себя чувствовать очень некомфортно. И это тоже, естественно, что испортит впечатление от брачной ночи. Нужно знать, что не может быть одинакового опыта. Молодые люди должны знать, что то, что они там слышат от своих сверстников, которые уже более опытны, это совершенно не то, что будет у них. Вот эти страхи, они омрачают. Но нужно сделать все возможное перед свадьбой еще. Важно говорить, что каждый ждет от брачной ночи. Это очень важно. Важно обсудить, как это будет проходить. Очень важно, чтобы...
1: Может ли пара обсудить этот вопрос, когда они даже не представляют, с чем им придется столкнуться?
2: Конечно, они могут обсудить, что они ожидают. Это очень важно. Ожидания каждого нужно проговорить. Естественно, что нужно, чтобы каждый старался действительно привнести долю сюрприза в эту первую встречу. И вообще во весь медовый месяц. Он должен быть продуман и должен быть наполнен этими сюрпризами, такими приятными, хорошими сюрпризами. Очень важно, чтобы каждый проговорил вообще... Это не только в начале даже дружбы. Каждый должен проговорить о своих ценностях. Это очень важно. Что молодые люди знали, что ценно, что важно друг для друга. Нужно максимально открыто говорить об этом. Потому что потом, когда это все скрывается, и вдруг оно всплывает во время брачной ночи, если есть какие-то дефекты на теле, об этом тоже нужно говорить. Это не должно быть таким вот неприятным сюрпризом. Об этом некоторые говорят, я же стесняюсь. А потом что? А если это потом выйдет таким вот неприятным сюрпризом? Лучше сначала предупредить и сказать, что вот, да, такое может быть. Да, такое бывает. Я очень благодарна своей маме, когда у меня был приступ сильной головной боли, это была моя проблема после черепно-мозговой травмы, она просто взяла моего жениха, завела ко мне в спальню, говорит, вот видишь, такое может быть. Такое может быть в любое время. Ты должен это знать. Он четко знал, что да, и он понимал, что это не будет для него неприятным сюрпризом. Он знал, что да, у меня это проблема. У меня проблема головных сильных болей, у меня были сильные мигрени. Он это знал, и он это воспринял. Он понимал, что он меня любит такую, какая есть. А если бы это не было бы, я бы сама не сообразила бы это сделать, спасибо маме. То, естественно, что это было бы очень неприятным сюрпризом. Даже в тот же самый медовый месяц, когда жених ждет одно, там молодой муж ждет одно, а я не могу подняться с постели, потому что у меня сильная головная боль. Это очень важно. Открыто, честно говорить о всех своих каких-то недостатках. Потом очень хорошо, когда ну, все красиво, романтично все это сделано. Что это свечи, красивая музыка. И это не только в первую брачную ночь, а желательно, чтобы это вот как бы весь этот месяц, чтобы он был заражен именно таким вот чем-то необыкновенным, очень красивым, очень романтичным, чтобы действительно свет этого месяца, он потом проливался на всю оставшуюся жизнь. Это очень важно. И потом, это советуют и специалисты, чтобы время от времени вновь делать какие-то такие ужин при свечах, там прогулка какая-то романтичная. Вот это оно поддерживает огонь отношений, поддерживает вот эту близость супругов. Помните о том, что, может быть, у девушки, если тем более, что у нее не было такого опыта, у нее может быть не выделяться еще смазка. Поэтому нужно обязательно заготовить гель или какой-то крем приятный для того, чтобы уменьшить эти болевые ощущения. И многие женщины, они вспоминают с такой благодарностью о том, что жених, там уже молодой муж, предлагает первую брачную ночь просто обнявшись, приласкав друг друга, расслабиться и уснуть в объятиях друг друга. Это намного лучше, чем такой вот спонтанный, какой-то не совсем удачный первый опыт. Намного лучше просто расслабиться и получить удовольствие от того, что заснули в объятиях друг друга. Это очень хорошо. А дальше уже, чтобы шло по возрастающей.
1: Скажите, какие еще организационные моменты, может быть, стоит учитывать молодым, когда они пытаются организовать свой медовый месяц?
2: Ну, как я уже говорила, это должна быть очень такая красивая, интимная обстановка. Это должны быть приятные духи, обязательно приятный запах. Девушка должна позаботиться заранее о своем неглиже. А молодой человек не должен спешить ее вытаскивать из этого. То есть не должны, то есть, понимаете, вот не должно быть спешки, не должно быть желания как можно быстрее овладеть телом женщины. И женщина должна это чувствовать. И многие женщины благодарят и говорят о том, что это, наоборот, сделало более драгоценным супруга в глазах женщины, когда он не спешил, не стремился быстрее раздеть свою молодую жену. Не стремился как можно быстрее действительно вот начать этот интимный акт. А наоборот, вот эта прелюдия, она может длиться до нескольких суток. Вот именно любовные ласки, игры любовные. Ведь написано в Библии, что даже фараон увидел, как играл Исаак со своей женой через окно. То есть это действительно, это Библия об этом говорит, это необходимость. И тем более это необходимо не только женщине, это необходимо мужчине. Во время любовных ласк, во время именно вот таких предварительных таких вот игр лучше узнается тело друг друга. Люди могут понять, где у них находятся эрогенные зоны. Это нужно узнать, у каждого человека это свое. Нельзя вот написать такой рецепт, что вот, знаете, нажми вот здесь, здесь будет приятно. Это ж путем исследования. Только можно понять.
1: То есть сами молодые люди могут, как бы, в принципе, не представлять, да, что
2: конечно, приятно, что конечно. Да, дело в том, что я говорю, нет рецепта, что именно вот здесь, вот моему супругу будет приятно именно вот это место. Ну да, есть какие-то общие характерные эрогенные зоны, но в каждом теле есть что-то свое. Это нужно исследовать. Это очень приятное исследование, когда вдруг понимаешь, что здесь приятно. И важно, чтобы супруги говорили друг другу, ты знаешь, вот мне здесь так приятно, мне так хорошо, спасибо тебе большое. Или вот возьми, полоскай, пожалуйста, еще здесь, или вот там, сделай мне массаж, потому что приятно. Допустим, мужчинам очень нравится, когда делают массаж ног. Но об этом нужно говорить. Не все девушки об этом знают, что вот приятно пальцем. Мужчинам очень приятно, когда пальцем массируют. И вот это, знаете, время исследования, время поиска, как сделать приятнее другому человеку.
1: То есть самое главное – это обеспечить романтику, да. Не спешить.
2: Да, вот
1: и
2: это самое главное.
1: Исследовать, да, это самое главное, в общем-то, что нужно достичь в медовый месяц. Существуют ли какие-то фатальные ошибки, которых нужно избегать при любых обстоятельствах в медовый месяц?
2: Конечно. В первую очередь не высмеивать. Что делают иногда женщины, они высмеивают какие-то части тела мужчины. В ни в коем случае нельзя говорить о слабости мужской, потому что это может привести к импотенции однозначно. Ни в коем случае нельзя действительно вот как-то делать больно друг другу, даже в шутку. Нельзя иронизировать по поводу там чего-то, какого-то неумения. Если девушка, допустим, приготовила какую-то еду для своего возлюбленного, ни в коем случае нельзя говорить, ты знаешь, что мама была вкуснее, или пойди поучись у моей мамы это делать. Это все, это убивает, просто убивает женщину, убивает отношения. К большому сожалению, молодые люди достаточно часто допускают эти ошибки, и когда это еще в медовый месяц, когда ожидается все-таки что-то, чего-то хорошего, такого замечательного, тогда это особенно больно ранит. И, действительно, как хорошо организованный медовый месяц, он может освещать всю оставшую жизнь, так вот эти вот грубости, эти ошибки, они могут, наоборот, убить любовь, которую трудно будет потом реанимировать. Самый главный принцип – это от всей души стараться сделать другого человека счастливым. И это бумерангом обязательно к тебе вернется.
1: Спасибо большое, Людмила Федоровна, за очень такие ценные наставления для молодых людей. Ну что ж, дорогие друзья, медовый месяц – это время открытий, и от того, как вы его организуете, будет, в общем-то, все зависеть. Самое главное – не спешить, самое главное – организовать его так, чтобы было комфортно и приятно обоим. Мы желаем вам всего хорошего, будьте счастливы. До свидания.

0: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Контрасты души. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич, священнослужитель, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня хотелось бы поговорить о правах человека, о тех свободах, которые есть в нашей стране, и, да и вообще, в принципе, в мире сейчас очень много об этом разговаривает, пытается защищать всяческие права и свободы, которыми люди могут воспользоваться. Вот только с этими свободами беда получается, потому что права одного человека неминуемо ущемляют права другого человека. Надо как-то это дело регулировать, а кому это регулировать и в какой мере?
2: Ну, регулировать права и свободы человека должно, конечно, государство через законодательную систему, через правовую систему, вот, через различные институты власти.
1: Ну вот они начинают регулировать, и получается, ущемляют свободы людей и права людей, так или иначе.
2: Безусловно, потому что человеку нельзя предоставить неограниченную свободу, потому что если будет у человека неограниченная свобода, то она будет неизменно пересекаться с неограниченной свободой другого человека. Здесь в этой плоскости возникнет серьезный конфликт. Понимаете? И в этом случае
1: нужно регулировать. Права одного неминуемо сталкиваются с правами другого человека. Это как бы общеизвестно. Мы видим беду эту, в принципе, уже давно и постоянно.
2: Совершенно верно. Ну, простой пример. Если я люблю слушать громко музыку, например. Это моя свобода, моя. Но если я включаю после 10 часов вечера эту музыку, а человек пришел с работы, ему хочется поспать, это его тоже желание, его свобода, он хочет отдохнуть. А у меня свобода включить музыку. Вот оно происходит, пересечение наших свобод. И здесь нужно, чтобы государство вмешалось и регулировало через законодательство, установило какой-то закон, что вот в такое-то время ты можешь музыку включать, а в такое-то время не можешь, потому что люди другие отдыхают. Вот элементарный пример.
1: Ну, все это хорошо, но государство может отрегулировать так, что будет удобно одному, а может отрегулировать так, что будет удобно другому. И, естественно, человек скажет, ну, извините, если я сам работаю и сам тоже хочу отдыхать, и для меня это тоже является отдыхом, и я пришел в 9 вечера, я могу, может, послушать только час, а мне хотелось бы послушать ее часа 3-4. Вот, то, получается, вы мне не даете как следует расслабиться, моя производительность труда падает и так далее, и так далее. То есть и в любом примере можно найти вот подобную крайность.
2: Я согласен. Но это что значит крайность? Это не крайность, это неизбежность, потому что в любом случае наша свобода, хотим мы того или нет, она ограничена определенными законами государства, общества, нравственными законами.
1: Может быть, позволить людям самим ограничивать это? То есть пусть государство занимается какими-то более глобальными проблемами общества. Разве у нас мало других проблем, действительно серьезных и важных? И не тратит свое время на со скольки до скольки можно слушать музыку?
2: Ну, а как вы себе это представляете? Если, например, людям, гражданам, живущим в многоэтажном доме, предоставить возможность самим регулировать эти вопросы, они просто подерутся, может быть, даже с применением оружия.
1: Может быть.
2: В том числе огнестрельного.
1: Может быть.
2: Как они могут сами регулировать?
1: И рано или поздно они сами отрегулируют. Любое общество, оно саморегулируется. Вот. Да то же самое государство является частью вот попытки общества саморегулироваться. Ведь представители власти, они те же самые члены общества. Их на это выбрали, их на это поставили, общество так решило, общество так живет. Если оно задумает по-другому, то проходит революция, происходит смена власти, смена, там, может быть, даже вообще режима как такового. Так почему бы не дать обществу отрегулировать такие вот небольшие вопросы у себя на месте?
2: Так я и объясняю, как оно сможет урегулировать эти вопросы, если нету закона, сосед этот возьмет оружие и пойдет стрелять того, кто там ему музыку включает. Вот. А тот, наоборот, будет защищаться и обороняться.
1: Только одно дело – безопасность жизни. К этому пусть они договариваются между собой.
2: А они не могут договориться, если нет закона внешнего, который регулирует эти сферы. Вот не может. Одному хочется одно, другому совершенно другое. Как они договариваются? Они не договорятся. Должен быть какой-то внешний регулятор. В данном случае я говорю о государстве, о системе государственных законов. Вот. Как же так, есть как еще же внутренний регулятор. Есть внутренний регулятор у человека, но не у всех. Одни люди верующие, нравственные, а другие люди неверующие. Им, как молодежь говорит, все по барабану.
1: Ну, вы сказали о нравственности. Нравственность – это что же такое понятие очень относительное? Потому что для одного человека это значит, это слово значит одно, для другого человека совершенно другое. Для одного человека приемлемо то, что он не пьет, не курит, занимает здоровый образ жизни, а другой говорит, да я все равно умру, пусть я лучше буду наслаждаться и тем, и другим, и третьим. И оба из них живут, и оба растят своих детей, каждый в своем ключе.
2: Ну, позвольте с вами не согласиться. Почему? Потому что нравственность – это не абстрактные понятия, они формализованы. Эти понятия, в данном случае, они содержатся в форме заповедей, или в виде заповеди, которые вот в Священном Писании.
1: Но опять же, это уже получается религиозная точка зрения, которая тоже представлена меньшинством. Как бы мы ни говорили, что у нас большинство людей там, там христиане или религиозные там, в том или другом виде, но начинаешь с ними общаться и понимаешь, что да вы такие же неверующие, как были коммунисты в свое время, то есть неверующие в Бога ни в кого.
2: Но мы говорим сейчас, вы задали вопрос о том, что нравственные вот эти законы – это как бы такое размытое понятие, аморфное, абстрактное. А я говорю о том, что оно не абстрактное, что нравственные законы формализованы не только в Священном Писании, в Библии, но также и в Коране, и в других священных книгах других мировых религий. И если посмотреть, то не меньшинство, а большинство как раз придерживается этих нравственных законов.
1: Исповедуют, может быть, придерживаются. Вот ну, с этим очень сложно,
2: да,
1: на самом деле.
2: Да, согласен с вами. Исповедуют, даже не придерживаются, а просто общество современное в разных странах сформировано под влиянием, естественно, мировых религий и под влиянием тех духовно-нравственных ценностей, которые мы говорим, которые содержатся в этих мировых религиях. Но если о христианстве говорить, то вот Европа, например, Америка, наша страна, естественно, сформирована под влиянием духовно-нравственных ценностей христианства. И то, что содержится в Священном Писании, оно отражается в жизни общества. Хотят того люди или кто-то может придерживаться, кто-то может не придерживаться, но эти законы, они общеизвестны. То есть, например, понятно, что для нашего общества очевидно, понятно, что врать – это плохо. Откуда это взялось? Почему плохо? А потому что есть такая заповедь, есть такая нравственная как бы норма в Священном Писании. Или, там, скажем, завидовать плохо. Вот. Тоже мы все это знаем. Зависть, что это вот у любого спросите.
1: Религиозно или нет? Опять же, очень относительно. Потому
2: некоторые
1: что...
2: могут поспорить, но большинство, опять же, большинство населения согласно, что завидовать. А вот спросите, где это записано, вам не каждый покажет, потому что не все люди религиозные. Или, например, уважать родителей старших. Вот нравственная эта норма, нравственная, записана она...
1: Только реализация всех вот этих вот вещей, вот мы говорим там, уважать или там завидовать или не врать, у каждого даже исполнение этого утверждения будет проявлено по-разному. То есть для одного уважения будет это заботиться о родителях в старости, а для другого уважения будет, извините, отправить его в дом милосердия. И каждый будет свою точку зрения отстаивать. Это даже отдельно можно на это поговорить.
2: Это, вот. Это так. Но мы-то сейчас говорим о внешнем регуляторе. Вот я вам и говорю, что внешний регулятор – это норма, содержащаяся в священных писаниях, даже не только...
1: Ну, интересно у нас получается. Книг. У нас тогда получается два внешних регулятора. Один внешний регулятор – это государство, которое издает те или другие законы, совершенно не заботясь о том, что написано в священных текстах об этом. И другой внешний регулятор – это религии или религиозные объединения, которые приходят и говорят, а вот у нас в Библии или а вот у нас в Коране записано то-то и то-то, поэтому будьте добры, живите так. А если мне не нравится тот закон, который приняло государство, и я не могу повлиять на изменение этого закона, хотя бы по той причине, что нахожусь в меньшинстве, мне не нравится то, что мне навязывают религиозные деятели, хотя бы по той причине, что я не считаю это правильным или верую совершенно во что-то иное, опять же, что мне по закону позволительно, Что мне делать? Я получаюсь в меньшинстве, и, может быть, я там не совсем один. У меня есть группа, допустим, моих друзей или тех, которые верят так же. Получается, что мои свободы ограничены настолько, что мне уже и жить-то неинтересно. А потом спрашивается, откуда у нас суицидников столько?
2: Ну, вы знаете, я тоже не совсем с вами соглашусь. Почему? Потому что источник норм права современного для государства, в том числе и нравственные законы, содержащиеся в Библии, вот для стран с христианским прошлым, с христианской историей. И источник-то один. То есть нормы права, откуда они проистекают? Они проистекают из культуры, из традиций. А поскольку у нас христианская в нашей стране культура и традиция, то, естественно, она отражает нормы, содержащиеся в Священном Писании. На самом деле, опять мы приходим к одному источнику. Другой вопрос, что существует различные мнения по поводу тех или иных там, заповедей в Священном Писании, тех или иных текстов. Вот, и люди по-разному могут трактовать. Государство не всегда на это может ответить, потому что у нас много конфессий, да? Вот, государство какие-то унифицированные, такие базовые, так скажем, нравственные законы, оно регулирует базовые. А, скажем, вопрос о соблюдении там, дней поклонения. Какой день поклоняться Богу? Это уже вопрос выбора человека в зависимости от того, значит, вот, как он... понимает.
1: Но опять же, государство точно так же берет
2: если,
1: и назначает.
2: Да, я продолжу мысль. Если государство, если государство будет человека принуждать как бы нарушать его святой день, скажем, субботу, то я как верующий человек имею право отказаться от требований государства. Вот, в этом моя свобода.
1: Ну так хорошо, вы считаете, что для вас вот этот день святой, и государство говорит, извини, тебе надо в этот день поработать. Я говорю, у меня вообще-то есть право на выражение своих религиозных взглядов, на соблюдение каких-то своих религиозных обрядов, и мне этот день очень важен в моих обрядах. Вот, после этого придет другой человек, который совершенно из другой сферы, и он скажет, а я анархист, а я наркоман, а мне дайте, пожалуйста, чтобы я мог... А государство говорит, извини, но это запрещено законом. А почему? То есть ему можно исповедовать свои религиозные взгляды, которые со стороны некоторых людей выглядят абсолютной чушью, абсолютным бредом. А мне, значит, нельзя там, курить, пить или что-то еще другое употреблять, только потому, что вы там во власти так решили. Так где же тогда свобода? Получается, вообще у нас анархия только не анархия, у нас диктатура получается.
2: Но мы говорим о свободе, когда... Я понял ваш вопрос. Мы говорим о свободе, когда она не противоречит свободе другого человека. Вот, в частности, если я, например, соблюдаю день субботний, как святой день, то этим самым я не нарушаю свободу других людей никоим образом. Угу. Вот если я громко музыку включу в ночное время, я нарушу свободу других.
1: Ну, с этим, да.
2: Правильно?
1: Этим
2: а если я с той же музыкой выйду в лес, где никого нету, и включу ее даже ночью, где там никого не будет, я ничего свободу не нарушу, правильно? Угу. Вот. Если человек курит, пьет и ведет асоциальный образ жизни, то, конечно, он вступает в конфликт с другими членами общества, он нарушает их свободу. Там, скажем, если пьяница, то он лишает свободы свою жену, там, своих детей, в определенном смысле, вы понимаете. Если он курит, как вы сказали, где-то в общественном месте, то он соприкасается со свободой некурящих, которые от этого дыма, может быть, задыхаются, кашляют там и болеют. И в этом случае, конечно же, приходится ограничивать свободу вот таких людей. То есть вот здесь важно понять.
1: У нас много странных ограничений. Да, пожалуйста, у нас ограничили свободу, допустим, тем же самым курящим, чтобы они не делали это в общественных местах. Вот. И я, как человек не курящий, считаю, что правильно сделали. Но со мной не согласятся курящие, которым приходится ехать в поездах дальнего следования по двое суток, и не знаешь, куда спрятаться, потому что он не может, он выкуривает по две пачки сигарет в день, ему надо где-то эти 20 сигарет выкурить.
2: Он может не согласиться, но в этом случае, вот как раз в этом случае наступает ограничение его свободы, правильно? Ну, кстати, да. Если брать верующих, к примеру, в религиозной сфере, то тоже могут соприкасаться вот свободы вероисповедания одних людей с свободой вероисповедания других людей. Простой пример. Если я, например, сейчас пойду, я вот протестант, христианин, да, по своей вере. Но я пойду и начну какие-то свои действия проявлять рядом с православным храмом, например. Вот. Или, например, я мусульманин, да? Вот. То же самое, если я пойду какие-то исламские традиции и обычаи совершать рядом там, со святыми местами, которые святы для православных, возникнет конфликт, согласитесь.
1: Однозначно.
2: Им это не понравится. И наоборот, если, допустим, люди православные там, или христиане других конфессий там, придут к мусульманам и начнут что-то им там проповедовать, значит, в соответствии с своей верой, но, может быть, то, что будет противоречить их вере, тоже возникнет конфликт, да? Или какие-то обряды проводить, да, там. Вот, допустим, мусульмане, они считают иконы там идолами, к примеру, а для православных это святые предметы. И если православные придут к мусульманам с иконами, конечно, это будет для них оскорбление.
1: Вот, вот
2: то есть вот здесь возникает... Вот здесь должно государство регулировать. То есть...
1: Должно, а, но оно же говорит, нет, извините, вы там разбирайтесь сами в ваших...
2: Нет, государство так не говорит. Почему? Существуют законы определенные в пределах, допустим, определенного расстояния от какого-то культового здания той или иной религии. Нельзя проводить какие-то обряды, например, да, другим, без согласования с этой религиозной организацией. Почему? Государство дает разрешение, скажем, на проведение тех или иных обрядов в общественных местах. Существуют законы, которые это все регулируют. То есть это все поддается, ну, конечно... Не всегда я с вами могу согласиться. Это сложные вопросы. Вот, но тем не менее, регулирование
1: просто,
2: этой
1: просто сферы если происходит. Пойти дальше по свободам, существуют такие вещи, которые законом ограничены, и они не связаны со свободами других людей. Да та же самая автоназия, например. Вот. Спорный момент с абортами. Спорный, потому что там вроде бы как ущемляются права неродившегося ребенка. Но автоназия, право человека на свою собственную жизнь. То есть у него отняли право распоряжаться своей собственной жизнью. То есть тоже вот таких моментов спорных очень много. И сказать, что мы должны себя в чем-то ограничивать, но если должны, то давайте будем ограничиваться в том, что действительно социально опасно, а не в том, что касается моего личного выбора, пусть даже моей собственной безопасности, но пусть она не сталкивается с вашей.
2: Конечно, я об этом и говорю. Ровно об этом я и говорю. Что если наша свобода не ограничивает свободу другого человека, то в таком случае у нас есть право выбора, мы свободные люди, и ограничения в этом случае не нужны. А если она будет соприкасаться со свободой, если наша свобода будет угрозой для общества, то, конечно, она будет ограничена.
1: Благодарю вас, Олег Юрьевич. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы оставались с нами. Пожалуйста, помните о том, что вы не одни в этом мире, есть другие, с кем вы соприкасаетесь, чтобы ваша свобода не стала конфликтом между вами и вашими близкими.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто по

0: Привет, ребята.
1: Привет, привет.
0: Марк, ты в магазин собираешься?
1: Да нет, дальше. Я пока еще точный маршрут не знаю. Надь, а у тебя денег много?
0: А тебе что, на билет не хватает?
1: Да нет, я просто думаю, может, тебя с собой взять. Если у тебя, конечно, лопата есть и карта.
0: Интересные условия. И куда же ты меня хочешь пригласить с лопатой?
1: За сокровищами.
0: Какими такими сокровищами?
1: Которые в земле скрываются. Я читал, что раньше люди свои деньги не в домах хранили, а в горшки закладывали и в землю закапывали. Некоторые, правда, место забывали, а некоторые карту рисовали, чтобы запомнить. Например, пойдет человек на огород, откопает горшок, возьмет рубль и купит себе, наконец-то, корову.
0: Марк, ты что, себе корову хочешь купить?
1: Ну уж нет, только не корову. А то мне еще больше каши манной есть пришлось бы. Ну, понимаешь, я ведь только из-за нее за сокровищами и собираюсь.
0: Из-за каши?
1: А что тут удивительного? Представляешь, наложили мне сегодня целую тарелку манной каши. И так мне скучно ее есть стало, что я даже устал. И понял, что мне в жизни приключений не хватает. И сокровища. Вот если бы мне кто-нибудь дорогу к нему показал, я бы самым счастливым человеком был бы.
0: Марк, вообще, самые настоящие сокровища находятся рядом с нами. Даже дорогу искать не надо.
1: За правду? А почему мы их не замечаем?
0: Да потому что это не горшки с монетами, а люди. Мама, папа и лучшие друзья.
1: Ты думаешь?
0: Ну, представь, ушел ты за сокровищами, вернулся, а мамы и папы и лучших друзей нет.
1: Как это нет?
0: Ну, вот так, тоже за сокровищами отправились. Ну, и что бы ты выбрал?
1: Конечно, маму с папой. Выходит, это и есть настоящие сокровища.
0: Ну, а главное сокровище – это Господь Иисус. В самой заправдышной книге Библии написано, как люди находили это сокровище чудесным образом.
1: Им даже карта не понадобилась.
0: Давай расскажем эту историю ребятам.
1: Давай.

0: Давным-давно, 2000 лет тому назад, в городе Назарет жила девушка по имени Мария.
1: Она была обручена с плотником по имени Иосиф, то есть вскоре они должны были пожениться.
0: И вот однажды ночью случилось такое, к Марии явился ангел. Я бы, наверное, испугался, если ночью неожиданно увидел сияющего ангела.
1: Еще бы, Марк, не часто видишь ангелов. А ангел принес девушке чудесную новость.
0: Надь, а можно я ее скажу?
1: Конечно.
0: Наверное, он сказал вот так торжественно. Радуйся, Мария! Скоро у тебя родится сын, которого ты назовешь Иисусом. Он будет царствовать вечно, и его будут называть Сыном Божьим.
1: А Мария очень удивилась. Но как же у меня родится сын, если я не замужем?
0: Дух Святой сойдет на тебя, и поэтому сына твоего назовут Сыном Божьим.
1: Марк, ты хорошо помнишь все слова ангела. Наверное, ты часто читаешь взаправдышнюю книгу, да?
0: Взаправду, часто. Мне, а эту историю мне и мама с папой рассказывали, и бабушка. Вообще, я столько историй знаю, ну 100 точно.
1: Здорово было бы все эти истории рассказать ребятам. Ну а что же произошло дальше в нашей истории?
0: В те времена император приказал устроить перепись населения. То есть каждый житель должен был отправиться в то место, откуда он был родом. Родным городом Иосифа был Вифлеем.
1: Да, поэтому Иосифу и Марии, которой уже пора было родить, пришлось отправиться туда.
0: Но когда же они прибыли в Вифлеем, свободных мест в гостинице уже не было. И никто не захотел пустить их переночевать.
1: И знаете, где нашлось для них местечко? Да, в обычном хлеву.
0: Надь, а хлев – это такой сарай, в котором живут козы, коровы и ослики?
1: Да, Марк, вот именно там и родился малыш. Его запеленали и положили это сокровище в ясли.
0: Что, только родился и сразу в ясли отнесли?
1: Ясли, Марк, это не детский садик. Это такой короб, в который животным кладут корм.
0: Наверное, ясли, в которые ходят малыши, так назвали, потому что Иисуса положили в ясли, когда он родился.
1: Может быть. И первым, кто узнал, что в яслях лежит сокровище, были пастухи.
0: Они охраняли свои стада в поле, и вдруг им явился ангел. Пастухи очень испугались, но ангел сказал им:
2: «Не бойтесь, я принес вам радостную весть. Родился Господь Спаситель. Вы найдете младенца в пеленах, он лежит в яслях».
1: И пастухи побежали посмотреть на него.
0: Хорошо, что ангел рассказал им об этом сокровище, а то сами бы они не догадались пойти его искать.
1: А вот волхвы решили отыскать это сокровище сами.
0: А кто такие волхвы?
1: Так называли восточных мудрецов. Они изучали звезды

0: так пастухи и волхвы по-разному отыскали настоящее сокровище,
1: которым был Господь Иисус, Спаситель всех людей.
0: Надь, а ты знаешь, почему люди дарят друг другу подарки, когда вспоминают, что Иисус родился?
1: Может быть, потому, что однажды волхвы принесли ему свои дары. И теперь многие люди тоже хотят сделать приятное Богу. Ведь Иисус сказал, что если вы сделали добро людям, то это значит, сделали его мне.
0: Так получается, если я сделаю кому-то подарок, то и Богу приятно?
1: Я думаю, что именно так. Поэтому я предлагаю сейчас кое-что смастерить и кому-нибудь подарить. Манная крупа у нас есть.
0: Ты что, хочешь кашу манную подарком сделать?
1: Нет, Марк, мы будем с тобой не кашу варить манную, а картину рисовать на манной крупе.
0: Ого, вот это что-то новенькое.
1: Берем лист плотной бумаги или картона. Далее наносим на него клей ПВА. Побольше, не жалеем. Затем нам понадобится кисточка. Или же можно взять даже старую зубную щетку. Так, весь листок надо покрыть клеем. Как я уже сказала, можно воспользоваться старой зубной щеткой.
2: Только зубы потом мне не стоит чистить.
1: Да, Марк, очень мудрый совет. Далее берем манную крупу. И пока клей не высох, начинаем ее сыпать на наш лист.
2: Сыпать надо густо, не жалея крупу.
1: Далее наш лист должен высохнуть. И затем начнется самое-самое интересное. Теперь нужно аккуратно приподнять наш лист и встряхнуть, чтобы отпали неприклеенные крупинки. Ну вот, можно рисовать. Лучше всего на таких картинах получается природа. Моря, реки, озера. В общем, все то, что создан и подарил нам Бог. Я сейчас буду, наверное, рисовать лес.

0: А давай еще нарисуем большую звезду, по которой волхвы Иисуса нашли.
1: Это ты хорошо придумал. Давай. Держи картинку, кисточку.

0: Марк, давай покажем всем ребятам, что у нас получилось.
1: Давай.
0: По-моему, картина просто замечательная.
1: По-моему, тоже. А ведь сколько мы теперь подарков можем сделать из этой замечательной манной крупы? А напоследок можно еще и песню подарить.
0: Отличная идея, Марк.

отправляюсь в дальний путь. В доске я по-геройски выхожу.

0: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Сердечно приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, подписчики. Ну и верю, те, кто еще не подписались, обязательно подпишитесь, я думаю, вы не пожалеете. Хочу сегодня, перед тем, как мы будем говорить о духовных размышлениях, представить и сделать маленькую рекламу одной очень хорошей книги. Это новейшая книга, которая только-только издана. Называется «На вера и верность». Это первая часть, будет и продолжение. Это история опытов, собранная от тех людей, которые служили в армии. И здесь живые, настоящие истории, как Господь вел этих людей и поддерживал. Здесь есть даже и моя история, так что вы можете тоже ознакомиться. Такие мы были молодые, красивые, энергичные, зеленые, как говорят, да, в армии. Вот. Но не пропустите, потому что здесь огромное количество удивительных историй. Тех людей, которые сегодня рядом с нами, которые свою верность Господу пронесли через армейские годы, и Господь их щедро благословил. Я сегодня хотел с вами говорить о важной теме, которая называется, ну, скажем так, просто, как вы видели в названии, «Не опоздай». Опоздание. Какая мотивация вообще для того, чтобы об этом сегодня говорить? Позвольте прочитать вначале послание апостола Павла к евреям, 4 глава, 1 стих. Апостол Павел пишет: «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Интересно, да? Вот я посмотрел разные переводы, посмотрел контекст, и вот эта идея, она настолько ярко выражена, что он говорит: «Будем бояться». Там стоит интересный греческий глагол «опасаться», бояться, трепетать, чтобы когда еще остается обещание войти в его покой, то есть явно речь идет о спасении глобальном, не оказался кто из вас опоздавшим. И вот это слово «опоздавший», там стоит греческое слово, которое, ну, очень сложно для произношения, но очень интересно для толкования. Ну, чтобы уже не быть, скажем, голословным, подтвердим, да, «гютерестенай», вот такое слово интересное, да, и оно переводится как «опаздывать», «приходить слишком поздно», «не доставать», «нуждаться», «отставать», «уступать», «быть ниже», «быть менее совершенным». И вот эта идея, да, скажем, «приходить слишком поздно», «опоздать» на что-то очень важное. Так что мы здесь имеем? Он здесь как раз-таки представляет нам вот эту мысль, что есть обещание войти в его покой, но можно туда опоздать. Опять же, есть некий парадокс. Если Христос, давайте откроем 25 главу Евангелия от Матфея, здесь представлена притча о 10 девах. И в этой притче очень недвусмысленно сказано следующее: «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули». Интересно получается, что, значит, жених замедлил, а я должен не опоздать. Он опаздывает. Из-за того, что он опаздывает, проблемы на земле, люди спят, потому что, ну, ждешь, конечно, хочется спать. То есть, понимаете, да, как можно все переиграть? И вдруг, а мне апостол Павел говорит, чтобы я не опоздал, чтобы я боялся того, чтобы опоздать. Возникает вопрос, где же тогда справедливость? Он, значит, задерживается, мы ждем пришествия Христа, он не идет, хотя уже много признаков говорит о том, что он уже должен прийти, а в результате получается, как бы я еще и виноват, потому что я могу опоздать, я могу лишиться спасения. Это очень интересный, кстати сказать, заворот такой библейский. Мне он напомнил один знаменитый диалог, когда звучит такая история, когда один говорит человек: «Шеф, вы сегодня на час опоздали». И шеф говорит: «Запомни, Федя, плохо не когда начальство опаздывает, а когда оно раньше тебя приходит». И вот и получается, что по этой присказке мы с вами сегодня являемся как бы очевидцами вот нечто подобного. Проблема не в том, что он задерживается, проблема в том, что когда он придет, ты будешь не готов. И притча именно об этом, потому что понятие «задерживается», оно может быть в рамках только, например, одного какого-то события, одного поколения, да, допустим, одного отдельно взятого эпизода. Но так как люди рождаются, умирают, взрослеют, стареют, и событие пришествия Христа, оно не может быть таким одномоментным, знаете, вот только объявил и тут же пришел. Оно как бы проповедуется на протяжении определенного времени. За это время кто-то постарел, кто-то родился. И вот тут происходит вот этот как бы момент как бы промедления. Поэтому от момента того случая, когда я узнал о Христе, до того момента, когда я принял его в свое сердце, проходит определенное время. Но за это время кто-то родился, кто-то сегодня узнает о Христе, кто-то завтра ему отдаст свою жизнь. Это знает только Бог. И поэтому мы сегодня не торопим пришествие Христа и не задерживаем его. Мы живем в том времени, в котором мы должны жить. И вот интересно следующее. Я задал бы вопрос: а опаздывали ли вы куда-нибудь? Конечно, вы скажете: ну да. Но разница в наших опозданиях в том, что есть незначительное опоздание. То есть опоздание, после которых нет последствий. И есть опоздание с последствиями. Когда ты опоздал на поезд, когда ты опоздал на самолет, когда ты опоздал на экзамен, ну и так далее, там на свадьбу опоздал или еще куда-то. И тогда получается, что есть как бы последствия определенные. Но есть и еще кое-что. Вы знаете, я нашел интересную мысль. Когда-то Лев Николаевич Толстой в книге вот «Анна Каренина» 1877 года написал такую заметку. «Сначала полагали, что жених с невестой сию минуту приедут, не приписывая никакого значения этому запозданию. Потом стали чаще и чаще поглядывать на дверь, поговаривая о том, что не случилось ли чего-нибудь. Потом это опоздание стало уже неловко, и родные и гости старались сделать вид, что они не думают о женихе и заняты своим разговором». Вот что мы находим здесь? Нечто абсолютно похожее. Точно так же с пришествием Христа и с нашим спасением. Сначала, когда человек уверовал, он ждет, что сию минуту вот-вот придет Христос, а вот наводнение, а вот еще что-то. Так я же уже уверовал. Так пророчества говорят, что Христос скоро придет. Все, он должен прийти. А потом что? Потом немножко отвлекаемся, но поглядываем, что вот должен же на днях. А потом приходит момент, когда мы живем своей жизнью, мы заняты, как будто вообще Христос и не должен прийти. Как это оказывается символично? И получается, с вопросами опоздания стоит вопрос очень серьезно, потому что то, что жених замедлит, это предсказано в библейских пророчествах. То есть уже будет казаться, что он мог бы прийти раньше, но он замедлит. И у него есть на это причины. Апостол Петр, кстати, об этом очень красиво и подробно говорит во втором своем послании, 3 глава. И мы здесь видим это в 9 стихе. Он говорит, ну, во-первых, что у Бога один день, как тысяча лет, как один день. И он не медлит, Господь, исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением. Но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Итак, для чего промедление? Чтобы больше людей пришло к покаянию. Опять же, почему? Потому что очень в последнее время умножается возможности, средства связи, знания о Боге увеличиваются, то есть то, что еще вчера было недоступно, а я как-то рассказывал, что в нашем доме мама давала большие деньги и привезли зеленую Библию, чехословацкую, и вот она была как святыня, ее нельзя было так, знаете, небрежно даже листать. Сегодня Библий миллионы. Любых, с золотым тиснением, без золотого тиснения, в мягком переплете, в твердом переплете, в разных переводах. То есть знания о Боге, они как бы возросли. Но теперь чего не хватает? Принятия. И вот поэтому апостол Павел говорит, будем опасаться, чтобы когда остается еще сильным обетование войти в его покой, кто-то из нас не оказался каким? Опоздавшим, да? То есть не успевшим к этому событию. И вот здесь вопрос, знаете, в чем? В том, что в третьей главе нельзя вырвать четвертую главу, первый стих из контекста, нужно посмотреть на всю главу, на весь контекст. А что здесь мы находим? Начиная с 6 стиха 3 главы, даже с 1 стиха 3 главы, он говорит: «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника, исповедания нашего Иисуса Христа». И уже с 6 стиха говорит: «А Христос как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение или смелость и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». То есть вот этот момент обостренного ожидания, он у некоторых как бы проходит, и человек расслабляется и опаздывает потом. И вот что интересно, он здесь говорит, почему так говорит Дух Святой? «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих». Вот интересно, да? Они, здесь написано, возроптали, ожесточили сердце, когда услышали голос Божий. И тут, что он говорит: «Они не познали путей моих, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделали сопричастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Он второй раз здесь использует выражение в 6 и в 14 стихе. То есть, если твердо сохраним начатую жизнь до конца. И потом говорит, доколе говорится ныне, опять повторяет то, что сказано в 7 стихе, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же вознегодовал он, негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. И теперь он делает вывод, говорит, посему, то есть поэтому будем бояться, опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в его покой, не оказался кто из вас опоздавшим. Итак, какая причина не вошедшего, ну, скажем, не вхождения в покой? Какая? Опоздание или неверие? Дословно 19 стих 3 главы. Они не могли войти за неверие. Получается, если еще выше посмотреть, то вышли из Египта много людей, но не все роптали. Это о чем говорит? Что в обществе будет разделение даже из людей, идущих за Христом. Одни будут отвлекаться, другие будут все-таки идти за Богом относительно уверенно и вперед, скажем, убедительно. Да? Они не будут скользить на этом пути. Интересно заметить, что я вот обратил внимание на несколько интересных выражений, что как часто желание протянуть руку помощи кому-нибудь возникает тогда, когда он уже протянул ноги. Об этом сказал Сергей Федин. Интересно, да? То есть ты опоздал, ты хотел, вот ты готовился, ты там вроде бы долго, но не вовремя. И что интересно в христианской нашей, скажем, жизни может произойти? Я готовлюсь, одеваюсь, прихорашиваюсь и опоздал. Вопрос, буду ли я спасен? Вот это важный вопрос, потому что когда Господь говорит о категориях людей, живущих в канун Его пришествия, их будет несколько. Одни будут готовиться Его встречать, другие вообще не будут готовиться Его встречать. А третья категория людей, они готовятся, но так и будут не готовы. на момент пришествия Христа. И поэтому очень важно для себя принять правильное решение, а готов ли я встретить Христа? Когда это может произойти? Это может завтра произойти, это может вчера. Была такая уникальная возможность для меня. И я смотрю, что сатана делает очень много для того, чтобы мы отвлеклись от этого важного события. Чтобы мы успокаивали себя тем, что мы готовимся. Но важен не процесс приготовления, а результат, что человек будет готов встречать Христа и готов войти в покой Его. И поэтому сегодня, когда мы обращаем внимание на вот эту мысль, которая представлена здесь в послании апостола Павла, мы должны сделать для себя очень правильный вывод, что есть еще обещание войти в покой. Обещание, пока мы до сих пор живы, пока мы до сих пор еще ходим по земле, пока мы еще дышим, пока мы слышим голос Божий и Его призыв к покаянию, мы должны бояться опоздать. Это очень, ну, глубокая истина, потому что можно легко отвлечься, и отвлекаясь, человек теряет нечто очень важное. Поэтому давайте сделаем определенный вывод. Вспоминая нашего Федю в начале, да, шеф, а вы на час опоздали. Запомни, Федя, плохо не когда начальство опаздывает, а плохо, когда оно раньше тебя приходит. Вот это очень важная истина. То есть что мы здесь делаем, какой вывод? Проблема не в том, что Бог задерживается, потому что Он настолько велик, и не ты один у Бога, у Него есть настолько масштабные проекты. И если ты уже готов сегодня, то есть тот, кто еще не готов, а он хочет его взять с собой. Но ему для этого надо время. И поэтому мы читали, апостол Петр говорит, не медлит Бог исполнением обетования, а долготерпит, чтобы все пришли к покаянию. Здесь написано, что они не могли войти в покой за неверие. То есть нет веры, нет покаяния. Ну а в результате, если сделать вывод и посмотреть, как было в дни потопа, когда уже все увидели, уже было поздно. Поэтому вера нужна не тогда, когда мы увидим Христа на облаке, а сейчас, когда мы еще не видим Его на облаке, но мы верим, что Он придет на облаке. И у Него есть абсолютно твердое желание спасать своих детей, а не наказывать нечестивых. Это нужно хорошо для себя запомнить. И еще, сегодня, когда мы смотрим на историю потопа, некоторые не успели войти в ковчег. Почему? Потому что двери были открыты, но они отвлеклись, они не верили, что будет потоп, они не верили, что нужно это сделать. И в результате, что мы видим? Они остались за дверями этого ковчега. Поэтому сегодня Бог зовет, но не принуждает людей каяться. Он просто просит: «Следуй за мной». И когда человек задается вопросом, а как мне послужить Христу, да, как ответить на его призыв, потому что написано «много званых, но мало избранных», а избранный из званого переходит в категорию избранных именно благодаря тому, что он принимает решение пойти за Христом. И я лично убежден, что спасенных будет очень много людей, потому что они приняли решение пойти за Христом, в своей жизни идти за Христом, идти так, как Он идет, и жить так, как Он учит. Поэтому Он и говорит, когда услышите голос Его, свое сердце не ожесточай, потому что то, чему учит Иисус, оно всегда будет идти в контраст, в противостоянии с тем, что говорят вокруг, с тем, чему учат и как живут вообще люди вокруг тебя. Поэтому я бы очень хотел, подводя итог нашему духовному размышлению, не опоздай, это очень важный призыв. Не потому, что, знаете, в дни коронавируса люди там в молодом возрасте неожиданно умирают, всевозможные там штормы появляются, да, в организме, и человек, организм борется против себя, и ничего не предвещало беды, человек умирает. Прививку кто-то сделал и умер, а кто-то не сделал и умер. Не это главное. Вопрос не в том. Вопрос в том, что Бог знает, когда я умру. И когда с нами может что-то произойти. Вопрос не в этом главный. Что мы умрем и воскреснем, это вопрос решенный. Вопрос, принял ли ты Христа в свое сердце? Не ожесточил ли ты свое сердце, когда услышал голос Божий? Следуй за мной, иди за мной, поступай так, как я. Не опаздываем ли мы на это важнейшее событие жизни, когда Христос еще протягивает руки для того, чтобы нас спасти? Поэтому нам нужно сегодня успеть услышать голос Божий, не крик Божий, а голос, тихий голос Божий, спокойный, вразумительный, к сердцу, к разуму человека. Следуй за мной. Ты же видишь, что мир не твердый. Ты же видишь, что мир шаткий, он нестабильный. Нет сегодня на земле ни одного стабильного места. Никакое там, я не знаю, государство, самое какое бы оно ни было хваленое, Швейцария или другие, а нет стабильности. Перед вирусами никто не устоит. Перед землетрясением никто не устоит. Перед другими катаклизмами, наводнениями, как это мы наблюдали очень активно в течение этого года, никто не устоит, потому что силы небесные, написано, они поколеблются. И когда они поколеблются, Писание говорит, горького запьет тогда и самый храбрый. И вот поэтому, чтобы мы не возопияли горько тогда, чтобы мы не оказались опоздавшими у дверей закрытых, или как представлено в Писании, закрытие двери благодати, да, когда возможности для спасения будут закрыты. Потому что не вечно Господь будет ждать, а люди будут думать. И знаете, если так идти, то он еще должен 10 тысяч лет вот так жить, взывать, а мы живем, а у нас долги, а у нас мысли, а у нас планы на жизнь. Господи, я в курсе, я подожду, ну, еще ж пока не тряхнуло меня, я пока занят, а потом я слишком молод, чтобы верить в Бога, а кто-то слишком занят, чтобы верить в Бога, а кто-то уже слишком стар, чтобы верить в Бога, а потом слишком поздно, чтобы верить в Бога. И я очень хочу, чтобы Господь в нашу жизнь постучал вовремя, и мы, услышав этот голос Божий, как написано в книге Откровения в 3 главе, «Се стою у двери и стучу». Да? Очень красивое воззвание Господа. Он стоит за дверями нашего сердца и стучит. И говорит, «Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». И в конце заканчивается 21 стих. «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Итак, чего нужно бояться в вопросах опоздания? Опоздать, поверить в Бога. То есть, когда уже библейские пророчества говорят, что Христос скоро придет. Природа говорит, политика говорит, все говорит о том, что Христос скоро придет. И можно все еще, знаете, сомневаться и не поверить Богу. Это раз. И второе, можно не успеть отдать ему свое сердце и сказать, Господи, действительно, я не от обезьяны произошел. Во всем есть величайший мудрый замысел в природе, в животных, в творении. И когда люди говорят, матушка природа, но ведь за этой матушкой стоит и отец, который ее сотворил, эту матушку. И мы должны это четко для себя принять. Да, мы не знаем ответов на все вопросы. Я знаю, сегодня люди ломают копья. Какая природа умерла на кресте? И, кстати, у меня будет скоро тема на эту именно мысль о том, а что же все-таки происходило на кресте. Но я хочу сказать, друзья, мы там узнаем все, потому что, чтобы узнать глубокое, нужно мозги глубокие иметь. Наши мозги развиты сегодня на 5, на 6, на 4, на 10%, как говорят ученые, исследующие мозг человека. Он не изучен. Что мы можем понять? Мы понимаем только то, что можем ассоциировать. Поэтому он говорит к нам, понятными нам категориями. Не опоздай, чтобы ты не увлекся вот этим неверием, ропотом, да, как некоторые. Что такое ропот? Это недовольство. Недовольство, когда я с чем-то не согласен, когда я чего-то не понимаю. И, конечно, ропщущие люди – это не очень хорошо. Много выводов можно делать из этой темы, но я бы хотел попросить и Бога, и нас с вами, давайте поторопимся. Давайте немножечко для себя примем решение. Если мы услышим голос Божий, а почему люди не каются? Они не слышат голос Божий, они не читают Слово Божие, они не слушают это Слово. И поэтому они смотрят телевизор. А в телевизоре совершенно другая картина. И вот здесь Господь говорит, чтобы когда я проговорю к тебе, чтобы ты не ожесточился. Когда я постучу к тебе, чтобы ты не ожесточился, чтобы ты открыл двери сердца. Это речь идет об одном и том же голосе. Когда мы услышим, что Иисус стоит у дверей, и не просто, что Он скоро придет, а когда Он придет, где я и вы будете? Это очень важный вопрос. Для меня он судьбоносный. Я хочу, чтобы я был найден Богом на пути, который ведет к Нему, к Иисусу. Чтобы, если Он остановит меня на дороге, чтобы Он остановил меня там, где я буду делать добро, делать то, что Господь мне одобрил и благословил делать. Пусть Господь прославится в нашей жизни, пусть Господь будет велик в нашем служении Ему, и когда Он придет, мы никогда ни на минутку не испугаемся, ох, Христос пришел, а будем бояться до того, как Он пришел, потому что мы боялись опоздать, и вот это самое главное. А Он, когда придет, Он обязательно заберет своих детей к себе. Я хочу об этом помолиться. Отец Небесный, благодарим Тебя за эту мысль, которую Ты оставил в Слове Твоем, чтобы мы не опоздали. И прошу Тебя, Боже, благослови каждого из нас, чтобы, когда мы услышим Твой голос, когда Ты проговоришь, чтобы наше сердце не ожесточилось, чтобы мы не начали искать какие-то нелепые аргументы, доказательства и факты, потому что их действительно уже очень много, но чтобы мы научились доверять Тебе, Твоему библейскому божественному голосу. Сохрани нас от легковерия, сохрани нас от ропота, от сомнений, от всякого рода зла, чтобы наша вера была твердая, уверенная, проверенная и утвержденная в Тебе. Тебе да будет слава вечному Богу во веки веков. Аминь.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
5: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте! Большинство женщин, у которых есть дети, назвали появление ребенка самым важным моментом в жизни. Но это и огромная ответственность. Ведь ребенок совершенно беззащитен перед ошибками своих родителей, особенно ребенок еще не рожденный. Сегодня мы будем затрагивать в программе вопросы здоровья, которые применимы к любому человеку, но к которым особенно важно прислушаться женщинам, ожидающим малыша.

0: Когда мы говорим о здоровье, то нам важно понимать, что каждый из этих принципов очень важен. Нельзя выделить какой-то один и нельзя сказать, что только он нужен нам. Но каждый из них должен быть в нашей жизни. Несколько фактов о воде. Когда мы говорим о том, что вот мы состоим из клеток, кирпичиков таких нашего организма, то каждая клетка, она наполнена водой, наполнена внутриклеточной жидкостью. И по идее не существует жизни без воды. Если мы возьмем человека достаточно взрослого, то окажется, что большая часть организма, она состоит именно из воды. То есть где-то 60%. Но если мы возьмем маленького человека, ребенка, то количество воды, оно еще больше здесь. Около 75% в организме – это вода. И вот мы с вами посмотрим самые основные функции, самые основные процессы, где она участвует. Во-первых, вода, как мы уже сказали, она является практически идеальным растворителем для нас. То есть любой процесс, он идет в воде, вещества растворяются, они вступают в реакцию друг с другом. Следующий момент очень важный – это то, что вода, помимо того, что она растворяет химические вещества, которые вступают в реакцию, но еще и вода сама вступает в эти реакции, сама по себе. То есть есть химические реакции, которые идут с непосредственным ее участием. И если ее нету, то получается, что эти реакции, они замедляются или вообще не могут идти. Поэтому мы с вами дальше посмотрим, что очень многие процессы в нашем организме, они страдают, если не хватает воды, если наступает обезвоживание, проблема с обменом веществ. Если ее нет, то какие бы самые хорошие питательные вещества, например, не были в нашей пище и на наших тарелках, то они не смогут дать ту энергию, которая в них заключена потенциально, потому что они не смогут растворяться как следует. Поэтому у человека может нарастать такой симптом, как усталость, и физическая, и умственная, и эмоциональная. Человек быстрее устает, быстрее заканчивается энергия, когда не хватает воды. Еще один важный, даже не один, а несколько важных моментов, которые нам обязательно нужно сказать по поводу воды. В каких процессах она участвует? Дыхание, поддержание нормального объема и концентрации крови. Это все вот необходимо для того, чтобы в этом во всем необходимо участие воды. Поддержание нормальной температуры тела. Пищеварение, выведение отходов, поддержание эластичности тканей – все это необходимо с участием воды. Если, например, кровь она теряет какое-то количество воды, то что получается? Какая кровь становится? Она становится густой, густой. И эту кровь, я думаю, что вы понимаете, что эту кровь достаточно сложно протолкнуть по сосудам. И сердцу надо больше напрягаться, чтобы ее протолкнуть. То есть фактически недостаток воды, он может послужить как фактор увеличения артериального давления. Хотя сегодня очень часто наоборот назначаются мочегонные препараты, чтобы снизить объем крови. Но это может помочь человеку на каком-то этапе. Если человек продолжает пить мало воды, то фактически другая оборотная сторона вот этого явления. Кровь становится густой, и хотя ее меньше в организме, вроде бы меньше объем крови, и кажется, что сердцу легче бы должно быть работать, но густую кровь все равно тяжело проталкивать. Следующий момент – это поддержание нормальной температуры тела. Дело в том, что в нашем организме есть такой нормальный процесс – это потоотделение. То есть если температура тела повышается, то должен выделяться пот для того, чтобы поддержать температуру тела в норме. Если, например, у человека недостаток воды, мало человек пьет воды, то вот этот процесс, он затормаживается. Если у человека простудное заболевание с температурой, если у него, например, тяжелая физическая работа, если, например, высокая температура окружающей среды, жара вокруг, там, где, опять же, нужно охлаждать собственный организм, везде в этих процессах, если не хватает воды, то организм не может держать этот процесс под контролем. И температура тела начинает расти. Повышается риск перегревания. И если мы говорим о простудных заболеваниях, то невозможно снизить температуру тела. Человек очень часто вынужден прибегать к каким-то жаропонижающим препаратам. Следующий процесс – это пищеварение. Вода необходима для пищеварения, потому что она входит в состав соков пищеварительных. Но здесь два важных момента надо помнить, что если, например, вода, мы употребляем мало воды, то эти пищеварительные соки становятся концентрированными. Организм не может выделить на эти соки достаточное ее количество. Они становятся концентрированными и, можно сказать, агрессивными. Вот такие агрессивные соки, они могут повредить слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. С другой стороны, если эти соки очень разбавленные, желудочный сок разбавленный, то что получается? Пищеварение не может идти, как должно быть. Это когда происходит? Когда мы обычно запиваем еду. Поэтому вот в нашей столовой вы, в принципе, не видите того, чем можно было бы эту еду запить. Она в таком виде, что ее надо хорошо переживать, но не запить. И сок выделяется той концентрации, которой он должен быть. Следующий момент – это выведение отходов. Тоже очень важный момент, что касается воды. Дело в том, что, мы уже сказали, вода является идеальным растворителем для нас. Но представьте себе, что те вещества, которые должны вывестись, продукты обмена веществ, отходы, они должны быть выведены из клетки. Но если не хватает воды, не хватает растворителя, то эти продукты обмена не выводятся так, как положено. Они начинают застаиваться внутри клеток. Очень часто применяется слово «шлаки». Да? И дальше как идет мысль, что если есть шлаки, нужно вот какую-то чистку провести. И сегодня мы видим, что очень много вот таких всяких методик. Чистится печень, чистится там кишечник и много чего остального. Но по отношению к физиологии нашего организма, чаще всего они не физиологичны, потому что они слишком агрессивно действуют на наш организм. Поэтому мы эти методы не применяем и не рекомендуем их применять. Если мы посмотрим на наш организм, вот непредвзято так вот, то мы увидим, что он очень мудро устроен. И для того, чтобы выводить продукты обмена веществ, в нашем организме есть все, что нужно. У нас есть почки, у нас есть кишечник, у нас есть легкие, у нас есть кожа. Нам нужно создать условия. Нам надо сделать так, чтобы эти продукты обмена веществ могли быть в чем-то растворены, в воде, то есть. И тогда они будут выводиться, тогда почки будут работать, как им положено. То есть их не надо будет подгонять, потому что это их работа. Они для этого созданы. И все будет работать как часы, как говорится.
1: Достаточное питье во время беременности способно защитить женщину от позднего токсикоза. Иногда женщины стараются пить меньше из-за отеков. В этом случае вам необходимо посоветоваться со своим врачом. Но в большинстве случаев он посоветует пить достаточно, но обратить внимание на употребление соли, которая задерживает жидкость в организме, и на качество того, что мы пьем. К примеру, кофе содержит кофеин – вещество, истончающее нервную систему и перегружающее сердце. А растворимый кофе, кроме того, содержит красители и ароматизаторы. Чай тоже содержит кофеин, причем в чашке зеленого чая, который считается более полезным для здоровья, кофеина содержится даже больше, чем в черном. Сладкие газированные напитки вообще лучше не рассматривать как продукт питания. Они содержат массу синтетических веществ, употребление которых вообще не рекомендуется диетологами. А уж во время беременности особенно. Даже магазинные соки не всегда безобидны. Многие фирмы добавляют в них антиокислители и консерванты. Поэтому сок лучше пить только тот, в составе которого вы уверены. Заменяя воду одним из перечисленных напитков, мы наносим себе вред. Идеальный вариант для питья – это родниковая вода. К сожалению, она доступна не всем. Если вам приходится пить воду из-под крана, обязательно очищайте и отстаивайте ее. Современные фильтры для воды способны уберечь организм от нежелательных химических элементов. Еще совсем недавно женщины не задумывались даже над тем, что курение может серьезно навредить будущему ребенку. Сейчас информация стала более доступной, и этим надо пользоваться. Предупрежден, значит вооружен. Это девиз следующей рубрики нашей программы.

0: Не так давно пластик вошел в нашу жизнь, но уже завоевал повсеместное признание. Мы теперь слабо представляем себе, как обойтись без пластиковых бутылок, упаковок и контейнеров для продуктов. Безусловно, это удобно. Но так ли уж хороша пластиковая посуда? В последнее время поступает все больше информации о ее негативном влиянии на здоровье. Сегодня мы поговорим о диоксине. Диоксины – это глобальные экотоксиканты, обладающие мощным мутагенным, иммунодепрессантным, канцерогенным действием. Диоксины оказывают негативное влияние на развитие эмбриона. Они слабо расщепляются и накапливаются как в организме человека, так и в биосфере планеты, включая воздух, воду, пищу. Диоксин, проникающий в пищу, вызывает раковые заболевания, особенно рак груди. В результате исследований в области раковых заболеваний, проведенных в больнице имени Джона Хопкинса в Соединенных Штатах Америки, врачи сделали следующие выводы. Никакой пластиковой посуды в микроволновых печах. И второе, никаких пластиковых бутылок с водой в морозильных камерах. Диоксин является высокоядовитым веществом для клеток человеческого организма. Не замораживайте пластиковые бутылки с водой, так как это приводит к освобождению диоксина, входящего в состав пластика. Доктор Эдвард Фуджимото, руководитель программы здоровья больницы Кейстел, выступая на телевидении, говорил о риске, которому мы подвергаем наше здоровье. Особое внимание было уделено недопустимости использования пластиковой посуды для нагревания пищи в микроволновках. Особо это касается жирной пищи. Доктор Фуджимото сообщил, что сочетание жира и высокой температуры и пластика вызывает освобождение диоксина и его проникновение в пищу, а соответственно, в конечном счете, в клетки человеческого организма. Вместо пластика для подогрева пищи используйте стеклянную или керамическую посуду. Результат будет тот же, но без диоксинов пищи. Поэтому продукты быстрого приготовления, такие как растворимые супы, каши и так далее, вначале необходимо переложить из пластиковой упаковки в стеклянную посуду, а затем лишь ставить в микроволновку или любую другую печь. Он также напомнил о том, что некоторое время тому назад фастфудовские рестораны отказались от пластиковой упаковки и перешли на бумажную. Одна из причин – проблема с диоксином. Также доктор отметил о недопустимости использования пластиковых крышек и покрытий во время приготовления пищи в микроволновой печи. Это также опасно, как и использовать пластиковую посуду. Высокая температура приводит к тому, что диоксин попадает с такой крышки в пищу. Намного безопаснее использовать бумажные салфетки. В очередной раз мы убеждаемся, что чем ближе к природе, тем лучше для человека. Будьте внимательны и здоровы!
1: Следующий продукт иногда запрещают беременным женщинам из-за его сильного воздействия на организм. Поэтому важно перед применением проконсультироваться со своим врачом. Зато если вы еще только планируете беременность, этот продукт просто обязан появиться на вашем столе.

XIII веке, когда Русь билась с Батыем, Европа развлекалась крестовыми походами, в Древнем Китае государственную политику волнует вопрос диеты. Китайский император издал указ, согласно которому все население ежедневно должно употреблять ламинарию, то есть морскую капусту. Кто не ест – государственный преступник. А чтобы никто не мог уклониться, ее стали за государственный счет доставлять во все углы Поднебесной. Так проявила себя забота властей о здоровье нации. К сожалению, результаты этого масштабнейшего эксперимента не были описаны. Известно лишь то, что в стране перестали встречаться заболевания, вызванные дисфункцией щитовидной железы. Лечебный эффект был вызван высоким содержанием йода в листьях этой водоросли. Но самое главное – это даже не количество йода, а то, что он находится в такой форме, которая легко усваивается человеком. Кроме йода, морская капуста богата молибденом, медью, кобальтом. Это сочетание как нельзя лучше подходит для организма. Поэтому ламинарию можно назвать живой таблеткой для нашего здоровья. В организм человека йод поступает с пищей, водой и воздухом. Но если вы живете далеко от моря, то недостаток этого жизненно важного вещества необходимо восполнять. Щитовидная железа с помощью йода вырабатывает гормоны, которые дают человеку энергию. Йод также необходим для создания фагоцитов – иммунных клеток крови. Фагоциты оберегают наше здоровье. Они выявляют и уничтожают все инородные тела, которые попали в организм и могут причинить нам вред. Фагоциты могут уничтожать даже перерожденные клетки. Поэтому так важно, чтобы в организм поступало достаточное количество йода. Гормональные нарушения, возникающие из-за дефицита йода, не имеют подчас выраженного характера и проявляются в форме приступов необъяснимой тоски, раздражительности или сонливости. Падает трудоспособность, незаметно происходит ухудшение памяти и внимания, снижается интеллект. Все это мы списываем на усталость, социальные или психологические причины, не задумываясь о том, что корень проблем – это банальная нехватка йода. Несколько лет назад ученые сделали сенсационное заключение. Недостаток йода в первую очередь бьет по умственным способностям. Исследования, выполненные в последние годы в разных странах мира, показали, что средние показатели умственного развития населения, проживающего в регионах йодной недостаточности, ниже, чем в регионах без дефицита йода. Особенно это заметно на детях. Из-за недостатка йода ребенок может начать резко отставать в умственном и физическом развитии. Йод важен для всех, но в некоторых случаях потребность в нем повышается. Так, например, подросткам и кормящим женщинам требуется больше йода. И в лучшей форме его предоставляет ламинария, из которой он усваивается полноценным образом. Йод также важен для беременных, так как необходим для развития здорового плода. Но надо помнить, что лучше запастись полезными веществами до того, как вы решите завести ребенка, так как некоторые врачи не советуют есть ламинарию во время беременности. Еще одно чудо-вещество морской капусты – это альгинаты. Альгинаты – это активные природные сорбенты. Они не перевариваются, но, проходя через желудочно-кишечный тракт, впитывают и выводят из организма токсины и болезнетворные бактерии. Их сила настолько мощна,

0: холестерины. Они объединяются с холестерином в нерастворимые соединения прямо в пищеварительном тракте. Таким образом, опасное вещество покидает организм, не всасываясь в кровь. А с другой стороны, полезная водоросль способствует выбросу желчи, заставляя печень усиленно ее производить. А как известно, желчные кислоты строятся как раз из холестерина. Он берется организмом из крови, и таким образом сосуды оздоравливаются. Существуют целые подводные огороды ламинарии. Очень важно, чтобы она росла в экологически чистых районах. Ведь водоросль будет впитывать все, что ее окружает. Поэтому старайтесь покупать ее у известных производителей. Давно замечено, что у рабочих, которые занимаются заготовкой ламинарии, кожа рук становится нежной и молодеет. Этот эффект вы можете испытать и на себе. Попробуйте поделать маски для лица из морской капусты. Такая процедура смягчает кожу и убирает мелкие морщинки. Морскую капусту часто применяют для обертываний в борьбе с целлюлитом. Она обладает легким лимфодренажным эффектом и улучшает кровообращение. Ламинария хороша для борьбы с растяжками, которые могут появляться во время беременности. Блюда с ламинарией будут поддерживать вашу красоту, ведь она напрямую зависит от здоровья. А морская капуста позаботится о том, чтобы здоровье вам прибавилось. Чего только не готовят из ламинарии. Наиболее популярны, конечно, салаты. Кроме того, с ней можно варить супы и готовить соусы. В странах Востока ее даже заваривают как чай, а в США засахаривают. Но если вам не нравится вкус морской капусты ни в каком виде, приобретите в аптеке сушеную ламинарию. Добавляйте по чайной ложке порошка в блюдо во время готовки. Вкус не будет ощутим, а ценные вещества полностью усвоятся организмом. Даже если для вас это совсем непривычно, постарайтесь включить морскую капусту в свой рацион. В отличие от синтетических витаминов, есть ее можно постоянно. И чем дольше ее употребляют, тем больше пользы она может принести.
1: Вместо жизни остался только здоровый образ жизни. Как-то сиронизировал Жванецкий. Чтобы нас не мучило ощущение скудости из-за питания здоровой, но невкусной пищей, постарайтесь найти такие блюда, которые вам понравятся. Вам кажется, что вам никогда не полюбить морскую капусту? И все-таки запаситесь блокнотом и ручкой. Может быть, следующий рецепт примирит вас с этим уникальным продуктом.
2: Здравствуйте! Когда женщина ждет ребенка, ей часто хочется чего-то необычного. Я очень люблю роллы, но классические роллы состоят из сырой рыбы, а беременным ее употреблять небезопасно. Сегодня мы с вами приготовим овощной ролл, который очень полезен. Для этого нам потребуется листья морской капусты, огурец, авокадо и рис. Овощи нужно нарезать брусочками. Сегодня у меня уже есть нарезанные овощи. Берем ламинарию. Выкладываем на нее рис. Вообще нужно оставлять с одной стороны сантиметр где-то, не заполнять его весь рисом, чтобы потом она хорошо свернулась. Ламинария – это морская капуста. Она очень полезна, так как содержит много йода. Дальше нам нужно на рис выложить бруски овощей. Бруски не должны быть очень большие, чтобы она хорошо завернулась. Попробуем завернуть. Заворачивать нужно очень туго. Нарезаем. Внимание! Для нарезки роллов нужен очень острый нож,

0: едим с соевым соусом и с удовольствием.
1: Потребности ребенка заставляют женщину менять свой образ жизни, корректировать рацион. Но самая главная потребность ребенка – это даже не здоровый образ жизни, а счастливые и любящие его родители. Поэтому я желаю вам, чтобы Господь дал вам здоровье и мудрости в воспитании детей, и, конечно же, счастье.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Вообще у нас Библию не читают в основном, или читают очень-очень мало.
4: То вот если у вас вот чистая Библия, так сказать, без каких-то пояснений, вы там мало что поймете, а хуже того поймете и не так.
5: И вот такие вещи, которые в Евангелии, вообще в Новом Завете есть, которыми пронизано раннее христианство, они действительно нуждаются, может быть, в подсказке, в истолковании.
1: В этой программе опыты чтения Библии. Что делает Библию значимой? Что такое искупление? Родовое общество в Библии. Таинство чтения.
6: Библия, пожалуй, для нашей цивилизации самая известная, самая печатаемая книга. Про Библию люди слышат практически каждый день откуда-то из телевидения, из радио и просто каких-то разговоров, из газет. Далеко не все ее читают, далеко не все с ней знакомы, по крайней мере, до такой степени, чтобы понимать, о чем идет там речь.
7: Я начал читать Новый Завет, но естественно, что Новый Завет начинается с Евангелия от Матфея, с родословия Иисуса Христа. Авраам родил Исаак, Исаак родил Иакова и так далее. В общем, мужчины рожают, и, в общем, абсолютно неинтересно. И я скажу, что, в общем-то, мое чтение, чтение Нового Завета на этом закончилось. Потом я начинал читать Ветхий Завет, и книга «Бытие» — это была книга, которая на второй странице уже навевала скуку, там тоже начинаются списки, кто кого родил. Вот, кто сколько жил, и тогда я свое чтение не завершил. Тем более, что сразу с первых страниц возникают загадки, которые невозможно разрешить.
3: Очень многие люди, которые решали не почитать нам Библию, как бы расширить свой, что называется, кругозор, они открывали, ну, естественно, Новый Завет Матфея и читали. Там, Авраам родил Исаака, Исаак родил... Так, все, закрывали, и на этом заканчивалось.
5: Смотрите, вот с этими родословиями у меня лично был такой случай. Мы в начале 90-х отдыхали в Крыму, снимали там кусок дома с семьей. И женщина-хозяйка, она знала, что мы христианская семья. И она сказала, ну, читал я вашу эту Библию, Новый Завет. Что там написано? Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. А мы, бабы, на что? Мужики у вас там рожают. Она была всерьез обижена.
3: В древности действительно считалось, что главным в деле зачатия является мужчина. Женщина, она вспомогательная, она сосуд для вынашивания.
5: Конечно, это погрешность перевода синодального. На самом деле не Авраам родил Исаака, вот родил, как женщина рожает ребенка, а стал отцом. От Авраама произошел Исаак. Авраам стал отцом Исааку. Да? Можно по-русски очень разными способами сказать. Породил хотя бы, породил уже... снимает эту физиологию, вот, родовые муки, там, появление младенца. И, конечно, тут бывает нужно, ну, настроиться, если есть возможность и желание действительно куда-то посмотреть. Но иногда только комментарии или только специальная литература позволяет понять какую-то важную библейскую идею.
7: По большому счету, вся моя дальнейшая жизнь это была попытка снова приступать к чтению Библии. Я приступал. В конце концов, я прочел Евангелие от Иоанна. Это была первая книга, которую я прочел. Ничего не понял, начал читать заново. Прочел много раз. Потом прочитал весь Новый Завет. Потом прочитал весь Ветхий Завет. И все это происходило постепенно. Таким образом, начиная с малого, это чтение библейских книг полюбилось мне. Я стал это делать, мне стало это интересно, потому что это книга, в которой открывается сам Бог. И вот... сама эта мысль о том, что в этой книге открывается сам Бог и говорит с тобой сам Бог, она делает эту книгу для меня значимой.
1: Музыка. «И сотворил Бог человека по образу своему. По Божию образу сотворил его. Мужчину и женщину обоих он сотворил. Благословил их Бог и сказал им: «Будьте плодовитыми и многочисленными. Заселяйте землю, вам владеть ею. Вам властвовать над рыбами в морях, птицами в небе и над всеми живыми существами на земле».
7: Иногда мы читаем какие-то книги, которые мы не очень понимаем, например, книги, говорим, послание Павла. Почему мы послание Павла не понимаем? Потому что это как разговор по телефону. Павел разговаривает, отвечает на вопросы, которые его, вероятно, прислали в другом письме. Причем он не повторяет вопрос, он отвечает сразу по существу, и поэтому мы не всегда понимаем, о чем Павел говорит. Это послание на определенную тему. То есть письмо, содержащее определенные темы, но при этом это и настоящая переписка. Поэтому мы с вами участвуем, читаем пистолярный жанр.
3: Апостола Павла я, можно сказать, обожаю лично, влюблена в него, но он пишет ведь не людям, которые только-только пришли, или вообще не христиане, он пишет уже христианам, он пишет христианским общинам. Поэтому, конечно, когда человек открывает и пытается читать, он там очень много не понимает. Тем более, что если мы говорим о синодальном переводе, то Евангелие более или менее понятно. Там есть отдельные слова, которые цепляют, отдельные неправильные переводы, отдельно устаревшие вещи, отдельные как бы двусмысленности. Но все-таки суть понятна. А вот Павел – это просто абракадабра. Я вспоминаю, опять же, как говорил отец Александр, он говорил, я знал одного умного и честного епископа, православный епископ, который говорил: у Павла я понимаю только две вещи. Святаго апостола Павла – чтение, а следующее – аминь. Вот почему, понимаете, из Павла дергают отдельные фразы, забывая о том, что фраза, она часто вообще может быть понята только в контексте.
1: Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». Ему слава во веки веков. Аминь.
5: Например, христиане всегда говорят об искуплении. Иисус Христос искупил людей всех. А что это значит? Люди иногда даже начинают задавать такие каверзные вопросы. Искупил, то есть денежек заплатил. Кому? Богу Отцу? А что, Богу Отцу нужно, чтобы ему сын платил деньги, что ли? Мне вот мой сын денег не платит, наоборот, я ему даю на карманные расходы. А, нет, он, может быть, дьяволу заплатил деньги, чтобы людей освободить от греха? Это что же, значит, он ему подчинен, значит, он ему как бы налог платит? Это, куда это годится? Но это современное сознание, где деньги максимально обезличены, и где все люди между собой, по крайней мере, в теории равны, а деньги – это способ добиться того, чего тебе нужно.
1: И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле».
5: В древнем обществе люди прежде всего делятся на тех, кто люди, и тех, кто вещи. Рабы – это вещи, они не люди, у них нет никаких прав. Они принадлежат другим людям. Но раба можно выкупить. Вот, допустим, попал кто-то в рабство. Я прихожу к хозяину, говорю: сколько этот раб стоит? Он мне говорит: столько-то. Я даю ему эту денежную сумму и отпускаю раба на свободу. Если это мой родственник близкий, у меня есть возможность, конечно, это делали люди в древности. А тут пришел Христос и искупил каждого. Он совершенно не в родстве был с этими людьми, он не чувствовал себя обязанным, не думал, что они обязательно вот будут как-то его за это сильно благодарить. Он просто пришел и отдал свою жизнь, как этот выкуп. И человеку древности это прекрасно понятно. Потому что в той же Римской империи из этого следует, ну, некоторый вывод. Что значит, меня кто-то выкупил из рабства? Значит, я не просто теперь говорю «Ура, всем спасибо, пока я пошел развлекаться». Я становлюсь клиентом этого человека. Слово «клиент» в Древнем Риме означало другое, чем сегодня. Сегодня это там клиент парикмахерский. Да? А там клиент – это человек, связанный очень тесными узами со своим патроном, но свободный. Вот есть раб, который вещь, который просто делает то, что ему сказали, или его будут сильно бить. А клиент – это человек, который, ну, вот в силу этих отношений возникших, вольноотпущенник, как правило, тот, кто был рабом, но стал свободным, получил свободу от этого человека, он теперь всецело на его стороне, он ему помогает, исполняет его поручения. В свою очередь, его патрон, тот, кто ему дал эту свободу, его наделяет какими-то нужными ему средствами, там, полномочиями, потому что древнее общество, оно очень такое, ну, структурированное. Там не все купишь на деньги, там нужно знать, кто ты, откуда, какого ты рода, кто твой патрон, кому ты служишь и так далее. Вот патрон, собственно, наделяет этого клиента своим именем, между прочим, да, как у нас в России отпускали на свободу крепостных и давали им фамилии. Там, Шереметьевы – это не обязательно аристократы, это могут быть бывшие крепостные Шереметьевы. Гагарин, Юрий Гагарин, наш космонавт, он не княжеского рода, он из бывших крепостных князей Гагариных. То же самое в Древнем Риме. Он получал родовое имя своего патрона. Так посмотрите на то, как ранние христиане видели сами себя. Да вот ровно в этой парадигме пришел Христос, дал за нас выкуп, мы больше не рабы, мы свободные. Но мы свободные, мы его клиенты, мы носим его имя, христиане.
1: Последний, самый великий день праздника, Иисус стал среди его окружавшей толпы и провозгласил: «Кто жаждет, ко мне пусть придет и пьет. У верующего в меня, сказано в Писании, реки живой воды потекут из сердца». Он говорил о Духе Святом, которого получат поверившие в Него. Но Дух Святой еще не был дан, потому что слава Иисуса не была еще явлена миру. Иные из толпы, услышав слова его, сказали: «Воистину он пророк». Другие говорили даже: «Это Мессия». Некоторые, однако, возражали: «Разве может Мессия прийти из Галилеи? Не говорится ли в Писании, что потомком Давида будет Мессия, что из Вифлеема придет он, из селения, где жил Давид?» И раскололась толпа из-за противоречивых мнений о нем.
5: Вот мы с трудом помним, кто у нас прабабка-прадед. Так, бабушек, дедушек, особенно если в детстве видели их, еще помним. А прабабка-прадед, можем ли мы назвать хотя бы имена полностью и вспомнить историю жизни? Уже нет. В родовом обществе, которое во многом сохраняется, вот скажем, там, на Кавказе, отчасти в Поволжье, каждый помнит, какого он рода. Я прекрасно помню, я еще с осетинами работал. И я говорю: да, вот мы, когда были в школе, у нас было в классе два осетина. Назвал их фамилии. И девушка-переводчица сказала: а, этот из этих, а тот из тех. То есть уже по фамилиям она определяет, какой это род, значит, в каких отношениях ее род состоит с этим родом, кто там ближе, кто там дальше. И для меня это странно, потому что она городской житель, потому что она уже давно там не в ауле живет, ее там родители не в ауле жили, но все равно это представление встречается. А мы открываем Библию, мы открываем Новый Завет, Евангелие от Матфея, читаем: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Скукотища, зачем это нужно? А для родового общества это очень важно, понять, кто от кого происходит, кто с кем в каком родстве, в каких отношениях.
6: Первый опыт был очень тяжелый, и я понимал, что это что-то совершенно из другого мира, к которому прикоснуться вот просто так, схватить то, что, как вот современный человек привык, что мы достаточно быстро должны реагировать, у нас мало времени на все. Мы должны прибежать, схватить какой-то кусок чего-то, быстро его освоить и побежать дальше. А дальше мы будем думать, нужен нам этот кусок для нашей дальнейшей жизни или нет. Вот первый мой опыт, он заключался в том, что я понял, что так не получится с этой книгой, что для этого нужно время, для этого нужны какие-то усилия, для этого нужна молитва.
4: Ну, конечно, нужно читать как саму Библию, так и вспомогательную литературу научного плана. Но вот сейчас Российское библейское общество, где я состою членом правления, выпустило учебную Библию, там есть вводные статьи каждой книги, там есть необходимые пояснения. Вот, поскольку вообще изучение Библии – это очень серьезная наука, это целый комплекс наук и филологических, и исторических, и археологических, не говоря о теологии, то есть, о, так сказать, уже понимании ее богооткровенного смысла. Вот, и этому надо учиться.
6: Ну, когда прочитываешь Библию один раз, ну, я знаю многие такие случаи, когда люди говорят, что ну, все, мы прочитали Библию. И на этом могут успокаиваться на многие годы. Библию я уже читал. Мне неоднократно приходилось такие вещи слышать. У меня, наверное, тоже был такой период, где-то полгода, я помню, что я прочитал Новый Завет, прочитал большую часть Ветхого Завета и сказал, ну, я прочитал Библию. Теперь есть много хороших духовных книг, богословских книг, теперь я буду осваивать их, а Библию я пока положу на полку, когда она мне понадобится, я ее, наверное, открою. Потом у меня был после этих полугода у меня был опыт, мне попалась на глаза очень интересная книжка. Есть такой итальянский католический автор, зовут его Энцо Бьянки. А книжка называлась «Молитва слову» о молитвенном чтении Священного Писания. Я ее открыл, она достаточно небольшая. Книжку, кажется, делала в России, переводила такая организация «Общество друзей Священного Писания». И оказалось, что книга, в общем-то, она не узкокатолическая, она не конфессиональная, в общем-то, она показывает, насколько это древняя традиция читать Библию как именно как общение с Богом. Вот. Это то, что называется молитвенное чтение. То есть не просто как изучение Библии с вопросом, с каким-то обсуждением там, а именно как личная встреча с Богом. Такое таинство чтения. И оказалось, что это очень древняя традиция, которая идет прямо с первых веков христианства, вот о таком чтении. И мне захотелось как-то это попробовать. Я попробовал, и у меня начало получаться. И с тех пор вот Библию я как-то не выпускаю из рук. То есть если мое утро не началось с чтения, я буду чувствовать что-то. Ну, как бы я не поел, наверное, не позавтракал сегодня.
8: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волны убелю. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим».
9: Я бы пожелал не игнорировать этот источник божественной мудрости, вот, и приобрести, если у кого-то нет, а если у кого-то есть, просто выложить эту книгу на стол и сделать ее настольной книгой, и обращаться к этой книге каждый день, хотя бы по чуть-чуть, что-то из нее читать и пытаться осмыслить, пытаться понять. Эта книга, она способна жизнь устроить, упорядочить жизнь любого человека. Вот. И человека неблагополучного, и вполне благополучного. Она способна привнести вот в жизнь человека новый какой-то смысл, новое понимание вещей. Может быть, человек до этого понимал как-то по-другому, поиначе, И, может быть, он не видел смысла во всем этом. А теперь это все упорядочивается. У него формируется новое мировоззрение, вот, связанное с новым восприятием мира, жизни, смерти, самого себя, смысла человеческого существования. Я не знаю ни одного человека, который бы разочаровался, обратившись к Библии, разочаровался в ней. Не знаю таких людей.
10: Я читал Библию от доски до доски в Михайловском, когда находился там в ссылке. Читал даже некоторые главы своей Арении. Но и ранее я много читал Евангелие. Хотите ли, чтобы я сделал вам одно признание? Я как-то ездил в монастырь Святые Горы, чтобы отслужить панихиду по Петру Великому. Служка попросила меня подождать в келье. На столе лежала открытая Библия. И я взглянул на страницу. Это был Исаия. Я прочел отрывок, который перефразировал в пророке. Он меня внезапно поразил. Он меня преследовал несколько дней, и раз ночью я написал свое стихотворение. Я встал, чтобы написать его. Мне кажется, что стихи эти я видел во сне. Исаию я читал и раньше, на этот раз. Текст мне показался дивно прекрасным. Я думаю, что я лучше понял его. Так всегда бывает со Священным Писанием. Сколько его ни перечитывай, чем более им проникаешься, тем более все освещается и расширяется.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: духовное наследие.
1: Русский писатель и глубокий мыслитель Николай Васильевич Гоголь в одном из своих произведений писал: «Где же тот, кто бы на родном языке русской души умел бы сказать нам это всемогущее слово «вперед»?» Века проходят за веками, полмиллиона сидней, увольней и болванов дремлет непробудно. И редко рождается на Руси муж, умеющий произнести это всемогущее слово «вперед». С другой стороны, Федор Михайлович Достоевский говорит: «Россия еще молода и только начинает жить, и в этом вовсе не ее вина». Действительно, когда мы обратим свой взор на нашу с вами отчизну, на нашу с вами родину, мы увидим, что в ней переплетается с одновременной святостью, а именно так мы зачастую называем Россию, Святая Русь, переплетается и множество пороков и грехов, которыми она одержима и в которых, может быть, она погрязла. Но будем помнить, матерей не выбирают, равно как не выбирают нашу отчизну, родину, которая является для нас матерью, какая бы плохая она ни была. В чем бы она ни была обвиненной, она остается матерью для нас навсегда. И об этом нам говорит Анна Андреевна Ахматова в своем стихотворении. «Мне голос был, он звал утешно, он говорил: иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих омою, из сердца выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не оскорбился скорбный дух». Еще более остро это чувствует один из наших современников Михаил Концев. «Мне Русь была не словом спора, мне Русь была судья и мать, и мне ли русского простора и русской доли не понять? Воспетый столькими веками, в одно дыхание мое, я сын Руси с ее грехами и с благодатями ее. Я не могу сутулить спину и каблуками не стучать, я не умею вполовину ни говорить и ни молчать. Я жил всей полнотой нагрузки того, что мне дарила Русь, я не умею быть не русским и никогда не научусь».

Но мы должны с вами ощущать вот эту сопричастность тем перипетиям, тем историческим судьбам, в которые и мы с вами вовлечены, будучи гражданами этой страны. И еще один из современных поэтов, Олег Михайлович Сенин, в своем стихотворении «Земля отцов» как раз говорит о том, что мы должны отдаваться полностью тому предназначению, в которое Господь замыслил о нас при нашем сотворении, при сотворении человека как своего образа и подобия. То есть в своей жизни мы должны просиять тем светом Христовым, который есть в глубине нас, но который сокрыт тем грехом, в который мы с вами погружены. Прикажи умереть, и я вскину в готовности голову. Дай мне лишь досмотреть, как судьбина поделит нам поровну тот ненайденный клад непридуманной сказочной жизни, где ни мят и ни клят я живу возрождающей Богом отчизне, где синеют снега, хорошеют резьбою деревни, где блаженно угад я бреду по прекрасной и древней среднерусской равнине, что в окладе мещерских лесов испокон и до ныне почтена как основа основ. Пусть узорные церкви собирают воскресший народ, да вовек не померкнет над тобой голубой небосвод. И тогда, не простясь, просиявший счастливым лицом, я отдам свою часть ради сказки с хорошим концом.

0: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Год Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Итак, вот и настала последняя тема нашего семинара. Божий народ, Израиль, вчера, сегодня, завтра. И мы с вами прошли практически эти три исторических этапа. Мы говорили о Завете, мы говорили о патриархах, евреях, мы говорили об древних израилитах, о том, что древние израилиты состояли, сам древний Израиль образовался из потомков Якова и из множества народов, которые присоединились к ним, уверовав во спасение через Агнца Божье. Мы говорили о законах, которые Господь дал и повелел Израилю, что они были не какими-то признаками какой-то культурной, религиозной идентичности. Они являлись тем образом жизни, который Бог хотел от всякого верующего, чтобы он им жил. Мы говорили с вами об Израиле сегодня, говоря о том, насколько важно для всякого верующего христианина идентифицировать себя с народом книги, народом, через который Бог открыл всему миру Библию. Мы говорили о пагубности теологии замещения, при которой некоторые христианские проповедники хотят, чтобы церковь была Израилем, но при этом не хотят, чтобы в этом Израиле были евреи. Мы говорили о пагубности этого и о том, что нельзя огульно подходить к и делать заявление о том, что весь Израиль распял Иисуса, или весь Израиль не принял Иисуса. Мы говорили об Израиле завтра. Мы говорили, насколько оправдана идея, что нужно вновь восстанавливать ветхозаветный храм. Насколько имеет смысл сейчас рассматривать политические события арабо-израильского конфликта в свете пророчеств Исаии, Иеремии и Иезекииля. И настало время поговорить о последней загадке Израиля, о том, что произошло с 10 коленами. И есть ли какая-то надежда у этих людей? Или, может быть, куда-то они исчезли, их невозможно найти? По крайней мере, об этом сегодня масса спекуляций. Но самые первые спекуляции, пожалуй, стоит отнести к середине 19 века, когда человек некий по имени Джозеф Смит заявил, что он имеет особое откровение от Бога. После этого было сказано, что он получил особую книгу, которую ему ангел Божий принес на золотых табличках, которые написаны якобы на языке. Они этот язык называют реформированный египетский. Никто тогда больше с таким языком никогда не сталкивался, хотя звучит умно. Вот. Но, тем не менее, вот в этой книге, сейчас известной как «Книга Мормона», впервые прозвучала мысль, что коренные племена, проживающие в Северной Америке, есть никто иной, как 10 колен Израилева. Ну, оказывается, представители Церкви Святых Последних Дней, так называют себя эта группа верующих людей, они были не единственные. Спекуляций было много. Например, Ипполит Римский, я уже это имя упоминал, один из отцов церкви, анализирует книгу Откровения, 7 главу, и там есть список колен Израилевых. И вот в этом списке он не находит имя Дан. И он принимает интересное решение. Колена Данова там нет. Это значит, что из этого колена произойдет Антихрист. Вот. Проблема заключается лишь в том, что, опять же, сначала, чтобы Антихрист из колена Данова произошел, это колено нужно как-то идентифицировать. И тут возникает вопрос. Ну, еще совсем недавние разговоры. Масса статей в интернете. Афганистан. Нашли какую-то деревню. И там нашли какие-то интересные рисунки, напоминающие то ли Минору, то ли звезду Давида, то ли какую-то еще, я до конца не помню, какие там признаки, и еще какие-то интересные словечки в их диалекте. В общем, решили, что именно эти афганцы являются тоже как-то связаны с Израилем, и, наверное, это 12 колен, одни из них, 12, 10 колен. Ну, за Афганистан заговорили, еще не закончили говорить. Япония. И там нашли каких-то интересных японцев, которых такие интересные фольклорные песни, очень похожие слова там на иврит. О, куда забрались, оказывается, эти потерянные коленья Израилевы. В общем, конечно, что мне сказать? Масса христиан, моих хороших друзей, евангельских христиан, озабочена поиском этих колен Израилевых. Ну, я понимаю, почему. Мы с вами читали на прошлой лекции книгу пророка Иезекииля, что Иезекииль говорит: «Восставлю царство, и там не будет больше разделения этого царства». То есть не только Иуду нужно собрать в Израиль, Еще надо эти 10 колен найти. Задачка непростая. Как мне один мой товарищ говорит, я не знаю, где они есть, но они есть. И когда надо, они обязательно найдутся. Когда надо. Ну что ж, давайте понемножку разберемся, что это за колено Израилево. Итак, вот впервые у нас появляется список. Вот это сыновья Иакова. Вот у нас и Рувим, и Симеон, и Леви, и Иуда, и Иссахар, и Завулон, и Вениамин, и Дан, и Нефалим, и Гад, и Асир. Вот они все, кого мы не видим. Сколько их? Иосиф, конечно же. Вот, то есть вот они 12, да? Вот все сыновья. Но нечто происходит. И происходит следующее.

главами колен. То есть колено Израилевы, вот они в книге чисел перечислены. Посмотрите, Рувим, Симеон, Иуда, Иссахар, Завулон. Это все дети, правда? Ефрем, Манасия. Это внуки. Вениамин, Дан, Ашер, Гад, Нефалим. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Кого не хватает? Иосифа не хватает по понятным причинам. Тут два Иосифа. Кого не хватает? Левия не хватает. Здесь в книге чисел первая глава дальше рассказывается, почему левитов не считают. Потому что левиты не идут в армию израильскую. У них своя армия. Поэтому сколько колен здесь? Сколько считаем еще раз? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Плюс левий. Сколько? Как 13? Почему 13? 13. 13. То есть Яков сделал из своих 12 сыновей 13 колен, сделав Иосифа родоначальником двух колен, приравняв двух своих внуков к детям. А почему говорят 12 колен? А давайте еще интересный аналог посмотрим. У нас 12, извините, апостолов сколько? 12. Вы уверены? А вот правильно. Иуда кончает жизнь самоубийством, правильно? На его место кто идет? Матфей, Деяния апостолов, первая глава. А потом кто еще становится? 13. Ой. Для некоторых суеверных людей это может быть что-то страшное. Но посчитайте, 13. А почему говорят 12 апостолов, 12 колен Израилевых? Вот, почитайте первую главу, первый стих послания Иакова. Яков 12 коленам Израилевым в растении. Почему 12? Расскажу вам немножко. Знаете, я ни в коей мере не пропагандирую нумерологию и каббалистику. Но в Библии есть два базовых числа. Число 3. Как вы думаете, что это? Отец, Сын, Дух Святой. Ибо 3 свидетельствуют на небе тоже. И число 4. А что такое 4? 4 ветра небесных. Что такое 4 ветра небесных? 4 стороны горизонта. Это число творения. Окей. Что такое 7? 3 плюс 4. Вот вам и число гармонии. А что такое 12? 3 умножить на 4 – это число завета. Понимаете? Поэтому завет всегда с Израилем. Бог с язычниками завет никогда не заключал. Старый завет с коленами, а новый завет – 12 евреев, ставшими апостолами Иисуса. Ну и мы уже говорили, Бог язычников не спасает. Бог спасает все народы.

народы, но не язычников. Язычество надо оставлять. В Бога веровать надо. Это мы видим. Поэтому нельзя быть язычником. Какой бы вы национальности ни были, нельзя быть язычниками. Бог заключает свой завет только с теми, кто его народ. А его народ исполняет первую заповедь. Да не будет у тебя других богов, кроме меня. А за ней все остальные заповеди исполняет. Понимаете? Язычников у Бога нет. И быть не может. Поэтому число символическое, понимаете, 12 колен, а их 13, 12 апостолов, а их 13, а умножьте 12 на 12, сколько будет? 144. А про 144 тысячи слышали? А. Еще увидим, что это такое. Видите? Как символы работают. То есть вот у нас 12 колен народ Ветхого Завета, и вот мы читаем о них, о том, как по жребию они делили землю. Естественно, землю не получили кто? Левиты. И вот у нас карта того царства израильского, вернее, еще до периода царств, вот таким вот образом выглядят у нас колено Израилевы, да? И мы видим большое колено Иудина, да? Кстати говоря, вы видите, здесь вот в пустыне небольшое очень колено Симеонова фактически внутри колена Иудиного. Вы, наверное, слышали о завете Якова, который говорил о всех своих сыновьях и о том, как перед смертью, это последние главы Бытия, о том, как он Рувима фактически лишил первенства. И видите, не очень большое колено вот здесь вот за Иорданом. Потом он за Симеона и Левия говорил о том, что я их рассею в Израиле. Правда, Симеон вот так и растворился в колене Иудином. А Левий, они, вы знаете, они получили почетную, серьезное служение, да? Они расселились все по каждому колену в левитских городах. Но я хочу увидеть, чтобы вы увидели, кто получил наибольшее количество земли. Вы видите, Иуда, о нем говорит Яков, как о колене, из которого произойдет примиритель, да, и что оно будет царствовать. И вот посмотрите два еще колена. Ефрем и Манассия, да, огромные колена. И вот уже в самом начале, вот тут Дан, да, даниты постепенно, им вот здесь не очень понравилось. Книга Судей говорит, они перешли туда, на север, к истокам реки Иордан. Но фактически вот это у нас, как выглядит земля 12 колен Израилевых. Но недолго продолжалось такое существование. Книга «Третье царство» описывает нам
трагические события. Вот что происходит. Дело происходит после смерти Соломона, который, как мы знаем уже, сначала имел огромные благословения, но потом обзавелся всяческими женами, которые увели его в язычество. Это повлекло проклятие завета. И первое проклятие завета заключалось в том, что резко начался вот эти вот языческие все жены, они фактически всеми своими антуражем, их же было 900, это все надо было содержать, всеми этими идолопоклонствами они практически разграбили государство. И для того, чтобы содержать, а Бог уже не благословлял, экономика была не та, и нужно было поднимать налоги. В результате, после смерти Соломона, вот эти северные колена под руководством старейшин Ефрема и Манасси пришли к Роваму и говорят: «Снизь нам налоговое бремя». Роваам так подумал, посоветовался, потом так посоветовался, сначала со стариками, потом с молодыми, и решил сделать браваду. И сказал: «Я вас еще буду скорпионами, как говорится, наказывать». Так вот, результат долго себя ждать не заставил. И увидели все израильтяне, что царь не послушал их, и отвечал народ царю и сказал: «Какая нам часть в Давиде?» То есть кто это говорит? Это вот эти северные колена. «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сине Исеевом. По шатрам своим Израиль». И разошелся. «Теперь знай свой дом, Давид». И разошелся Израиль по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, царствовал Роваам. Вот вам этот разрыв, трагический разрыв, который происходит в 920 году до нашей эры. И образовываются два государства на месте царства Давида и Соломона. Это государство Израиль, которая в себя включает, если так по большому счету говорить, 9 колен, потому что Симеон, вы видели на карте, находится в пределах Иудиных. Вениамин-то маленькое колено. Вы видите, оно совсем маленькое, и это является частью Иуды. А вот здесь Вифиль, видите город? Вот это граница, это южная граница нового царства. Почему это южная граница? Потому что вот здесь и в Дане, я уже вам говорил, что даниты перешли на север, Дан поэтому является самым северным пределом Израиля, ставятся 2 золотых тельца. То есть начинается нарушение какой заповеди? Нет, второй. Первая заповедь была бы нарушена, если бы они сначала бы сделали культ Ваалу. А так они сказали: эти 2 тельца – это Бог, который вывел тебя из Египта. То есть что они сделали? Они изображение сделали. Понимаете? Они сделали изображение. И вот Вифиль – это
южная граница царства Израиля, которая фактически без Иуды, без Симеона и без Вениамина, это 9 колен. А левиты, они как бы распределены равномерно по всем городам. И, естественно, что происходит? Мы видим, что происходит гражданская война, да? Посылает Раваам своего вельможу собирать налоги, и пришлось, они его забросали каменьями, да? И дальше сказано, отложился Израиль от дома Давидова до сего дня. Ну и, естественно, дальше сказано, когда услышали все израильтяне, что Иеровоам возвратился, то послали и призвали его в собрание и воцарили его над всеми израильтянами. А за домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Иудиного и Вениаминового. То есть вот оно разделение. И вопрос остается, что значит «до сего дня»? До какого дня будут существовать 10 или 9 колен Израиля? Об этом мы узнаем во второй части нашей лекции.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Программа «Независимость». Диана.
1: Я родилась в такой семье. С виду она была благополучна. Кроме того, что у меня не было отца. И у меня была там очень такая активная бабушка. У меня была мама, сестра, дедушка. Но у нас не было в семье чувств. А все мое детство прошло вот под знаком, что я очень способный ребенок, и я должна. Вследствие того, что никогда не спрашивали, какие у меня там есть чувства, никогда никаких проявлений вот этих чувств. А я начала замыкаться в себе и в какой-то момент замкнулась. И начала жить в мире фантазий. Я не могу зафиксировать, какая это была, там, 5, там, 6 или там, 4 года. Но я вот начала постепенно уходить в мир своих придуманных фантазий и там жить, потому что там мне было комфортнее. Там я была, вот, никакой меня хотели видеть, никакой я там не могла стать там, для своих родственников. В своих фантазиях я была вот такой, какой мне было само для себя удобно. Моя бабушка постоянно меня сравнивала с другими людьми, и я никогда не походила под мерку нормальных людей. То есть всегда все были лучше. И я себя чувствовала очень отделенной, обделенной, я не чувствовала себя любимой. Это меня привело в 12 лет вот, к желанию вообще закончить жизнь. Я начала курить, я попробовала первый раз алкоголь. Конечно, я не могу сказать, что мне это очень понравилось. Ну, просто мне было вообще все равно на все. Я ходила такая шальная, я могла говорить то, что я хочу. Я могла себя вести очень вызывающе и раскованно. То есть я могла там разговаривать с какими-нибудь там мальчиками, да, там наезжать на каких-нибудь девочек, которые мне не нравились. Я была очень агрессивна. Я всегда очень лихо врала, но каким-то образом училась там даже что-то. У меня неплохо получалось на самом деле. Но при этом у меня все было сконцентрировано на том, чтобы выпить. И еще что-нибудь такое, чтобы не совсем уж сухо было, что-нибудь, какую-нибудь заварушку придумать. То на меня наезжали, то меня там кто-то бил где-то, то я кого-то настраивала против кого-то, что где-то били. Я постоянно, вот это какая-то пелена, все это накладывалось на алкоголь. В 8 классе меня выгнали за пьянство. А меня перевели в другую школу. Там я начала употреблять наркотики. А потом у меня продолжилась карусель, я покатилась еще ниже. Моя мама уехала, там собрала вещи, просто уехала. Потому что она не могла смотреть на меня, и никаким образом со мной справиться вообще было невозможно. Вот я осталась один на один с своей бабушкой, которая, любовь которой вообще меня до сих пор поражает. Я не понимаю, как вот можно так любить. Потому что если бы не она, наверное, я бы уже в каком-нибудь там подвале точно умерла. Потому что она пускала меня домой, я приходила, там отогревалась и уходила снова. Я начала продавать наркотики, у меня судимость была, я там начала воровать. Украсть это было самое там слабое, на что я была готова. Я сама ничего не могла сделать, поэтому находила каких-то сильных там, как мне казалось, сильных мужчин, которые тоже употребляли наркотики, которые могли отнять. Я нередко людям очень сильно доставалась. Абсолютно ничего не испытывала по этому поводу, потому что у меня была одна цель – просто употребить. В последний момент я уже даже перестала испытывать облегчение. То есть у меня же просто тело настолько… Тело болело, и мне нужно… Я ходить не могла, я ходила перегнувшись, потому что у меня печень вылезала. И мне надо было хотя бы вот телу дать какое-то облегчение. Я там не испытывала какой-то легкости, еще что-то. Тоска и просто отупение. Все, что я испытывала. Наркотики, они мне, в принципе, тоже ничего не приносили. Просто там было понятно, куда мне идти и что делать. Мой друг, который тоже очень сильно употреблял, попал на одну из терапий, которая в городе была, загоревшись идеей выздоровления. Он моей маме рассказал все это, и они меня решили в очередной раз там спасать. Меня положили в центр. В принципе, я не хотела лежать в этих центрах, я хотела спокойно просто употреблять, чтобы у меня просто были деньги, да, и вот просто пойти употреблять. И я так пришла, я говорю, вот я ухожу из этого центра, мне это вообще все не нужно. Я сидела такая зеленая, просто умирала на этом стуле, но все равно у меня были вот эта вот инерция наркомана. Это все равно, я пойду, там, несмотря ни на что, кажется, что твое состояние еще, что у тебя еще есть время, что еще есть какая-то возможность употреблять. И мне говорят, иди, вот остановка там. И я поняла, что мне просто некуда идти, потому что мама меня уже из дома попросила, и она в какой-то момент набралась этих сил, не реагирует на меня, несмотря на всю свою любовь. На улице я пожила, и когда я поняла, что мне идти-то, собственно говоря, некуда, да, и... Ну, все, иди. Я говорю, ладно, я останусь.

0: Я вышла, я поняла, что ага, все, я поняла, там я наркоманка, алкоголик, что больше никогда не буду употреблять. Я продолжила употреблять. И просто я удивлялась, какой прогрессии это все происходит. Меня ловит какая-то милиция, мне шьют какие-то дела, которых я вообще не при делах, да, там. Я оказываюсь в постели с какими-то непонятными мужчинами. Я сразу же иду воровать, я выношу все из дома. И я срывалась, и еще все хуже, и хуже, и хуже, и хуже. Я поняла, что надо с этим что-то делать. Я поехала в центр, который находится в Севастополе, я там оставалась тоже трезвой. И я вот подумала, что все, вот я сейчас бросила наркотики, вот сейчас все начнется, вот сейчас я начну жить. А каково же было мое разочарование, что мое безумие вот это вот алкоголическое и наркоманское, что оно набирает гораздо больше обороты, когда я остаюсь трезвой. То есть всегда можно было списать, что я была не трезвая, да? То есть я то ли под наркотиками, то ли под алкоголем. А тут я была трезвой, и я видела вот такие вещи, которые я не делала в употреблении. Меня изнутри разрывало вот это вот безумие, злоба, агрессия и претензии к другим людям. Я была вечно обиженная. 2 года я так прожила. Я-то думала, что сейчас все начнется. И началось. Началось то, что я поняла, что все. То есть я была приперта обстоятельствами, что я так жить, я трезво жить не могу. А употреблять я не могу, потому что я в тюрьму попаду и там умру. То есть, в принципе, мне все, я уже приняла решение покончить жизнь самоубийством. И это было уже конкретно. То есть, если так еще прожить 30 лет, хорошо, трезвый, то зачем мне это нужно? Я буду так же жить, я буду так же страдать, я не смогу строить отношения, я не смогу зарабатывать себе на жизнь, мужчины не будут хотеть, в принципе, со мной общаться, потому что я невыносимый человек был. Я не могу учиться, то есть у меня были какие-то попытки там пойти в университет учиться. Я не могла вообще ничего. Я думала, так зачем мне все это? Зачем мне все это? Я стояла, и вот у меня возникло. Я такая думаю, нет, тут есть еще один шанс. И я пришла на группу. Я знала об этой группе, я ходила даже туда, очень скептически к этому относилась. И я пришла, когда уже была готова умереть, я услышала, и все, меня затрясло. И я поняла, что да, это то, что нужно. И я знаю, что вот с этого момента начался процесс моего, не знаю, так скажем, возвращения в жизнь. Узнавания, что такое жизнь.
1: Группы анонимных алкоголиков и наркоманов есть сейчас почти в каждом городе. Для членства человека требуется одно – желание избавить себя от зависимости. Встреча в группах строится по программе, состоящей из 12 шагов. Члены групп признаются – непонятно, как это работает, но это работает.
0: Я выполняла работу, выполнила все 12 шагов. Вообще, это отдельная история 12 шагов. Это просто и есть чудо Бога. Что он вообще, в принципе, мог мне подарить? Мне, как алкоголику, наркоману, как мне жить? Я рассмотрела с самого детства всех людей, там, на которые испытывала там злость. Я рассмотрела принципы организации, которые меня заводили. Я рассмотрела все свои страхи и сексуальные отношения. То есть я могу сказать, что в 4-м шаге я это все очень болезненно признала перед собой. 5-й шаг – это когда я перед человеком и Богом рассказала всю свою жизнь. Какого-то уже мистицизма там есть, потому что ты просто сидишь, читаешь, но при этом из тебя это уходит. По мере прочтения становится все легче, легче, легче и легче. А 7-й шаг – ну, я просто, это на самом деле все очень просто. Я встала на колени, просила Бога избавить меня от всего. Наступила полная чистота. У меня такой чистоты не было никогда. То есть хаос мыслей каких-то там, телодвижений, там еще чего-то. Вот эфир всегда был занят чем-то. Тут я сижу, у меня просто пусто в голове. Я на самом деле обалдела. Это и был первый вот этот, первое прикосновение уже точно Бог, который забрал, просто взял и забрал все мысли. Это было, поверьте, тоже, это нереально остановить было. Тут рой, тут, как сказать, ту карусель, как говорит один мой друг, дьявольскую карусель, которая творилась в голове. Я просто сижу, я чиста. Я проснулась на следующий день, я была уже другим человеком. Знаете, портал. Вот 6-7 шаг – это реальный портал в компьютерных играх, когда ты заходишь, ты оказываешься в другом измерении. Уже с другими принципами, что где уже воровать нельзя, что это ненормально. Что где орать, как безумно, тоже уже нельзя. И на следующий день я вышла на улицу, останавливается машина. Молодой человек предлагает меня там довести до того места, куда мне нужно. И я сажусь, и этот человек говорит: девушка, я там желаю вам хорошего дня, хорошей жизни, чудес и прочее. Я поняла, что там никогда не останавливались эти машины. Никогда, понимаете? Конечно, кто-то скажет, ну, это стечение обстоятельств, там, случайность, там, еще что-то. Для меня это не случайность. Для меня это было первое вот послание Бога, вот, который сказал: ты на правильном пути, все, теперь точно мы с тобой. Я тебе буду давать все, что нужно, в тот момент, когда тебе это будет нужно. Я почувствовала такое счастье. Просто Бог, он как бы он наполняет. Я там чуть ли не парила над этой землей. И я поняла, почему Бог сразу не делает меня счастливой полностью навсегда. Потому что это, ну, не выдержать. Потому что это очень сильно и мощно. И к этому тоже надо прививать. Постепенно, потихоньку вводить вот в это состояние счастья и радости. Все, в моей жизни на самом деле начали происходить грандиозные для меня вещи. Я тогда пришла, я не могла, в принципе, работать просто. На сегодняшний день я являюсь там руководителем. У меня есть персонал, которым я руковожу, я там, мне доверяют какие-то вещи, мне доверяют деньги, там, товарные там, ценности. Я всегда себя сравниваю с этим человеком, я уже, у меня патологическое воровство, потому что я как все употребляла, да, я так и же воровала беспринципно много. И я такая думаю, мне сейчас деньги, там, большие деньги доверяют. У меня есть друзья, у меня есть учеба, я обожаю свою семью. И наши отношения стали другими. Вот от той сухой семьи, где нет ни чувств, ни открытости, ни искренности, ни честности друг перед другом, не осталось следа. И на сегодняшний день вот могу сказать, что никогда бы не поверила, что это скажу я, да, что то, что казалось какой-то ошибкой и злой издевкой в моей жизни, на сегодняшний момент я понимаю, что, возможно, да, это был мой путь для того, чтобы прийти вот к сегодня, к вере в Бога, который всегда со мной, который самый мой лучший друг. И я уже никогда не одинока. У меня нету иллюзии, да, что я что-то сама сделала. Я ничего не сделала сама, это непосильно для человека. То, что со мной произошло, это вот как не чудо, это так нельзя. Вот по-другому это никак нельзя назвать. Потому что я считала себя искренним пропащим человеком, и все. И тут я тогда именно в тот момент, зацепившись за этот последний шанс, не то, что я там сейчас как-то там живу. Да я живу такой жизнью, могла сказать, да, у меня есть сложности, да, я ошибаюсь и бываю там эгоцентрично, там еще что-то. Но я живу такой жизнью, что я могу сказать, да, это в кайф. Я когда-то начала с понятия о Боге, просто меня спросили, ну ты хоть готова поверить-то вообще? Мне уже было все равно, верить там, не верить. Конечно, поверю. Да, я готова. На сегодняшний момент я считаю там Бога своим другом. Люди, они могут уйти. Работу могут убрать, учебу может не стать, еще там что-то. А он будет всегда. И всегда меня вынесет на своих любящих руках, как уже делал это 1000 раз.
2: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

пшеница и плевелы. Так мало времени вас отделить наступит.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. В студии Виталий Олейник. Мы сегодня поведем разговор о взаимоотношении и соотношении религии и науки. В частности, мы говорим об отношении христианства, Библии к науке. Во время наших предыдущих встреч мы поговорили немного о мифах, которые распространены в этом отношении. Также попытались выявить разницу между методологией науки и методологией Библии. И сегодня рассмотрим историю взаимоотношений науки и христианства. Когда христианство только появилось в первом веке нашей эры, оно вынуждено было столкнуться с ожесточенным сопротивлением очень развитой философски греческой культурой, которая пережила греческую империю и стала главной в Римской империи. Представители греческой философии атаковали главные положения христианства и высмеивали их. Например, в книге «Деяния апостолов» в Новом Завете в 17 главе описывается путешествие апостола Павла в Афины и его встречу с некоторыми философами. 18 стих 17 главы упоминает об эпикурейских и стоических философах. Они попросили его выступить и рассказать о сути проповедуемого им учения, и он начал с близкой им темы. Он начал с сотворения и далее рассказывал о том, что Сын Божий пришел для того, чтобы умереть и отдать свою жизнь за грехи человечества и затем воскрес из мертвых. Вот что говорит 32 стих. «Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их, говорит 33 стих. Но интересно, 34 сообщает следующее. «Некоторые же мужи, присоединившись к нему, уверовали. Между ними был Дионисий, Ареопагит, и женщина именем Дамарь, и другие с ними». Когда христианство появилось со своей идеей о воскресении мертвых, для греческих философов, которые к тому времени уже на протяжении 4 столетий были знакомы с таким философским направлением, как натурфилософия, эта идея казалась смешной, идея воскресения. Но тем не менее, как повествует, например, 17 глава книги «Деяния апостолов» в Новом Завете, апостолу удалось некоторых убедить. Дело в том, что апостол Павел был весьма образованным человеком. Помимо отличного знания иудейских писаний, Танака, то есть Ветхого Завета, он обладал также знанием греческих философов, и он их цитирует в своих трудах. Дальше, когда христианство стало распространяться, ему пришлось защищаться, и в истории христианской церкви существует раздел по времени, которые обыкновенно называют апологетическим разделом или эпохой апологетов. Апологеты – это те, кто защищал христианство, показывал его разумность, показывал его состоятельность, и само слово греческого происхождения от слова «апологео» – «защищать». Единственный способ, которым апологеты могли утверждать истинность своей веры был в том, чтобы пользоваться научным инструментарием того времени. Они использовали логику, они использовали риторику, они использовали знания о материи, они использовали астрономию. Читая их труды, читая их сочинения, мы видим необыкновенно большой интеллектуальный потенциал и научный потенциал. Далее, сменившие их отцы церкви были образованнейшими людьми. Они ранее получали образование в греческих философских школах. И затем, когда уверовали во Христа, они использовали эти знания, использовали свой научный потенциал для того, чтобы защищать новую идею. Такие имена, как Ориген, Иероним, Августин, Златоуст и так далее, известные всему миру люди, которые в действительности были величайшими умами своего времени. Иными словами, в начале, когда христианство стало распространяться, будучи вынуждено защищаться, оно использовало научный инструментарий. Иной бы не мог быть использован просто, поскольку в той культуре были чрезвычайно высоки требования по грамотности, по логичности, по основательности выдвигаемых утверждений. Итак, в начале христианство научно побеждает. Несмотря на преследования на протяжении первых трех веков, христиане умножаются, их количество увеличивается. И когда император Константин в 313 году подписывает Миланский эдикт, согласно которому христиане теперь уже становятся легальной религией, христианство к тому времени было уже слишком большой силой, чтобы его можно было игнорировать. Далее начинается эпоха, когда у церкви появляется сила. Она пользуется войсками, она пользуется экономическим давлением и уже не убеждением, а силой, авторитетным подходом, авторитарным подходом, преследованиями, убиениями, сожжениями, она насаждает свою идеологию. Наука постепенно вытесняется из церкви и уходит в подполье. На протяжении средних веков церковь запрещала исследовать химический состав веществ. Она называла химию дьявольским искусством. Церковь запрещала лечить, поскольку считалось, что если вы лечите кого-то, вы таким образом идете против воли Божьей, которой определил ту или иную болезнь человеку. Церковь запрещала анатомировать. Был запрет на астрономию, потому что боялись, что увидят Бога. Запрещала делать прививки, использовать анестезию и так далее, и так далее. Постепенно нарастал протест. Изменялась политическая обстановка, церковь постепенно теряла власть над землями, где прежде полновластно господствовала. И вот, когда эпоха Возрождения открыла новые возможности, сняла покров с долго находящейся в преследовании науки, тогда одновременно с этим выплеснулись наружу и антицерковные настроения. Когда в конце XVIII века атеизм во Франции стал государственной религией, тогда враждебности в адрес церкви стало еще больше. В 1853 году появляется книга «Происхождение видов» Чарльза Дарвина, и она была подобна искре, упавшей в пороховой погреб. Ситуация была готова, ситуация созрела к отвержению Бога, к отвержению церкви и к отвержению Библии. Таким образом, церковь сама спровоцировала негативное отношение к себе со стороны ученых. Результатом вот такого развития истории взаимоотношений между наукой и христианством было то, что, во-первых, многие стали путать утверждения Библии с утверждениями церкви. Когда однажды, помню, мне приходилось, еще учась в школе в России, беседовать на тему происхождения жизни и иные вопросы с директором школы, который вызвал меня, он утверждал, например, что Библия говорит о том, что Земля плоская. Это миф, который появился в результате того, что ученые стали негативно относиться ко всему, что было связано с церковью и Библией. На самом деле, в книге пророка Исаии в 40 главе, в 22 стихе сказано о том, что Земля круглая, сказано за 700 лет до того, как настала наша эра. Вторым последствием было то, что многие христиане попытались приспособиться к науке. Например, они стали утверждать, что слово «день» в первой главе книги Бытия – это не день вовсе, а огромный промежуток лет и так далее. В следующий раз мы продолжим с вами разговор о том, как развивались взаимоотношения, как они сейчас развиваются между наукой и христианством, между христианством и представителями исследователей современности. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Всегда радуйтесь!

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: Порой мы слышим от наших родителей, друзей, священнослужителей об их необычных опытах общения с Богом. Но сами даже представить не можем, как это вообще происходит. Иногда кажется, что у Бога есть какая-то радиостанция, на которую попадают только избранные. Но разве это похоже на Бога? Как на самом деле говорит Бог? Бог может слышать, и Он слышит. Для этого не обязательно иметь доступ на радиостанции. Все гораздо проще. Очень часто человек ожидает от Бога услышать четкий ответ прямым текстом. Но, к сожалению, так происходит очень редко. Конечно, это совсем не значит, что Бог говорит с нами редко. Он говорит с нами каждый день. Но как? В 23 главе книги «Второе царство» написано: «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня». Это значит, что чаще всего Бог говорит внутри нас, в наше сердце, через мысли. А также Бог говорит с нами, когда мы читаем Священное Писание. Но проблема в том, что мыслей в голове может быть очень много. Как узнать, какие мысли от Бога, а какие нет? Есть несколько способов, благодаря которым можно узнать,

знать, какие мысли приходят от Бога. Первый и самый главный способ – это, конечно же, Библия. Писание – это самый первый тест на подлинность мыслей. Если наши мысли, доводы, желания сходятся с основами этой книги, то нет никаких сомнений, что эти мысли посылает нам сам Бог. Второй способ – слушать голос совести. Все мы знаем то чувство, когда ты слышишь что-то и легко это принимаешь, ничего внутри не противится этому, полный штиль. И наоборот, бывают моменты, когда будто совесть не позволяет тебе развивать эту мысль. Это работа Духа Святого. Если мы знаем то, что говорит нам Бог через Библию, если мы молимся Богу, то Дух Святой работает через нашу совесть, и Он как сторож охраняет наш разум и тело от всего плохого. Еще одним способом является опыт. Можно смело сказать, что это самый надежный этап проверки и очистки мыслей. Чем чаще ты молишься, читаешь Библию, то есть уделяешь время общению с Богом, тем точнее ты сможешь определить Его голос. Начни с сегодняшнего дня нарабатывать этот бесценный опыт. Если ты хочешь слышать Бога, изучай Священное Писание, строй отношения с Ним, и тогда Он станет реальнее и ближе. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Бог милует и спасает.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Небо на земле. Ведущая Елена Палашкова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разговор с Виталием Олейником на тему святилища. На прошлых двух программах мы вам показали такой более широкий обзор на эту тему, но сегодня мы уже будем говорить намного конкретнее о предметах святилища и об их духовном смысле, то есть что они, как они нам помогают понять сегодня. Здравствуйте, Виталий, мы рады вас видеть в нашей студии. И мой первый такой вопрос, но неужели то, что построили израильтяне на пустыне, вот Моисеево святилище, это то же самое, что и в небе?
2: Библия использует целый ряд слов, которые показывают соотношение земного святилища и небесного. И если бы было время, мы могли бы назвать эти слова и так далее. Но каждое из этих слов передает разную грань того, каково это соотношение. И ни одно из слов не означает полного соответствия. То есть это соответствие по типу схожести, по типу функциональности действий, по общему плану, соответствие по типу общего принципа устройства, да, но не это не соответствие точно. Размеров, это, допустим, и так далее.
1: Да, и это точно не точная копия того, что в небе на земле было у Моисея. Это не точная копия.
2: Копии неверно было бы назвать.
1: Вообще неправильно, да.
2: Более того, смотрите, Елена, у нас есть три храма на страницах Священного Писания, причем детально описанные. Святилище Моисея, Скиния, дальше храм Соломона и храм, показанный Иезекиилю пророку. И это три разных по размерам конструкции, три разных сооружения, разных, что касается размеров, разных также, что касается количества, скажем, предметов, находящихся там. Ну, например, был только один семисвечник, была только одна менора у Моисея. И их было несколько в храме Соломона.
1: Да,
2: помещений даже больше света,
1: я
2: больше надо. Теперь, что касается вот этих вот столов, где хлеб лежал, их тоже было больше и так далее. То есть количество разнится, но всегда одинаковый. Общий принцип устройства – двор, святое, святая святых. Все предметы, их могло быть больше или меньше, но они все присутствуют. И общий принцип устройства, а главное, идентичное служение происходило и в одном, и в том, и в третьем. И коль скоро все они три указывали на то, что в реальности начнется с первого века нашей эры, когда Иисус приступит к своему первосвященническому служению, то, соответственно, мы не привязаны к какому-то одному только лишь образцу.
1: Хорошо. Значит, тогда давайте скажем этот главный принцип, который объединяет служение во всех святилищах. Вот каков он главный и что должно быть в святилище? Это вот непременно должно быть. Что это?
2: Коль скоро святилище – это Божий рассказ о том, как он решает проблему греха, то, соответственно, начиная от жертвенника, который стоял у входа, от жертвенника всесожжений, и заканчивая ковчегом, который находился во внутреннем отделении святая святых, это демонстрация Божьих целей, которых он хочет достичь в жизни и опыте отдельно взятого человека, а также во всей истории спасения, от момента, когда Бог начал нас из греха изымать и вести к святости до самого конца, когда тело наше будет прославлено и будет подобно его славному телу.
1: Хорошо, понятно. Вот жертвенник всесожжения, да? Расскажите, что на нем делалось, да, и для чего вообще, вот смысл какой духовный есть вот у этого предмета?
2: Жертвенник всесожжения – это первое, что на пути во святилище. И фактически только до этого
1: находился
2: места...
1: На дворе.
2: Только до этого места человек, не принадлежащий к левитскому священству, мог подходить. Это было место жертвоприношения. И хотя жертв много разных, есть жертва всесожжения, жертва за грех, жертва повинности, жертва мирная, хлебная жертва, и у каждой из них своя функция, но общий смысл везде одинаковый. Это перенос греха с человека на жертвенные животные, на, соответственно, жертвенник, на священника и на святилище.
1: Правильно ли я услышала, что человек, который принес эту жертву, он только вот был находиться рядом с этим жертвенником. Дальше он не мог пойти.
2: Дальше он не мог идти.
1: А дальше только священник.
2: Только священник.
1: Угу. А вот человек, какой духовный смысл должен был? Просто, что вот переносится грех его, да, на животное?
2: У пророка Исаии говорится о Мессии в категориях языка жертвоприношений. 53 глава рассказывает о том, что он как агнец был безгласен, что Господь возложил на него грехи всех нас. И затем, когда вот Иоанн, священник, потомок священника из Авиевой череды, Иоанн Креститель, он совершал свое служение, он указал, будучи сам священником, что важно подчеркнуть, то есть, имея право священнодействия и так далее, он был сыном Захарии, священника, он указал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, указав на Иисуса Христа. Соответственно, все агнцы, все жертвенные животные, которые приносились на этом жертвеннике, они указывали на искупительную миссию Иисуса Христа. И сегодня, сегодня любой человек может воспользоваться этим же самым механизмом. Механизм не поменялся. То есть для того, чтобы освободиться от греха, необходимо, осознав его, исповедать, в данном случае возложив на Агнца Божия Иисуса Христа и провозгласив верою, что за этот грех уже плата внесена, и этот грех уже искуплен. То есть сегодня этот механизм продолжает работать, и иного механизма быть не может. Потому материальное вот исполнение и формат реализации этой жертвы поменялся, потому что сегодня храма на земле нет, он был разрушен в 70-м году нашей эры, Бог позволил этому состояться, потому что в тот момент уже шло служение в небесном святилище.
1: Хорошо.
2: Но механизмы остались идентичными.
0: Далее в программе.
2: Вы верите, что Господь очистил ваши грехи, да?
1: Это что-то в духовном смысле?
2: Более понятный перевод – это хлебы присутствия. Апостолы, как мы видим, они продолжали молиться по часам. Очищение греха не заканчивается на жертве.
0: Небо на земле.
1: Хорошо. Значит, что дальше происходило? Вот жертва всесожжения была, да, принесена. И что дальше? Священник входит в первую часть храма.
2: После жертвенника всесожжения, идя на служение дальше, священник встречает умывальницу.
1: Вот, что это такое?
2: В третьей книге Царств, 7 главе, в 23 стихе описывается эта умывальница уже в храме Соломона. И вот что оказывается. «И сделал литой из меди море, от края его до края его 10 локтей, круглое, вышиною в 5 локтей». То есть локоть – это приблизительно полметра, соответственно, диаметр этого моря был 5 метров. Это довольно
1: большое,
2: много.
1: Да, большое.
2: И сказано, что высота его 5 локтей, то есть 2,5 метра. То есть
1: это же огромное было.
2: Это был бассейн.
1: Да, огромное.
2: И, соответственно, когда священники совершали омовение, и согласно еврейской традиции, это абсолютно бесспорно, они совершали полное погружение, полное омовение.
1: А вот это я не знала. А погружение, подождите, кого?
2: Самого священника.
1: Священник погружался полностью вот в этом...
2: Чтобы совершать служение, он должен был быть церемониально чист.
1: Угу,
2: понятно. Когда мы задаем вопрос о соотношении вот того служения со служением, которое в новозаветную эпоху нам описано, то важно помнить, что мы, все, кто вот в Иисусе Христе обрел Спасителя, признал в нем Агнца Божия и вошел в завет с ним, мы названы царственным священством. Это первое послание Петра, 2 глава, 9 стих.
1: А это как-то вот относится к крещению?
2: Вот, это и есть крещение.
1: Это и есть крещение. То есть омовение вот в этом священника,
2: оно сегодня тождественно крещению.
1: Нашему.
2: Да,
1: крещению.
2: И очень важно, что отметить, что когда священник омывался, он облачался в священнические одежды, они льняные.
1: Это что-то значит?
2: Белого цвета. Ну, и одежда белого цвета христианам хорошо знакома по апостольским писаниям. эта одежда, помимо того, что символизирует очищение или чистоту от грехов, она еще является знаком права совершать священническое служение. Потому что белая одежда – это льняная одежда. Вот тот известный образ из 3 главы книги пророка Захарии, где сказано: «Вот я снял с тебя вину твою, облекаю тебя в одежды торжественные, в одежды белые». Это описание священника, то есть это священнические одежды. Потому всякий верующий, всякий христианин, он не только спасение обретает во Христе, он обретает статус служителя. И потому дальше весь этот вот путь он проходит уже в качестве священника. Потому что в эпоху Ветхого Завета он только до жертвы мог дойти. В эпоху Нового Завета мы входим дальше благодаря служению Иисуса Христа.
1: Хорошо, очень интересно, я этого не знала. Так, что дальше происходит? Вот он уже входит в первое...
2: Мы заходим в первое отделение.
1: В первое отделение, да. И что мы там видим?
2: И по левую руку у нас стоит минора, семисвешник. У Моисея одна, у Соломона больше.
1: Это что-то в духовном смысле?
2: Ну, первое, что важно отметить, во святилище не было окон. Потому минора была единственным источником света. Соответственно, символика здесь такая, что свет отгоняет тьму. И если коротко говорить, то в Священном Писании три момента можно выделить как вот реализацию этого прообраза. Ну, во-первых, сам Господь назван в Библии светом, светильником. Да. Затем Слово Его, Слово Твое, светильник, ноге моей, свет стези моей. И затем сам человек призван стать светом. Вы – свет мира. То есть, когда человек знакомится с Богом, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, Евангелие от Иоанна, когда он просвещается через Слово Божие и питается этим Словом, он начинает отражать эти лучи света от самого Господа, истину его отражать, и он тогда начинает светить, как сказано у апостола Павла: «Вы сияете, как светило в этом развращенном мире». Поэтому вот это вот базовое значение, опять, очень в общих терминах, если говорить, вот того, что у нас по левую сторону.
1: Так, что там еще было?
2: Смотрим по правую руку, и там стоит стол. На нем 12 хлебов пресных. И у нас в синодальном переводе сказано, что это хлебы предложения.
1: Да, что это значит? Вот такое
2: и
1: слово непонятное.
2: Термин непонятный.
1: Мне непонятно, да.
2: Более точный перевод, а может быть, просто более понятный перевод, это хлебы присутствия, дословно. Это хлебы присутствия. Ну и несложно догадаться.
1: Иисус сказал о себе, да, что он
2: чего
1: хлеб.
2: Присутствие. Да. Ну, если мы берем еще эпоху до Голгоф, до служения Иисуса Христа, то число 12 – это число колен Израиля. И, соответственно, Бог таким образом демонстрировал, что Он присутствует. Он присутствует в жизни каждого из этих 12 колен. Он и есть этот хлеб. А в эпоху служения Иисуса Христа Христос о себе говорил, о том, что Он есть хлеб жизни, и Он податель, соответственно, жизни физической, жизни духовной. И, может быть, хотя бы вскользь, но интересно отметить, что этот хлеб менялся раз в неделю.
1: Раз в неделю. В субботу? В субботу именно?
2: Да. И в Библии хлебом названо также Слово Божие. То есть Бог наполнял своим присутствием, особым присутствием, день субботний. И если посмотреть на то, как этот вопрос описан в Священном Писании, то сказано: «Светите субботы мои, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». То есть в рамках вот этого особого времени, которое Господь отделил от самого сотворения, Он наполняет собою всякого, кто вот отделяет время для того, чтобы сделать себя доступным для Божьего присутствия
1: именно,
2: в своей жизни.
1: Да, именно в субботу. Вот, именно в субботу
2: особенно, образом. Да? Но дело в чем, если посмотреть на еврейскую традицию, то она гласит, что, может быть, давайте сделаем шаг назад. В Торе написано, что священники должны есть эти хлебы.
1: Да.
2: Ну вот представьте себе, что булка пролежала в пустыне неделю, так? Как ее можно есть? Это говорит, орудие убийства становится. Да? Так вот, еврейская традиция, в Библии этого не сказано, но предположить можно, это довольно логично. Они говорят о том, что поскольку в храме было Божье присутствие, то по снятии этих хлебов они были такими же теплыми, и свежими,
1: удивительно,
2: как неделю назад, когда их положили. Тогда можно понять, как их можно было есть. То есть вот речь идет о том, что Божье жизнедающее присутствие, вот дух его, жизнедателя, который он посылает, вот это все было представлено символически в этом хлебе. То есть без Бога, без его присутствия на уровне нашего физического бытия, на уровне нашего духовного бытия, мы бы тут же исчезли. Вот это хотя бы немножечко
1: о том, что было символически
2: там представлено.
1: Хорошо. Еще что-то было вот в первом отделении?
2: Мы посмотрели налево, посмотрели направо, теперь смотрим прямо.
1: Да.
2: И непосредственно перед завесой стоит чуть более мелкий по размерам предмет. Это так называемый жертвенник курений. Он в локоть шириной, соответственно, 50 на 50. И вот что там происходило?
1: Еще раз, 50?
2: 50 сантиметров на 50 сантиметров.
1: Угу.
2: Да, это его площадь.
1: Площадь, да.
2: А высотой он был такой, скажем так, высокенький, то есть не нужно было нагибаться. Вот. И что здесь происходило? Когда на жертвеннике всесожжения утром и вечером приносилась жертва всесожжения, это так называемое всесожжение постоянное, то угли от этой жертвы, они вносились ежедневно, вот тогда же, утром и вечером, они вносились в кадильнице во святое, возлагался фимиам, специальный курительный состав, который описан здесь, то есть это благовонный аромат, и утром и вечером происходило вот это вот воскурение аромата.
1: Да, и это что-то символизировало? Что это?
2: В книге «Псалтирь» написано: «Да направится молитва моя, как фимиам, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя».
1: То есть это символ наших молитв?
2: Это символ молитв. Но это не только символ, поскольку в эпоху действия храма, в эпоху служения храма, действовал и календарь молитв. То есть помимо того, что мы всегда можем к Господу обращаться, фактически вот Пятикнижьем и самим служением во святилище установлен молитвенный график. Минимум дважды. То есть утром мы молимся и вечером мы молимся.
0: Небо на земле.
2: В книге «Евангелие от Луки» описывается, как священник Захария совершал служение курения. Да? И вот там есть такая очень важная фраза, которая показывает, как было синхронизировано молитвенное служение не просто на уровне символизма, а на уровне фактического участия молящихся и вот этого служения воскурения. Сказано в «Евангелии от Луки» в первой главе, 8 стих и ниже. «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне, во время кождения». То есть что происходило? Те, кто жил в Иерусалиме, они фактически приходили к храму,
1: и они там стояли.
2: И они в это время молились, в то время, когда священник на символическом уровне поднимал и воскурял
1: это
2: вот этот фимиам.
1: Это было раз в год? Или
2: каждый
1: вот
2: день.
1: Каждый день.
2: Утренняя жертва и вечерняя жертва
1: всесожжения. И все люди каждое утро приходили.
2: Да. Те, кто жил в Иерусалиме.
1: Понятно.
2: Скажем, вот у нас есть описание Даниила, пророка, который находился в плену. Он что делал? Он открывал окна горницы в направлении Иерусалима.
1: Да, я читала, да.
2: Вот. И молился тоже по часам, по графику.
1: Хорошо. А люди, которые вот святилище, которое в пустыне было, да, они тоже приходили каждое утро?
2: Ну, им вообще было легко, потому что они жили по соседству.
1: То есть приходили, да?
2: Да.
1: То есть приходили и утром, и вечером.
2: Что интересно отметить, что, несмотря на факт заключения уже Нового Завета, апостолы, как мы видим, они продолжали молиться по часам. Сказано в книге «Деяния апостолов», что они в соответствующий час молитвы шли в храм, и они продолжали там собираться. И, пожалуй, самое интересное, это то, что когда уже открываешь последнюю книгу Священного Писания, апостольские писания, книгу Откровения, то там описаны небесные служители, ангелы, которые с кадильницами, которые воскуряют этот фимиам пред Господа. И говорится о том, что этот фимиам символизирует молитвы народа Божьего. Потому сегодня вот в небесном святилище этот фимиам постоянно воскуряется, и это благая весть о том, что везде, в любой точке земного шара, откуда бы человек ни молился, в какой бы момент он ни молился, у него там есть предстоятель, ангел, который совершает служение молитвенное и молитва человека.
1: И это происходит 24 часа.
2: Да, и, кстати, очень интересно, что именно было Это 24 часа, а также сколько у нас часовых поясов на Земле?
1: Ой, не знаю.
2: Тоже 24. И было 24 священнических череды. Mm. То есть, конечно, часовые пояса это условно, можно было бы на 30 разбить, как угодно, но тем не менее, вот так получилось, что было 24 священнических череды, которые служили. Это 24 команды, 24 группы, которые приходили, по очереди служили. У нас есть 24 часа в сутки, у нас есть 24 часовых зоны, которые как бы весь земной шар объемлют. То есть вещь звучит такая. Человече, в любой момент...
1: Молись.
2: И тебя услышат. И знай, что твою молитву представят пред Небесный престол. Что Господь слышит эту молитву.
1: Любую молитву.
2: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе», говорит Священное Писание. Любую молитву, которая приносится с искренним сердцем. Вот Бог не слышит молитвы тех только, то есть Он слышит все, естественно, но не слышит, в смысле, не отвечает на молитвы тех, кто, как в Библии написано, отклоняет ухо свое от слушания воли Божьей, кто Бога использует просто как вот волшебника.
1: Палочку-выручалочку. Это... Ну, когда ему плохо,
2: тогда... Когда нет взаимоотношений, да, то просто... Бог по милости своей тогда спасает, а тогда вызволяет, но, естественно, радости ему это не достает.
1: Хорошо, что дальше происходило? То есть мы уже прошли, да?
2: Мы дошли до завесы.
1: И да, что было, что символизировало завеса, давайте скажем.
2: За завесой, да. Завеса, она отделяла место, куда могли приходить все священники, и куда мог заходить только первосвященник раз в год.
1: Вот за эту завесу, только один?
2: Да. Угу. На праздник очищения святилища, на праздник Йом-Кипур, или, если точнее, в подлиннике Йом-Ха-Кипурим, на день очищений. И там находился один предмет лишь. Это ковчег Завета. Ковчег – это ларец из дерева сетим, из акации, обложенный золотом, с крышкой, где два херувима с одной и с другой стороны. И внутри этого ковчега находился Божий закон, 10 заповедей. Одесную ковчега находился закон, расшифровывавший эти заповеди, свиток, книга закона, или же закон Моисеев, как его еще иногда называют. И вот главное служение, которое там происходило, заключалось в том, что раз в год, когда вот грехи накапливались в течение целого года, туда входил первосвященник с кровью козла для Господа. И он кропил на крышку и перед крышкой. И вот символическая значимость этого действия заключается в том, что, коль скоро ковчег – это вместилище закона, а закон определяет, что есть добро и что есть зло,
1: да, это определенный,
2: что есть грех.
1: Определенный стандарт.
2: Да. И, соответственно, да. если грех совершен, то возмездие за грех – смерть, говорит Священное Писание. Mm. И даже не в силу того, что Бог нас наказывает, а в силу просто того самого факта, что только Бог есть источник жизни. А написано у пророка Исаии в 59 главе 2 стихе, что беззаконие производит разделение между нами и Богом. И вот эту проблему надо решать. Как она решалась? Когда кровь заместительного животного, жертвенного, она брызгалась на ковчег Завета, то тогда требования закона на символическом уровне удовлетворялись. И люди могли продолжать жить.
1: Гениально.
2: Потому что кто-то вместо них понес эту вину. Ну и коль скоро мы сказали уже, что все эти жертвенные животные, они указывали на жертву Иисуса Христа, то в данном случае именно Он является вот тем, кто взял на себя все грехи наши для того, чтобы вот предстать ныне пред лицо Божие и ходатайствовать за нас. Но это, знаете, что еще означает, Елена?
1: Да.
2: Что небесное святилище сейчас осквернено. Написано в послании к Евреям, в 9 главе, что оно нуждается, в 23 стихе, что оно нуждается в очищении. То есть вот, допустим, когда вы молитесь, вы верите, что Господь очистил ваши грехи, да? Куда грех уходит?
1: Не знаю, наверное, там где-то накапливается.
2: Да. То есть Бог берет на себя ответственность за вас, Он снимает с вас грех, но она на нем. Но поскольку Бог, как мы упоминали в прошлый раз, праведен, свят, отделен от грешников, Он не может его нести всегда. И должен настать момент, когда все грехи будут возложены на дьявола, на сатану, который является зачинщиком греха. И тогда вот
1: круг самая настоящая справедливость,
2: замкнется. Да. Вот тогда весь путь от жертвенника всесожжения до святая святых, он будет завершен.
1: Вот, я бы еще хотела спросить, вот эта завеса, которая висит, да, она разорвалась сверху донизу, когда Иисус умер.
2: Да.
1: Это, вот я слышала, что эта завеса, она символ греха. И как Иисус умер, то есть уже завесы не существует, и мы можем благодаря этому прямо приходить во святой святых, то есть прямо приходить с Богом общаться.
2: В Библии раскрыто несколько уровней смысла этой завесы, что символ греха — это верно, потому что именно на нее, на эту завесу крапилась кровь жертвы за грех. И когда она разорвана, значит, это устранение греха. Это верно. Верно также и то, что завеса скрывала шехину, славу Божию.
1: Как наши грехи, вот они отделяют нас от Бога. Я так понимаю.
2: А теперь, когда вот жертва была принесена, то у нас открыт доступ к Богу напрямую.
1: То есть мы можем благодаря жертве Иисуса прямо приходить в небесский храм.
2: А вы фактически сейчас говорите практически языком послания к евреям, где говорится о том, что имея дерзновение входить во святилище путем новым и живым благодаря жертве Иисуса Христа. Вот это преимущество любого, кто во Христе Иисусе обрел Агнца Божия и также, помимо этого, обрел священника. Потому что очень важно еще раз подчеркнуть, что очищение греха не заканчивается на жертве Агнца, оно только начинается там. В послании к евреям написано, что он, войдя во святилище, совершил очищение грехов наших. Цитата. Евреям 9, глава 12 стих. То есть, если мы концентрируем только лишь внимание на Иисусе как Агнце Божьем, не принимая во внимание служение, которое он продолжает совершать с первого века нашей эры во святилище, то процесс очищения от греха оказывается незавершенным.
1: Удивительно. Я поражаюсь просто вот такой мудрости Божией, которая со всех сторон все сделала для человека, для его спасения. Да. Понимаете, вообще все. То есть нам ничего не нужно, нам просто нужно понять, вот, что сделал Иисус для нас.
2: И принять, и воспользоваться
1: этим. Воспользоваться этим. Виталий, я вас благодарю. Очень интересная беседа. Я очень много узнала. И мы продолжим в следующих наших программах развивать эту тему.
2: До встречи.
1: До встречи.
0: В следующей программе.
3: Почему ковчег? Почему это слово вообще используется? Получается, в центре всего святилища у нас ящик. Зачем тогда эти 10 заповедей христианам, если не с нами договор? Эдакая публичная оферта получается.
2: Для всех, кто желает.
3: Из одних ограничений в другие. Какая же тогда свобода?

0: небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Известный христианский писатель Джеймс Добсон является христианином в пятом поколении. Кто-то подумает, удивительная семья. Несмотря на все перипетии 20 века, сохранить веру в Бога на протяжении стольких поколений. Когда подавляющему большинству людей трудно воспитать и одного-то ребенка. Но секретом благочестия этой семьи является молитва одной слабой и хрупкой женщины. Пра-пра-пра-бабушки Джеймса Добсона. Она молилась об обращении своего супруга к Богу на протяжении 38 лет. А пра-прадедушка, сын пра-пра-пра-бабушки Джеймса Добсона, уделял в день 2 часа для молитвы о своих родственниках. И в конце жизни сказал, будто Бог пообещал ему, что все его дети до 4-го поколения будут христианами. Джеймс Добсон и есть 4-е поколение христиан в этой семье. Дорогие друзья, наши молитвы о наших детях должны быть настойчивыми, и тогда они возымеют действительно великую силу. Так произошло в жизни Галины Деминой, о которой молилась мать. И вот что она пишет об этом. Когда я была маленькой, мамина сестра рассказывала нам о Боге, о Христе, Спасителе, о Его страданиях на кресте за нас. Она читала нам молитвы. Тетя говорила, что до революции в наших краях ходили странники, которые проповедовали Евангелие. Эти люди часто останавливались у моей тети, потому что она была глубоко верующей. Отец Галины учился в духовно-приходской школе, окончил 4 класса в 1913 году. За хорошую учебу священник подарил отцу Евангелие. Но отец погиб на фронте в 43-м году. У матери Галины было 5 детей, то есть 4 братьев и сестер было у Галины. И самому старшему было 16 лет, а младшему 6, а Галине было 8. Очень часто дети голодали, но Бог даровал их матери силу и здоровье, чтобы кормить их и одевать. Их мама работала на тяжелых работах, но никогда не болела до самой старости. Бог их действительно поддерживал, но иногда дети слышали, как она молилась тайком от всех. Однажды, рано утром, Господь пробудил ее и побудил молиться о своем сыне. Была весна, половодье. Вода в реке поднялась высоко. Брат пошел на рыбалку и только отплыл от берега, лодка перевернулась, и он оказался в ледяной воде. Брат звал на помощь, но никто не слышал, люди еще спали. Брат Галины до этого служил во флоте, поэтому хорошо умел плавать, но цепь от лодки обвилась вокруг его ноги и тянула его вниз, под воду. И вот, обессилев, он уже был готов сдаться. Но Господь по молитве его матери послал человека, который спас брата Галины. Галина пишет, мы, дети, были очень благодарны Богу за молитвы нашей матери, за то, что по ее молитвам Господь нам помогал. И Господь благословил нас во всем, пишет Галина. И хотя мама у них умерла в возрасте 85 лет, но Бог не забыл о них. Как-то перед смертью мама собрала своих детей, Галину среди них, и сказала, «Дети, на земле есть темная сила, и без Бога не победить и не выжить».
1: Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный.
2: Галина пишет, я тогда стала задумываться, стала размышлять. Приду с работы, сяду и думаю, неужели человек рождается для такой жизни? Страдать, болеть, умирать. Как-то она ехала на машине. Их было в автомобиле 4. Был гололед. Вдруг их машину повернуло на 180 градусов, потом еще на 360, и она оказалась в глубокой канаве. Первый раз в жизни Галина громко произнесла, обращаясь к Господу, «Господи, благослови нас, помоги нам». И слава богу, никто из находящихся в автомобиле не пострадал, только лобовое стекло разбилось вдребезги. И люди спрашивали, кто погиб? Мы сказали, никто. А по мнению людей, которые видели эту аварию, должны были быть погибшие и пострадавшие. Вот как Бог сохранил Галину, и это по его милости. Через некоторое время сестра Галины привела к ней на встречу двух верующих людей, которые, став на колени, молились о ней. Но Галина помнит только о том, что, слушая их, она плакала. Потом ей дали Евангелие, чтобы она могла его читать. И когда она Евангелие читала, она также плакала и размышляла и думала, как же неправильно живут люди. Галина чувствовала, как Дух Божий влияет на ее сердце. И особенно сильно коснулось ее сердце тексты библейские, которые записаны в послании апостола Павла к Фессалоникийцам в 5 главе с 1 по 3 тексты. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут». В том же году Галина поехала со своей дочерью отдыхать в город Ялту. Хозяйка дома, где они остановились, увидела, что Галина читает Библию и сказала, что у ее матери есть другая Библия, но старинная. Галина стала сравнивать стихи Ветхого и Нового Завета с соответствующими стихами в этой старой Библии. И все сходилось. Слово Божье неизменно осталось. И после этого Галина еще серьезнее стала изучать Библию. А в 1989 году Галина со своей сестрой приняли крещение, заключили завет с Богом. А через год завет с Богом заключил ее старший брат и дочь. А второй брат начал изучать Библию в то время. И вот уже 17 лет, пишет Галина, я с Богом, и Он слышит мои молитвы. Господь приглашает каждого. Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Это цитата из Евангелия от Матфея. Да, на этой земле есть страдания, есть болезни, есть смерть. Но Господь призывает каждого из нас к вечной жизни, где ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. А это цитата из книги Откровения. Галина Демина, город Богородск, республика Коми. Итак, друзья, мы не можем знать наверняка, какими путями пойдут наши дети, наши близкие. Но если мы их поручаем Божьей заботе, если при этом сами действительно верим в Него и надеемся на Него, то у нас будет надежда, что Господь пойдет и будет рядом с теми, кого мы так с вами любим.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Жизнь человека начинается с рождения. История хранит множество свидетельств о том, какие обряды сопровождали рождение человека в каких народах. Но еще более свидетельств накоплено о погребальных практиках. Люди, как правило, оканчивают свою жизнь смертью. Так было со времен грехопадения. И, к сожалению, если не придет Христос, мы с вами тоже должны будем пережить эту самую трудную ступень наших отношений с Господом — принять чашу смерти из рук Его. Принять эту чашу достойно, относиться к смерти как к дару Господа, как к самому трудному испытанию, которое переводит нашу веру на новый уровень, учились люди с древних времен. Особенно хорошо это удавалось иудеям. Они считали, что то, как погребен человек, отражает отношение Бога к этому человеку. Если Господь помог человеку быть погребенным достойно, если Он дал ему потомков, которые погребут его, если Он дал ему средства для того, чтобы приобрести фамильный склеп, значит, этот человек в серьезных глубоких отношениях с Богом. И хотя мы знаем, что не всегда это в реальности было так, люди полагали, что это так. Статус в древнем мире очень серьезно зависел от того, как человек обеспечен, и погребение человека зависело от его статуса. Именно поэтому Авраам выражает так много беспокойства, когда умирает Сара. Он покупает поле с пещерой Махпела, чтобы похоронить свою умершую. Это поле до сих пор находится в том же самом месте, и пещера на поле содержит саркофаги с костями Авраама, Сары и Исаака. Конечно, место претерпело значительные изменения. В свое время мусульмане воздвигли над этим местом внушительное строение, и попасть в пещеру теперь можно только войдя внутрь и спустившись в люк. Тем не менее, Авраам успокоился, когда он купил пещеру, потому что достойное погребение — это очень важная забота каждого человека в древности. Ур халдейский, из которого вышел Авраам, отличался необычными погребальными практиками, что касается царской свиты. Эти обряды можно было бы назвать даже жестокими. Поступая на дворцовую службу, человек знал, что ему придется умереть за своего царя и что верным ему он будет до самой смерти. Частью этого отношения верного к своему монарху была готовность уйти в мир иной в день похорон царя. Монарха вносили в подземный тоннель и несли к специально приготовленной камере, где его тело полагали для успокоения. Но за телом шефствовал весь кабинет министров. Весь кабинет министров держал в руке чашу с ядом. Дворцовый оркестр играл при этом, а народ, стоящий снаружи, закрывал подземный тоннель тяжелой надгробной плитой. Оказавшись погребенными заживо, придворные выпивали чашу с ядом, и постепенно затихающие звуки оркестра свидетельствовали о том, что наступает смерть. В Палестине с древних времен люди пытались обрести какой-то клочок земли, чтобы там хоронить свою семью и своих предков. Южнее Иерусалима находится удивительное место – склон, который называется Кетев-Хином, что переводится как «плечо долины». Этот склон разделяет собою долину Гинном и долину Рефаимов. Здесь недавно было открыто обширное захоронение, которое относится к VII веку до нашей эры. VII век до нашей эры – это времена царя Иосии. В камере 25 было обнаружено более 1000

простые. Один из них 8 сантиметров длины и 4 сантиметра ширины, другой в половину меньше. На них в 19 строках содержится благословение, записанное в книге чисел 6 главе с 24 по 26 текст. Там говорится: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит Господь на тебя светлым лицом своим и помилует тебя. Да сохранит Господь тебя и даст тебе мир». Вот эти священные слова сопровождали человека в последний путь. И они отражают веру человека в то, что Господь позаботится о том, что будет после смерти. Пещера 25 дала очень много результатов, что касается изысканий в отношении погребальных обрядов Железного века. В это время в пещерах уже высекали погребальные скамьи, которые были расположены в форме подковы. Под скамьями делались репозитории для костей. Вот почему в Писании так часто говорится: «приложился к отцам» или «почил с отцами», «отошел к отцам своим». Эти фразы подразумевают, что через год после того, как тело истлевало, родственники приходили в пещеру, собирали кости и буквально сваливали их в кучу, в репозиторий, то есть в каменный ящик, который высекали под скамьей. В изголовьях, куда укладывали голову человека, обычно делалось углубление. Иногда это углубление окаймлялось контуром подковы, а иногда подкова имела как бы завитки по краям. Все эти тонкости свидетельствуют о том, что человек жил в эпоху Железного века. Позже техника изготовления гробниц несколько изменилась. Например, во времена Христа было принято уже высекать гробницы так называемым гребневым долотом. И если ученые видят на стенах гробницы следы этого долота, они понимают, что это первый век нашей эры. В первом веке нашей эры было принято хоронить людей в тот же день, когда они умирали. Талмуд говорит о том, что Давид умер в субботу, и Соломон решил не утруждать себя в день субботний приготовлением пышных похорон, поэтому отложил похороны на следующий день, чем очень сильно прогневал всех иудеев. Когда человек умирал, тело его готовилось к погребению, натирали его сначала маслом, которое играло роль мыла, затем омывали водой и умощали вновь маслом. В этот раз масло играло роль благовония, и часто оно было отдушено редкими травами или было драгоценным. Это стоило очень больших средств в те времена. Богатые люди могли себе это позволить. Но бедные люди иногда вынуждены были просто омывать тело водой. Затем тело пеленали. Как пишет Барретт, иногда на это уходило 300 метров льняных бинтов. Бинты изготовлялись специально для погребения. И если человек был богат, то его пеленали большим количеством бинтов, и каждый слой промасливали, в силу чего все это образовывало плотный саркофаг. Очевидно, так был погребен Иисус, потому что в 19 главе Евангелия от Иоанна мы читаем, что Никодим, Иосиф из Аримафеи позаботились о достойном погребении Иисуса, и израсходовано было 100 литров алоэ. Когда человек был приготовлен, его выносили, и на улице его окружали плакальщицы.

Если ожидалась смерть какого-либо человека в деревне или в городе, то плакальщицы, обычно женщины из бедных семей, со своими свирелями уже толпились у дверей. В книге «Экклезиаст» говорится: «Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его на улице плакальщицы». Плакальщицы, которые кружат по площади, как хищные птицы, во многих апокалиптических отрывках Священного Писания являются некой аналогией этим хищным птицам, потому что хищные птицы участвуют в погребении трупов. Плакальщицы, как и хищные птицы, питались от трупа, жили за счет чьей-то смерти. Они играли обычно на свирелях, и в те времена свирели и флейты нередко имели два раструба. Сопроводить тело до гроба, окруженное плакальщицами и плачущими родными, считалось достойным делом. В Иудее всякий человек, встречающий процессию, которая шла за город, чтобы похоронить тело умершего, примыкал к этой процессии, даже если он не знал ни умершего, ни его семью. Итак, когда человека во времена Христа полагали во гроб, то гроб затворяли чаще всего квадратным камнем. Сейчас нам это кажется странным, потому что чаще мы видим картинки, на которых изображен круглый камень. Лазарь выходит из гроба, а позади него отверстие с отваленным круглым камнем. Но круглый камень встречается в эти времена в гробницах очень редко. Из 800 исследованных иерусалимских гробниц только 4 закрывались круглым камнем, остальные закрывались квадратным камнем, либо еще как-то по-другому. Например, та гробница, в которой по преданию был похоронен Лазарь, вообще закрывалась не вертикально стоящим камнем, а горизонтальным камнем, потому что она была двухкамерной, и вторая камера находилась ниже первой. Вход в эту камеру был закрыт камнем, который лежал на ней горизонтально, на входе как люк, и скрывал с собой лестницу, которая вела к тому месту, где был погребен Лазарь. В таком случае чудо было немыслимым, потому что Лазарь должен был выйти, туго связанный пеленами, не просто семеня по ровной поверхности, он должен был выйти из-под земли по ступеням, широко шагая, и без сверхъестественной помощи вряд ли туго связанный человек мог бы сделать это. Чудо было настолько недвусмысленным, что Синедрион тут же решил убить Иисуса. Но поражает еще одно обстоятельство. Когда Лазарь умирает, но еще жив, сестры посылают к Иисусу с просьбой позаботиться об этом. Просьба выражена косвенно, как принято на Востоке. Вот, кого ты любишь, болен. Иисус медлит. Но когда вестники к нему пришли, наверняка Господь знает, что Лазарь уже мертв. То, что Лазарь умер, когда пришли вестники к Иисусу, можно легко вычислить, складывая дни, которые ушли на путешествие у этих вестников и у Иисуса. Один день пути за Иордан, где был Иисус. Затем 2 дня Иисус медлит, и 4-й день Иисус идет в Вифанию. Мария и Марфа в слезах. Марфа утверждает, что уже смердит, потому что 4-й день, как Лазарь, положен во гроб. Это было очень важно, чтобы Лазарь пробыл в гробу 4 дня, поскольку иудеи в те времена верили, что человек в первые 3 дня еще не до конца мертв. Может быть, поэтому они оставляли в древности множество продуктов,
сосуды с водой подле тела умершего. Целую неделю родные ходили плакать на гроб, 3 недели им нельзя было носить украшений, и целый год они не участвовали в увеселениях. Зная, что иудеи верят, что на 4-й день душа улетает навсегда, потому что якобы не узнает разлагающегося лица, Иисус понимал, что воскресить Лазаря в 4-й день будет действительно глубоким, серьезным свидетельством его божественной силы. Именно поэтому воскресение дочери Иаира не было достаточным и убедительным. Понимая, что Иисус продемонстрировал божественную силу воскрешать мертвых, Синедрион принимает решение убить Иисуса. Синедрион принял это решение. Он пошел в своем отрицании Господа до конца. А какое решение примешь сегодня ты?

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!

0: Открытый разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем говорить и о программе улучшения нашей памяти. Уже подходим к самому интересному, как блоками заучивать иностранные слова. Будем говорить с вами и о семьях наших, потому что затронем самый главный вопрос сегодня, о котором говорит весь мир, это финансы. Потому что живем еще на этой планете Земля, и, естественно, все продается и покупается за деньги, и где же их взять? И тем более, когда речь идет о религии, люди настроены так, что от них хочет кто-то взять. Дорогие друзья, вы узнаете о том, что Бог не хочет взять, Бог хочет дать. Но есть для этого некоторые секреты. И поэтому, может быть, не всегда уютно в семьях мужчинам, которые являются кормильцами семьи, и как им снабжать свою семью, или женщинам, испытывающим трудности в одиночестве воспитывающих своих детей. Но есть библейский подход к разрешению всех этих проблем, потому что Библия, она живая книга, сколько бы ни боролись против нее, она жива, актуальна до сих пор, никогда не надоедает, пророчества ее исполняются. Чтение книг Библии, особенно книги «Псалтырь», дает успокоение. Книгу Иова читайте во всех своих переживаниях, во всех своих трудностях. Ну и, конечно, самое основное – это молитва, потому что через Библию Бог к нам говорит, через молитву говорим мы Богу. И действительно, вот в молитве «Отче наш» очень многое скрыто. Оказывается, молитва «Отче наш» – это краткое содержание 10 заповедей Божьих. Я даю вам намек, а вы подумайте и раскройте каждую заповедь молитве «Отче наш». И вы тогда воистину воскликните: «Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки». Пусть Господь будет с нами, потому что Он творит чудеса. И не сомневайтесь, когда у вас возникают нужды и потребности какие-то в ваших семьях, и вы не находите сил для того, чтобы удовлетворить потребности семьи, знайте, что есть Бог, и Он поможет вам в трудных ситуациях. И также то, что касается нашей памяти. Согласитесь, что вот эта формула, которая здесь написана, правило улучшения законов нашей памяти, она помогает и в семейных отношениях. И здесь есть четвертый пункт – ассоциация образов. Мы уже говорили об этих предыдущих правилах. Так вот, ассоциация образов, она позволяет нам прийти к очень интересному такому открытию. Я совершенно случайно, ну, конечно, по воле Бога, познакомилась в Петах-Тикве с одной старенькой женщиной. Это недалеко от Тель-Авива. Мы на скамеечке сели, разговаривали с ней. И она говорит: напиши 10 слов, пронумеруй их, я только посмотрю, и я тебе в разброс могу даже повторить эти слова. Я говорю: как? Мне это так интересно стало. И она преподала мне интересный урок. Я его хочу передать вам. И я практиковала это в своей жизни. И вы, может быть, будете это делать, потому что это интересно. Это даже своего рода игра. Следовательно, первый шаг здесь, в этой системе ассоциации образов, ну, научно, так скажем, назовем мнемонические приемы, они очень просты. Нумеруете от 1 до 10. И к каждой цифре подбираете сравнение. И это уже навсегда. Это уже не меняется. Вы сравнивать можете цифру 1 со свечой. Я, например, сравнила с палкой. И запомнила. Цифра 2 для меня – это узор. Для вас, может быть, это какой-то гусь, так скажем. Цифра 3 – какие-то холмики. Для меня это связано с буквой «З» – зеркало. И я так задумала. Цифра 4 – это у меня вилка. Для вас, может быть, что-то другое. И играйте. Очень интересно. Потом цифра 5 – крючок. 6 – это для меня шестерка. Вы знаете, есть такие люди, каких называют в мире и в быту шестерки, они и вашим, и нашим готовы угодить. И мы знакомы с такими людьми, они встречались на нашем пути. Цифра 7, если палочку поставить, арабская цифра 7, перекресток у меня, 8, крендель. Для чего я об этом говорю? Вот когда вы эти названия запомнили, теперь спокойно выписывайте те 10 слов на русском языке или на вашем родном языке. вы выписываете 10 слов, какие вы хотите заучить. В данном случае я выписала овощи. И вот теперь, например, я хочу на иврите или на польском языке, на китайском, на каком хотите. Но в своем родном языке, в своей родной транскрипции, то есть вот, например, в данном случае для меня, так как я русская, я на русском языке пишу значение этих слов иностранного звучания. И получается, что у меня на палке перец нанизан, пельпель. Да? Теперь, а вот помидор агвания весь в узорах, и я как бы нанизываю. И чем смешнее вот эти сравнения, тем и интереснее. И огурец у меня лежит на зеркале. И я представляю, что это такой малефефон, барон просто. Вы можете применять всякие сравнения. Что-то у меня на вилке, на крючке, и таким образом вы запоминаете эти слова. Шестерка у меня с морковью бегает, да, и это гейзер, как наш гейзер. И вот когда вы не просто зубрите эти слова, то потом, да, может быть, день-два, может быть, и три, кто-то неделю помучается, но потом вам легко вот так, написав столбиками эти слова, вы заучиваете. Потом вы учитесь писать на этом языке, изучаете грамматику и таким образом осваиваете язык, совершенно незнакомый для вас. Вот, например, таджикские слова. Когда я летела в Душанбе, я просто решила тоже поиграть в такую игру и в течение моих лекций постаралась несколько сот слов выучить очень быстро и легко. То есть у меня на палке хлеб, нон и так далее. Вы видите, лук, сыр, пиёс, чеснок и так далее, доходишь. Очень интересно это сравнение, и это запоминается надолго и почти навсегда. Ну, например, на польском языке, дорогие друзья, например, все мы понимаем, елка, например, ну как запомнить, что это елка? Ну вот у меня елка как раз-таки получилась под цифрой 2, и она в узорах, я представляю, хоинка, да, если я не ошибаюсь, потому что я не повторяла эти слова. И таким образом параллельно вы можете учить несколько языков. И Господь заинтересован в том, чтобы мы не останавливались на достигнутом. Учились, может быть, даже и от старенькой бабушки, учились из разных книг и особенно черпали уроки Его любви из Священного Писания. И вот таким образом тренируется и память к духовным вещам обращенная. Например, чем больше у вас знаний, это работает третий закон, закон запоминания. И, конечно же, четвертый закон в изучении иностранных слов вы применяете. Это закон готовности к запоминанию. Ты даешь самоприказ себе, на какое время эти слова выучить, за какое время, потом контроль установить над собой. Точно так и в библейских текстах. Например, книга пророка Иеремии, 31 глава, 3 стих. Я даю себе установку на запоминание. Что же там написано? «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Как Бог любит нас. Он ничего от нас забрать не хочет. И поэтому тема о финансах, она такая, скажем, животрепещущая в наше время, потому что Бог сотворил нас. Неужели Он не хочет дать нам средства к существованию? И мне очень печально, когда я вижу людей, которые не отдали свою жизнь религии. Например, если я больше заинтересована в духовных вещах и мало помышляю о своих нарядах, о способах передвижения и так далее, как бы немножко оторвано живу от земной жизни. Ну а остальные люди, которые просто обычно верующие, обычные люди, им же необходимо все абсолютно. Ну и мне, конечно, необходимо. Но они же думают об этом. Так вот, как же не только думать, но и получать? Потому что Бог же хочет, чтобы мы жили с избытком уже на этой земле. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 текст. Христос сказал: «Я пришел дать жизнь с избытком». Читайте Евангелие от Марка, Матфея, где Христос говорит: «Нет никого, кто оставил бы ради меня Евангелие и не приобрел бы больше среди гонений, в те дни-то еще, в одни первоапостольской церкви, и домов, и детей, и земель». О, значит, Господь заботится о нашем благосостоянии. И это не есть какая-то меркантильная сторона нашего характера. Это обычная жизнь. Опасно другое, опасно сребролюбие. Так вот, есть три философии, что касается наших семейств. Первая философия – это мои деньги. Когда кто-то один в семье владеет деньгами, и жена, например, не знает, сколько этих денег в семье, приходит беда, потому что она, не зная, сколько денег у мужа, она просит: дай мне такую шубу, купи мне вот такой телефон, получше, чем у моей там подруги. А ему стыдно сказать, что он не может снабдить ее. И многие мужчины идут на путь греха в добывании денег, чтобы удовлетворить запросы своей семьи. Из этого вытекает, потому что деньги все у него. Вторая философия – два кошелька. Да, сегодня все страны почти перешли на этот вид отношений в семье, когда у каждого своя отдельная карточка банковская. Но это неправильная философия, когда они посвящают друг друга в количество денег, которые есть у них. Потому что здесь происходит какая-то ненормальность. Даже, может быть, и недоверие, и разногласия в семье. И самая лучшая философия – это наши деньги. Когда собирается семья вместе, когда получили они деньги и обсуждают: вот Бог сотворил всю природу, всю землю, дал нам силы заработать эти деньги, дети присутствуют здесь, лично в нашей семье мы так делали. И это очень благословенный подход. Почему? Потому что когда вы видите и верите в Бога, что Бог сотворил всю Вселенную, то тогда, дорогие друзья, нет вот этой закомплексованности или требований особых. И дети, видя, сколько осталось денег, они не будут у вас требовать чего-то. Когда наши дети учились в школе и дальше, в училище и дальше потом, учителя и педагоги удивлялись и говорили: «О, как ваши дети не требуют каких-то супер вещей от вас». Я говорю: «Потому что у нас такое отношение к финансам очень открытое. И в первую очередь мы признаем Бога как Творца и отдаем не только кесарево кесарю, но Божье Богу, и просим Его благословения на оставшиеся наши деньги». Поэтому никто не просит ничего лишнего в семье, и это уже облегчение. Ведь Господь, творя все, Он не сотворил деньги, но они пришли со временем. И многие говорят: ну, естественно, это вот потом Библия писалась, а вначале не было учения о десятине. Да, так скажем, прямо в Библии с первых страниц не написано, что было учение о том, что Богу нужно что-то отдавать. Однако же дерево познания добра и зла было в Едемском саду. От всякого дерева могли есть, а вот от дерева запретного они не могли вкушать. Что-то было такое, что принадлежало Богу, и это не было плохое дерево, потому что Бог ничего плохого не творил. А это святыня, до которой нельзя было дотрагиваться. Этим проверялись Адам и Ева. Точно так и верностью в десятине проверяемся мы. Господь написал заповеди свои, и среди них Он написал такую заповедь, которая говорит, что не сотвори себе кумира и никакого изображения. Да, это не касается только религиозного искусства или статуй каких-то, посвященных богам или божествам. А это касается и денег, потому что люди настолько любят деньги, что это стало их кумиром, настолько любят вещи, что только живут ради этого. И ради этого потом получают пулю в висок. Может быть, многие страдания приходят из-за этого, идут на сделку со своей совестью и обкрадывают государство, обкрадывают своих друзей и близких. И многие избрали деньги и вещественные начала этого мира, материальные блага своим богом. И они просто молятся этому Богу с утра до вечера, не находя ни минуты для того, чтобы подумать о духовной жизни. Далее мы с вами видим, что Библия описывает, что служили Богу не только бедные люди. Да, Христос говорит: «Придите ко мне все, труждающиеся, обремененные». Он приглашает людей разных социальных слоев. Но читаем об Иове, Аврааме, Исааке, Иакове. Это были богатые люди, потому что Бог не хочет, чтобы народ его бедствовал. Но есть один секрет. Иов, когда лишился всего богатства и даже здоровья, он произнес интересные слова, что он не полагал свою надежду в золоте и не делал золото и деньги своей опорою. Его надежда была на Бога. Как часто все это поменено в жизни, местами в жизни людей. Забывают люди, что Бог – Творец и Искупитель, Он не нуждается в деньгах. Однако же, почему он дал такую заповедь, чтобы люди были честны в тех деньгах, какие они зарабатывают своим трудом? Оказывается, мы просто управители, домостроители, и Господь говорит: от каждого я хочу верности. Он проверяет нас на верность перед Ним, на то, как наше сердце стремится к невидимому, к вечному. И вот, дорогие друзья, есть еще заповедь – не кради. И многие люди бьют себя в грудь и говорят: я честный человек, я живу от зарплаты до зарплаты, я копейку ни у кого не взял. Но забывают о Боге, который дал закон, особый закон, повеление. То повеление, о котором знал Авраам и принес десятину Мелхиседеку, священнику и царю Салима. И уже потомок Авраама, Иаков, убегая от разгневанного брата, потеряв, как скажем, все, у него не было материальных благ в его руках, он, увидев, как небо связано с землей, служением ангелов, он вспоминает о той святыне, которую, может быть, делали и исполняли его родители, а он, как будучи членом семьи, сам лично не участвовал в этом. И он сказал: «Боже, если я, Господи, вернусь в мире и буду иметь хлеб, и буду иметь одежду, и Ты благоустроишь путь мой, то я верну Тебе десятую часть». Личные взаимоотношения с Богом у него начались. Мы каждый хотим в мире возвращаться домой. Каждый из нас хочет иметь хлеб и одежду, и чтобы Бог живой был с нами. С Иаковом это произошло. Через 20 лет почти он возвращался на родину уже богатым человеком, очень богатым человеком. На более чем 20 000 долларов он послал подарок брату своему, ища примирения с ним. В том, что он понимал, что раскаяние – это еще включает в себя аспект умилостивить обиженного. И он это сделал. Как часто у нас нечего подарить нашим родным и близким. Потом он взял благословение от самого Бога, потому что это очень важно. И мы будем с вами говорить о том, как же взять благословение от Бога. Давайте порассуждаем над словами Иисуса Христа, которые Он произнес, когда Его искушали, показывая динарий, где было изображение императора, и спросили, нужно ли давать подать, нашими словами, налог платить. Он сказал: «Да, кесареву отдайте кесарева». Я знаю очень многих верующих даже, людей, которые уклоняются от уплаты налогов. Дорогие, это неправильно. Все, что касается законов государственных, мы должны делать честно. А вы скажете: у меня так мало останется, по-другому нельзя. Не переживайте. Бог силен благословить малое так, что ваш бизнес устоит, и совесть ваша будет чиста. А вот как же отдать Богу Божье? Он не нуждается в деньгах, однако Он посылает нам здоровье зарабатывать эти деньги. И псалмопевец понимал, будучи царем, что невозможно Бога отблагодарить чем-то материальным. Но тем не менее, давайте почитаем Слово Божие. Это последняя страничка книг Ветхого Завета, прямо перед Евангелием от Матфея, книга пророка Малахия. И вот здесь-то заключен особый секрет, потому что я знаю многих людей верующих, которые отдают десятину, однако очень бедствуют и страдают. А дело в том, что многие делают это просто, ну, Бог требует, я отдам. Не этого хочет Господь. Он ищет совсем другого. Он ищет взаимоотношений наших с собой. Чтобы мы проверяли, есть ли Бог. Вы скажете: как? Мы люди верующие, мы и так знаем, что Он есть. Да, Он есть, но есть ли Он в вашей жизни, в ваших проблемах, в ваших нуждах? Вы знаете, я когда об этом узнала, просто мне сам Бог открыл. А потом я стала знакомиться с людьми, которые это применяют в своей практике. И когда я говорила эту тему, подошел человек и говорит: слушайте, я этим секретом давно пользуюсь, и поэтому у некоторых верующих колорадские жуки на поле, а у меня нет. Поэтому я звоню, положив и отложив десятину, применяя этот секрет, звоню и получаю заказ, и мне звонят на 20 000 долларов на месяц. Дорогие друзья, Бог благословить может по-крупному, как мы говорим, и очень сильно, потому что у Него нет проблем с этим. У Него же много всего. И алмазы Он вложил в землю, и золото. И страна может выйти из кризиса, не только семья. Так вот, что это за секрет? не просто прийти в церковь и положить десятину, написав свою фамилию, можете не писать, потому что некоторые не хотят этого, но написать слово «десятина» обязательно нужно, потому что это святыня Божья. Ее не должны истратить на обслуживающий там персонал при церкви, на мытье полов и так далее, на ремонт этого здания. Это особая святыня, и вы узнаете сегодня, куда же она должна идти. Так секрет вот в чем заключается. Не тогда несите десятину просто, когда вы идете в церковь. Дома вы откладываете ее, собираете свою семью. Если вы одиноки, делаете это сами. Открываете третью главу книги пророка Малахии и четвертую главу. И начинаете вслух читать. Это удивительно. Можете читать на коленях, можете читать сидя, стоя, но начинайте читать с молитвой. И что там открывается? Внезапно придет Господь в храм свой, в храм нашего тела. И что же он там обнаружит? О, ты несешь десятину, а ты прелюбодей, а ты зарплату не додал, ты удерживаешь плату у наемника твоего, ты притесняешь сироту и вдову, у тебя блуд, я вижу беспорядок в храме твоем. Ты чародейством занимаешься, раскайся. И поэтому, прежде чем завернуть эту десятину, мы просим прощения у Бога за те грехи, какие мы испытываем, что они еще есть на нас. И далее Господь говорит: я-то не изменяюсь, вы отступили от меня, обратитесь ко мне, я к вам обращусь, скажите, как обратиться ко мне. Принесите, говорит, десятины. Оказывается, обращение к Богу – это принос десятины, десятин. Если мы на словах говорим «я обратился к Господу», а Господь говорит: «вы обкрадываете меня, весь народ обкрадываете меня, все государство вы обкрадываете меня, начните исправляться здесь, принесите эту десятину, отложите ее во славу имени моего, и тогда испытайте меня». И вот здесь вы в молитве говорите: «Господи, я хочу испытать тебя. У меня нет сапог». Говорите конкретно. Да, он знает ваши нужды, но когда наши дети просят нас о чем-то конкретно, вежливо, мы как родители, имея достаток, мы обязательно им дадим и сверх того. Поэтому все то, что материального касается, можете излагать ему конкретно здесь, со всей семьей. Нужны вам деньги, говорите о деньгах. Я прошла через это, дорогие друзья, потому что мы живем так же, как и все люди, и у нас встречаются нужды и проблемы. И однажды на утро у меня не было ни одной копейки. Вечером, преклонив колени, но десятина была отложена. Я еще раз помолилась этими словами: «Господи, ты усмотри, я была верна в десятине. Мне нужны деньги, нет денег». Вы знаете, Бог послал через одного человека деньги, которого я и не знала, о котором я не предполагала, что он расположится ко мне и принесет эти деньги и скажет: «Я просто дарю вам». Я говорю: «Да вы что? Я не могу принимать такие подарки. Но если вы не примете, я обижусь». Кто ему сказал о моей нужде? Господь. А если у вас мира не хватает, а если здоровья не хватает, рассказывайте Богу здесь о ваших нуждах. И Господь говорит: «Блаженными будут называть вас все народы». И далее он говорит в этой же главе, в третьей: «Вы не будете роптать, что вот другие неверующие люди ничего не делают, не служат тебе, Господи, а имеют все». А он вас утешит следующим текстом Писания: «Но боящиеся Бога, говорят, внимает Господь, слышит это, не ропщи, не говори, что у тебя меньше, а у другого больше. На небесах пишется памятная книга о боящихся Бога. И как отец милует сына, так и я помилую тебя. Я благословлю тебя, и ты выйдешь и взыграешь». И сравнение интересное: «Как тельцы откормленные, и взойдет исцеление над вами». То есть вопрос десятины охватывает все аспекты нашей жизни. И познание Бога, и духовность нашу, и материальное благополучие, и, конечно же, здоровье, взойдет исцеление в лучах Господа. Поэтому, дорогие друзья, вот этот маленький секрет: прежде чем отдать десятину, дома преклоните колени. Не хотите, или, может быть, как-то думаете: а вдруг Бог не откроет отверстие небесное, не изольет благословение до избытка. и боитесь как бы подставить своих детей, чтобы они не разочаровались, сделайте это вначале один. Если вы хозяин или мама, хозяйка семьи, сделайте, попробуйте, и вы не будете разочарованы. Я знаю одного молодого человека, который, будучи студентом, очень тяжело зарабатывал деньги, потому что одновременно и учился, и работал. Это мой сын. И он привез вот десятину, для него это так, скажем, свято и дорого. Слава Богу, дети научены этой истине и с трепетом относятся к этому. И какому ж молодому человеку не хочется эти $150 истратить на кеды, на джинсы? Но он говорит, это святыня Господня, отдай. Я не успею здесь на богослужение, я буду в другом месте, но я хочу, чтобы в той церкви, где я есть член церкви, пожалуйста, отдай. И помолились за эту десятину. И я еще думала, ну как Бог вернет ему? Десятина, она всегда возвращается. Но Господь говорит, испытывайте меня. Через некоторое время я получаю от него извещение, и он говорит, я получил первую премию как лучший студент университета, и целую неделю моя фотография была с фотографией президента. Но я получил премию денежную, это, скажем так, в размере $1500. Вернулась она, десятина, конечно. И Бог благословляет работой и всем необходимым. Да, нет особняка, к примеру, там нет еще чего-то. Не стесняйтесь, просите, но не для искушения и не для того, чтобы вам попасть в сеть сребролюбия, но для вашего достатка, и Господь даст вам все, потому что Он говорит, испытывайте меня. И теперь вы поняли, что значит отдать Богу Божье. Это учение о десятине. Оно вернется к вам благословением. Это отношения. И вы избираете путь, ваш выбор. Все деньги себе и плюс проклятие. Не поэтому ли Бог сказал, проклятием вы прокляты? Я же это написал, принесите десятины. Не просто пророк. И потеряно современное поколение, может быть, поэтому. И наш выбор, верность перед Богом в десятине, отдала я эту десятину, и я получаю благословение. Оставшаяся часть плюс благословение. И поэтому есть чудесный текст. «Благословен плод чрева твоего, благословенны кладовые твои, житницы твои, благословенны дети твои. 9 частей тебе остается. Бог творец всей вселенной, его земля и стада, и он их кормит. Всех животных на горах он кормит». Но некоторые говорят, в Новом Завете нет учения о десятине. Дорогие, мы ошибаемся, если так думаем. Христос учил о десятине. В Евангелии от Матфея, 23 глава, 23 стих, обличая фарисеев, он сказал, «Вы оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Умейте прощать, умейте любить, но в десятине будьте верны. Сие надлежало делать и того не оставлять, потому что Иисус Христос давал все законы Моисею, и он не мог отменить этот закон. И поэтому как же это делать? Вот, например, у вас доход 100 рублей. От 100 рублей не ждите, когда у вас миллион появится. В Священном Писании написано «Чти Господа от начатков прибытков твоих». Я никогда не ждала и не жду теперь, когда я пенсионерка, что вот пенсия придет, и тогда я отдам десятину. Это правильно. Но если, например, мне кто-то подарил или где-то я заработала 100 рублей, я сразу же от них откладываю 10 рублей. И получается, что я совершаю так много опытов с Богом, молитв, отношения улучшаются с Богом. И вам остаются остальные деньги плюс благословение. Куда приносить десятину? Конечно же, в церковь, а не нищим, которых так много. Нищим идет как бы вторая десятина, которую вы можете давать бедным. Но вот на что должна тратиться десятина. И проповедана будет сие Евангелие. Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. То есть, дорогие друзья, не тот метод, когда человек, например, стеснительный, он стесняется идти по улицам города и говорить о Христе, стесняется в дверь кому-то постучаться. А как ему участвовать в проповеди Евангелия? Так вот, путем принесения десятин, и эта десятина достигает того органа в церкви, который распределяет средства на проповедь Евангелия. И поэтому не проповедующему нужно давать деньги. Никогда не отдавайте деньги в карман служителя церкви или проповедующим. Однажды в Германии, когда я проводила такие лекции, один человек сказал: «Мне так нравятся все эти темы, ты так искренне это делаешь, я отдам свою десятину тебе». Я сказала: «Нет». Ты снимаешь с себя проклятие, я должна взять? Нет. Ты знаешь, Слово Божие говорит: принесите в дом хранилище, работа возвещения трехангельской вести. Поймите, нужно нести деньги туда, той церкви, которая провозглашает весть о суде, о падении Вавилона, о том, что будет начертание зверя, и предупредить мир нужно о грозящей катастрофе, а не просто на строительство храмов или синагог, или мечети. Господь говорит, есть вестники, и нужно поддерживать эту весть, и нужно расширять ее, чтобы Христос, придя в храм душ человеческих, нашел их подготовленными, чтобы неслась весть о том, что пал Вавилон, и нужно выйти из этого Вавилона. И, конечно же, истинные дети Божии услышат голос Божий. Поэтому очень важно, куда я приношу деньги, кому отдаю, человеку или Богу. А если Богу, а Он мог бы через ангелов эту работу совершать, но люди бы служили Ему из-за страха. Он совершает через людей. И поэтому люди эти нуждаются в поддержке, как когда-то и левиты нуждались в поддержке, чтобы овцы не сего двора услышали весть Божию. И проповедь Евангелия прошла бы везде и всюду. То есть я не могу поехать на остров в какой-то Индонезии, так скажем, на эти острова, или в Монголию пойти проповедовать. Но через десятину, мою верность, Бог пошлет туда вестника. Таким образом, я участвую в распространении вести Евангелия, в распространении Слова Божьего через эфир. Это требует огромных затрат. А помощь бедным — для этого существуют специальные организации, которые известны и правителям мира. Итак, Господь смотрит, с каким духом мы даем это. И когда давала вдова пожертвования в храме, Христос увидел эти копейки, потому что она давала это от чистого сердца. Одиноким людям, они говорят: вот я инвалид, я инвалидка, подошла ко мне одна женщина, и я десятину буду использовать для себя, как благотворительность сама для себя. У меня проблема, я одинока. Дорогие друзья, это неправильно, это оправдание. Но проблема одиночества действительно существует. Как ее избежать? Многие теряют своих родных и близких, видя, что Бог сотворил-то все семьями, а я одинока, не вышла замуж. В семье есть одиночество. Люди живут под одной крышей, но они одиноки. Иов остался одиноким. Жена была, но она не понимала его. Она говорила даже более того, подрывала веру его: «Похули Бога и умри». Он был очень одинок в эту минуту. Дорогие друзья, он сказал: «Я знаю, Искупитель мой жив». Как бы сказал: «Не искушай меня, я увижу Бога моего». Но некоторые говорят: «Замуж выходить? Да нет, я никогда не выйду замуж». Теряют веру. А многие и не хотят, потому что у одиноких есть преимущество. Действительно, что хочу, то и кушаю, как хочу, так и распределяю время. И куда хочу, туда и еду, никто не спрашивает отчеты за это. Однако же, как бы блаженство, какие высказал Иисус, можно продолжить, что касается и одиноких. Потому что пророки были даже одиноки. Пророк Иеремия остался одиноким. Иоанн Креститель был одиноким. Апостол Павел был одиноким. И здесь нет ничего плохого, и не нужно комплексоваться из-за этого. Но многие одинокие все-таки мечтают о свадебном платье, о замужестве. Есть причины, по которым остаются одинокими. Разные причины, и нужно вникнуть в эти причины, потому что некоторые ждут принца, некоторые вообще-то не готовы к семейной жизни, потому что очень эгоистичны, ленивые. Многих пугает пример распавшихся семейств, и поэтому, может быть, устранение этих причин поможет вам найти своего избранника или избранницу. И поэтому, дорогие друзья, одиноких более преследуют всякие негативные мысли. Те, которые устроены в семьях, они должны понимать их и не отталкивать, и не бояться, что они разрушат вашу семью. Бывают, конечно, такие случаи, и поэтому им нужно быть тоже осторожными, но помогать им преодолевать это одиночество. и пользоваться библейскими обетованиями и уповать на Господа. Бог одиноких никогда не оставляет, как не оставил Руфь, молодую вдову, и благословил ее. Дружелюбие, труд помогают. И апостол Павел сказал: «Я тоже одинок, но я усмиряю плоть свою, и я говорю греху твердое нет, я с Господом, есть труд на ниве Божией». И Господь показал нам пример и сказал: «Везде, где не будет проповедано Евангелие, будет сказано о ней». Это Мария Магдалина, она была одинока, но она все отдала Господу. Не только разбила парфюм, алабастровый сосуд, где был парфюм этот прекрасный. И когда его избитого вели на допросы, а от него исходил запах, как от царя, потому что это годовой доход был в этом флаконе, и она отдала все, но она отдала свое сердце. И она осталась одинокой, потому что Библия не говорит, что она вышла замуж, и предания не говорят об этом. И Господь говорит: «Не бойся, я Господь Саваоф, супруг и творец». Вы знаете, Саваоф – это защитник. И в книге Малахия так и говорится, в 3-4 главе, что «я Саваоф» несколько раз. «Если ты верен в десятине, если ты верен в исполнении заповеди Божией, я с тобой». И Бог благословит труд наш, который мы совершаем. Но те, которые собирают сокровища на земле, они будут жестоко обмануты, потому что в могилу ничего взять нельзя будет. И при его втором пришествии все это сгорит, дорогие друзья, как погибло в дни потопа, потому что наша земля будет очищаться огнем, деньги не спасут никого, тем более будет закон «не купить и не продать». Корень всех зол есть сребролюбие, деньги – потеряют свое значение. Господь говорит: «Не смущайся, я цветы одеваю, животных кормлю, и я позабочусь о тебе, и пусть твое сердце будет там, где твои сокровища». Мы не можем на небо нести наши деньги. Отдавая десятину, мы остаемся с Богом. О сатане сказано: «Он вор». Проверьте себя, если вы воруете, вы на его стороне. И Господь говорит: «А я пришел, чтобы имели жизнь с избытком». И мы можем выбрать жить с вором и продолжать воровать, красть у кесаря, красть Божье, или избрать жизнь с избытком. Я желаю вам счастья, чтобы вы жили с избытком и на земле, и в вечности. Да благословит вас Господь, и да будете защищены Его силой, и будете получать благословение и испытывать, что Он действительно есть. Всего наилучшего вам!

0: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Чтение Священного Писания вызывает множество вопросов. Мы поможем вам найти ответы на них. Открывайте Библию вместе с нами. Кому нужен закон Божий? Дан ли он всему человечеству или только верующим людям? Как его исполнять? Об исполнении закона Божьего мы говорим сегодня с магистром богословия Эдуардом Семенюком. Сегодня я предлагаю поговорить о том, как исполнять закон Божий. И, кстати, стоит ли это делать вообще? Ведь многие считают, что закон Божий отменил сам Иисус Христос своей смертью на кресте. Так ли это?
3: Вопросы очень важные и существенные. И для этого мы почитаем сегодня с вами слова самого Иисуса Христа, что Он об этом говорит. Насчет того, кому закон предназначен и дан, поскольку если при внимательном исследовании Священного Писания, то мы можем увидеть, что закон Божий – это не просто вот что-то Богу захотелось, и Он чего-то требует. Вот этого делайте, вот это и это. Закон Божий – это, можно сказать даже так, откровение о Боге. Или это зеркало, в котором отражается характер Божий. И Бог, создав нас по своему образу и подобию, желает, чтобы его характер отразился и в нас. И закон, он является этим зеркалом. И часто апостолы, вот апостол Иаков в Новом Завете, в послании Иакова мы читаем о том, что он закон сравнивает с зеркалом. Что когда ты смотришься в него, ты видишь, соответствуешь ты образу Божьему или нет. И когда видишь, что не соответствуешь, тогда ты понимаешь, что что-то нужно для того, чтобы соответствовать. Нужно прийти к тому, в данном случае к Богу, к Иисусу Христу, который может восстановить в тебе вот этот образ Божий и это соответствие. То есть закон Божий, он направляет нас к Богу, он открывает нам Бога и показывает.
2: То есть в законе Божьем прописано, каким должен быть человек. Когда мы видим, что мы то не делаем, мы не такие, мы не соответствуем, это нас направляет наш духовный взор к Иисусу Христу, к Богу.
3: Совершенно верно. Именно к тому, кто может помочь нам в том, чтобы соответствовать. Он может изменить нас. И есть об этом в Священном Писании очень много сказано. А вот по поводу того, отменил ли Христос закон, положил ли он ему конец. Интересные тексты есть, и которые часто вот в этом смысле используют, и мы их позволим себе прочитать из Евангелия от Матфея, 5 главы. Здесь записаны слова Иисуса, которые записаны, вот называют Евангелие от Матфея с 5 по 7 главу, Нагорной проповеди Иисуса, где он говорит о принципах царства, провозглашает их, того царства, которое он пришел установить и которое будет. Царство Божьего, закон Божьего царства, на котором оно основано. И вот здесь мы прочитаем с вами в 5 главе Евангелия от Матфея с 17 по 22 тексты. «И не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним? «Не убивай,

0: Оно никак не означает положить чему-то конец. Исполнить не значит положить конец. И в подтверждение этого, вот если мы вспомним третью главу от Матфея, буквально здесь рядом, перевернуть только страничку в Библии, то здесь описывается в третьей главе событие, когда Иоанн Креститель крестит людей и когда Иисус пришел к нему креститься в Иордане. Иоанн отказывается крестить Иисуса, и тогда Иисус произносит ему вот эти слова, они достаточно известны, и часто их тоже произносят. Иоанн говорит: «Мне нужно от тебя креститься, а не чтобы ты от меня крестился?» И Иисус ему отвечает. Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Иисус говорит: «Так надлежит нам исполнить всякую правду». И вот слово «исполнить» в данном случае оно относится и к крещению. Значит ли это, что сегодня нет необходимости в крещении, Христос положил ему конец? Нет, так не думают. Сегодня продолжают крестить практически во всех христианских церквях. Значит ли это, что всякая правда, и ей положен конец приходом Христа? Иисус говорит: «Так надлежит исполнить всякую правду». Нет. Наоборот, она должна быть подтверждена жизнью Христа, в жизни Христа, в его служении. Поэтому мы точно можем сказать, чего слово «исполнить» не означает. Оно не означает «положить конец». Поэтому, когда эти слова мы читаем о том, что Иисус пришел исполнить закон, никак нельзя здесь говорить о том, что Он пришел, чтобы положить ему конец. Но что же тогда означает слово «исполнить»?
1: И почему именно Иисус Христос исполнил закон? Ведь вы же сказали в начале, в общем-то, люди понимают, что закон Божий дан для человека, а не для Бога.
0: Совершенно верно. И вот в том-то и необходимость прихода была Христа. Не только в том, чтобы умереть за человека, да, на кресте, чтобы была возможность у Бога простить грехи, потому что проблему греха не только нужно было решить в том, чтобы простить, это еще не решало проблемы. Нужно было наказание за грех, которое должен был понести человек, смерть, как-то разрешить и эту проблему. И третья проблема – недостаточно просто сказать: «Я тебя прощаю, и вот другой вместо тебя умрет». А есть еще одна проблема. А после всего этого, если человек не изменится и будет продолжать нарушать закон Божий, нарушать вот эту вот конституцию Вселенной, которая является залогом благополучия Вселенной, то тогда проблема не решится. И вот этот вопрос нужно было Богу решить. Поэтому, когда Христос приходит, и в Новом Завете четко в Писании видно вот это учение о том, особенно в учениях апостолов, что Христос не просто за нас умирает, но были мы, как человечество, были в Нем, когда Он умирает. Мы ничего не сделали для нашего спасения, но Христос, вобрав в себя все человечество, будучи Творцом и нашим Спасителем, умирая, и человечество умирает с Ним. Поэтому получается, не просто кто-то вместо нас умирает, но Он, именно вмещая нас в себе, получается вот это наказание, и мы вместе с Ним претерпеваем. Но поскольку человек, мы могли бы сказать, ну, в таком случае мы могли бы сами умереть. Да, за свои грехи, но проблема главная в этом, а мы не можем воскреснуть самостоятельно. Нам не присуща жизнь самим себе. И как раз-таки, умирая вместе со Христом, мы с Ним и Его жизнью воскресаем, и теперь живем Его жизнью. И Христос не только умер за нас и понес вот это наказание, которое мы должны были самостоятельно нести, Он еще и прожил вот эту жизнь, исполняя закон Божий, чтобы это Бог теперь вменил нам и записал на наш счет.
2: Открытая книга.
0: Теперь, когда мы поддержим отношения с Иисусом постоянно, каждый день, мы находимся с Ним в тесном союзе, вот эти заслуги Христа, вот это исполнение им этого совершенного Божьего закона, который не мог Бог отменить. Если бы Он мог его отменить или хотя бы одну часть его изменить, Христос об этом и сказал, что пока существует небо и земля, ни одна черточка. И в еврейском языке, вот при написании еврейских букв, гласных букв, есть вот такие, которые в виде черточек, мелких, вот под согласными буквами пишутся. Он говорит, ни одна черточка не пропадет из закона Божия, пока он не будет исполнен. Он должен исполняться. И Христос исполнил его своей жизнью.

0: жизнью. Когда мы верою верим во Христа, верою продолжаем верить, поддержим отношения с Ним, то вот это праведная жизнь Христа, безгрешная жизнь. Богом, когда Он нас прощает, вот эта положительная жизнь Богом на наш счет записывается. Другой образ используется в Писании, что Бог одевает нас вот в белые одежды праведности Христовой. Он говорит, что теперь вот я смотрю на вас через Иисуса Христа, как будто вы никогда не грешили, как будто вы прожили вот эту святую жизнь. Есть такая история. Однажды жил один человек, у которого было многое чего, богатый дом, и он, у него было такое хобби в жизни своей, коллекционировал дорогие очень и известные картины. И много было разных картин. И вот однажды сын его отправляется на войну, и там на поле боя он тяжело был ранен. И как раз рядом с ним, в то время, когда он умирал и вытащил его с поля боя, оказался его друг. Когда он был рядом с ним, то этот сын понимает, что он умирает, говорит: «Передай моему отцу, расскажи, как я умер». И для того, чтобы хоть что-то принести, кроме этих слов, этот вот друг как мог на маленьком обрывке бумаги, на небольшом листочке нарисовал портрет вот лежащего, умирающего сына. И после того, как окончилась война, он находит отца вот этого погибшего друга и передает ему эти последние слова, рассказывает о сыне. И дает ему вот этот листочек, вот на котором схематически изображен портрет его сына. Поскольку это было вот последнее, что осталось напоминание о сыне, или вот о последних днях, часах жизни его сына, отец настолько дорожит этой картиной, она становится для него самой дорогой. И он на центральном месте, вот, где когда-то висела очень большая, дорогущая картина, он снимает ту картину, вот этот маленький портретик, ничего особо не значащий, вот художественной ценности не представляющий в себе, он его помещает в раму и помещает вот на это главное место. Когда этот человек, вот хозяин этого дома, умирает через несколько лет, он оставляет завещание. По этому завещанию устраивается аукцион. Устроен аукцион, пришло много ценителей искусства, картин и готовы участвовать в этих торгах, чтобы выкупить наиболее нужные, ценные, понравившиеся им картины. Но почему-то, и к их удивлению, этот аукцион начинается с продажи вот этой маленькой картинки. И назначается ей цена для этой картинки достаточно высокая для нее. Никто не решается ее приобрести. Начинает нервничать, переживать. Но когда же приступим к настоящим торгам, к тем картинам, которые действительно что-то стоят? Никто не желает ее купить, и аукцион стоит на месте. И тогда среди присутствующих был один садовник, который много лет проработал в этом доме, и который знал этого человека, сына, хозяина этого дома, который изображен на этой картине, был с детства, он рос вместе на его глазах. И он думает, ну хотя бы что-то останется мне, и решает купить эту картину. И тогда тот, кто проводил этот аукцион, делают такое объявление. Аукцион объявляется закрытым. Как так? Что произошло? И он читает завещание, которое было написано с обратной стороны этой картины. Поворачивает ее, а там написано. Стих. «Тот, кто приобретет портрет моего сына, получает вместе с ним все остальное». Вот есть похожие слова в Евангелии. «Имеющий сына имеет жизнь вечную». Бог жизнь вечную нам не просто дает как что-то, что принадлежит нам, и как хотим, ею распоряжаемся. Или благословение, которое дает. А мы их имеем только вместе с Сыном Божьим. Если у нас есть отношения с Иисусом Христом, вот эти вот дружеские, которые мы каждый день все больше углубляем и развиваем, тогда и вместе с Ним мы получаем и все остальное. Отказываясь от Него, мы теряем все. Вот касаясь закона Божия, возвращаясь к этим текстам, где Христос говорит, что Он пришел не нарушить, но исполнить закон. Пришел исполнить, и вот это исполнение вместе с Ним, как дар, мы получаем от Бога. И в то же время это реально Бог делает в нашей жизни. Он в тот момент, когда мы со своей стороны поддерживаем отношения с Ним, стремимся к тому, чтобы больше проводить времени или находить каждый день, уделять время для того, чтобы размышлять о Боге, чтобы молиться, чтобы исследовать Писание, в это же время непонятным и незаметным для нас образом Бог реально воздействует на нас и изменяет наш характер. Мы становимся лучше, мы становимся другими и становимся похожими на Бога. В нас отражается образ Божий. И об этом
1: и
0: сказано.
1: И исполнение закона может стать легким.
0: Действительно.
1: Ведь некоторые считают, что закон Божий является просто каким-то идеалом, к которому нужно стремиться, к исполнению которого нужно стремиться, нужно стараться его исполнять, но все-таки до конца исполнить невозможно. Обязательно где-то будут проколы, обязательно где-нибудь мы споткнемся, согрешим, потом опять стремимся к исполнению закона, но в идеале его нельзя исполнить. Так ли это?
0: Действительно, и для этого-то и есть вот это служение Иисуса Христа, что Он сделал для нас. Но нужно добавить о том, что мы действительно будем падать, оступаться, может быть, нечаянно. Где-то вот не сдержался или даже не понял, как это произошло. Иногда и такое бывает. И на этот случай написано, что мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа праведник. Он для того сегодня на небесах пред Отцом и совершает служение. Послание евреям это представлено как первосвященника, священника, ходатая для того, чтобы даровать нам помощь, необходимую в свое время, чтобы давать нам прощение, отвечать на наши молитвы.
2: Открытая книга.
0: Вот вопрос в том, даже не столько вот в этих случайных, когда мы споткнулись, оступились, не об этом речь идет. Это покрывается как раз-таки Божьим прощением, Его праведностью. Проблема в том, вот когда Бог ничего для нас не сможет сделать, когда мы проявляем нежелание, когда мы не позволяем Богу делать эти изменения в нас, когда своей жизнью мы показываем, что мы ничего общего с Богом не хотим.
1: То есть я не буду этого делать, не буду этого исполнять, соблюдать, потому что все равно это невозможно. Мы даже не пытаемся.
0: Да, когда человек не пытается или со своей стороны, Бог чего ожидает от нас? Чтобы мы показывали стремление, что мы хотим другого, хотим лучшего. Когда мы со своей стороны прилагаем усилия к тому, чтобы проводить время с Богом, тем самым показываем, что мы открыты для Него, для Его действий. Бог со своей стороны будет свое делать и изменять нас. Когда мы от этого отказываемся, тогда Господь ничего не сможет для нас сделать, и, конечно, мы тогда предоставлены сами себе. Об Иисусе сказано, когда Иисус пришел, Он говорит, дальше продолжает, Он говорит, даже не думайте о том, что Я пришел нарушить закон. Я не нарушить пришел, но подтвердить Его действенность своим исполнением. Вот смысл этих слов, которые Иисус здесь произносит. В Псалме 39, стих 9, мы читаем об Иисусе пророчество. Он говорит, «Я желаю исполнить волю Твою, Боже, и закон Твой у меня в сердце». Вот тот образ, который Бог желает и в нашей жизни использовать. Чтобы закон Божий был записан в нашем сердце, чтобы это было для нас, вот как вы выразились, легким исполнением, нашим же желанием. И цель прихода Мессии была не в том, чтобы как-то понизить закон или указать на его теперь незначительность или вообще отменить его. Наоборот, в книге пророка Исаии, в 42 главе, в 21 стихе, мы читаем слова о цели прихода Мессии или Иисуса Христа. «Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон». И здесь сказано об Иисусе. Иисус пришел как раз-таки для того, чтобы возвеличить и прославить закон. Своей жизнью, своей смертью Он подтвердил его незыблемость. Если бы можно было хотя бы что-то изменить в этом законе, то Христу не пришлось бы умирать. Нашелся бы какой-то другой путь. Можно было бы изменить нарушенный закон, сказать, что отныне, коли он несовершенен, можно считать нужно закон другим, другие правила. Но поскольку Бог не меняется, характер не меняется, и закон, который является отражением характера Божьего, тоже не меняется. И нужно было решать проблему по-другому. И решение было только в одном. Подтвердить незыблемость Божьей вселенной, закона Божьего Христос приходит, живет жизнью исполнения закона. Он подтверждает своим исполнением значимость закона, его насущность, и своей смертью подтверждает, что ничего изменить нельзя было.
1: Эдуард, бывают такие случаи, когда, в общем-то, закон Божий для человека исполнить не составляет труда, но вот какая-нибудь одна заповедь, ее исполнение наиболее трудно. Человек вроде бы, может быть, переживает вначале по этому поводу, а потом думает, ну, если я, ну, это мое слабое место, ну, может быть, Бог снизойдет, может быть, Он меня простит, поймет, что это моя слабость. Можно ли таким образом исполнять закон?
0: Бог-то...
1: Все остальные-то 9 заповедей исполнены, соблюдены.
0: Но вот апостол Яков говорит, согрешающий в одном чем-нибудь согрешает, становится виновным во всем. Заповеди, они важны каждая сама по себе, потому что для того, чтобы жить с Богом, нужно полное совершенство. Но вот этот случай, о котором вы сказали, как раз-таки обетование Нового Завета и состоит в том, не в том, что Бог отменяет закон и теперь говорит, поскольку вы не можете исполнить, я прощаю вас, ну живите, как вы можете. Не в этом речь идет. А Бог вот у пророка Иеремии мы в 31 главе с 31 по 34 стихи можем об этом прочитать. Когда он говорит, Господь обещает, что он говорит, я совершу это изменение, я вложу и напишу законы мои на сердцах ваших, так что теперь вы будете их исполнять. Бог поможет и Бог совершит это изменение, чтобы они произошли в нашей жизни. И как раз-таки в этом суть Нового Завета и есть. Но хотел бы еще возвратиться к этим текстам, которые мы читали в Евангелии от Матфея в 5 главе, потому что вот, например, 19 стих, он может вызывать какое-то недопонимание. Складывается впечатление при его прочтении, вот, что, в общем-то, можно что-то и нарушать, или не обязательно точно исполнять, и все равно будешь в Царстве Небесном.
1: Как да, раз... хоть и малейшим, да. Но будешь в Царстве Небесном.
0: Вот, и так, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Кажется, как будто можно где-то в чем-то поступиться, ничего страшного. Но что означает, какой смысл несут эти слова, и что имеет в виду Иисус, когда говорит «малейший»? Что означало для человека, который слушал Христа, для еврея, с его мышлением, вот что означало «малейший», быть малейшим? Очень хорошая иллюстрация этому – это книга пророка Даниила, 5 глава, случай с Валтасаром, известный для многих знающих Священное Писание. В 5 главе, когда описывается этот случай, то здесь вот суд Бог объявляет ему, появляется рука на стене, которая пишет слова, и там есть такие слова, 27 стих 5 главы. «Ты взвешен на весах и найден очень легким». И вот это слово «легкий» – это то же самое слово, которое Иисус подразумевает «малейший». «Малейший» – то есть «легкий». И здесь контекст Божьего суда, что когда однажды твоя жизнь будет взвешена на весах Божьего суда, справедливого, и если ты будешь найден легким, недостаточным или малейшим, то этого будет недостаточно для того, чтобы войти в Царствие Небесное. И дальше Иисус продолжает и говорит – что если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы даже не думаете, что вы войдете в Царство Небесное. Как раз-таки и дальше Иисус рассказывает и о том, как она должна превзойти, что Бог не желает, чтобы даже не только действий плохих у нас не было, но и слов, потому что небеса должны быть гарантированы в том, что зло никогда не повторится, что больше никогда вот зла и греха не повторится. И гарантия этому – неизменность закона Божьего, который Бог вписывает в сердца любящих и верующих Его.
1: Эдуард, я благодарю вас за эту беседу. Это была программа «Открытая книга». Открывайте Священное Писание, и Бог откроется вам. Всего доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки, ноги онемели, без движения третий час.
4: Поднимайся, выпрямляйся, сделай шаг.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, время зарядки. Мы разучиваем упражнение с мячом. Ну, давайте. Сначала сделаем разминку для шеи. Сначала подышим воздухом. Пожалуйста, Ваня, как мы дышим воздухом? И раз, два. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И еще разочек. Вдох, выдох. Молодцы. Упражнение для шеи. Птичка чистит перышки на грудке. Ваня, руки на поясе. Наклоняем голову и раз, два наклонили. Раз, два. И раз, два. Раз, два. Хорошо, еще раз, два. И раз, два. Следующее упражнение – маятник. Плечо. Положили голову на правое плечо и к левому плечу. Не перекатываем, а просто у нас маятник. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Хорошо. Сова крутит головой. И налево медленно. И раз, два. Раз, два. Хорошо. Раз, два. Повернули. Раз, два. И раз, два. Еще одно упражнение. Мячик. Положили голову на правое плечо. И перекатываем к левому. И хорошенько. Не торопимся, медленно. Угу. Хорошо. Пожалуйста, молодцы. И вот так. Закончили. Ну, а теперь берем мячи. Итак, перекаты. Ваня, какие у нас бывают перекаты? Покажи, пожалуйста. Вот так, да. Мяч от себя. И к себе. Хорошо. От себя. И к себе. Молодцы. Упражнение у нас для кистей. И еще какие мы можем сделать перекаты? Вот так, да? Хорошо. Тоже упражнение для рук. И раз, и два. Так, закончили. Теперь упражнение «Солнышко». Солнце у нас всходит и заходит. И зашло. Вверх. Поворачиваем кисть с помощью кистей мяч к себе, от себя, вверх, вниз. Вот так. Молодцы. Теперь упражнение «Колесо». Мы крутим мяч вправо и влево, да, руки внизу. Поворачиваем колесо влево несколько раз. Раз, два, три, четыре. И в другую сторону. Раз, два, молодцы. Три, четыре. И еще раз влево. Раз, руки прямые. Два, три, четыре. И последний раз. Раз, два, три, четыре. Закончили. Упражнение на полу. Сидим на пятках. Перекатываем мяч вперед. Марина, пружинищее движение. К себе мяч. Так, от себя. Опять пружина. Смотрим прямо перед собой. Молодцы. К себе. От себя. Молодцы. И еще разочек пружинка. Хорошо. Следующее упражнение – плуг. Садимся. Пятки на мяч. Ноги прямые и тянемся к носкам. Ванечка, пожалуйста. И потянулись к носкам. Хорошо, ноги не сгибаем. Так, спинка тоже у нас прямая, не сутулимся, не горбимся. Прямо к носочкам тянемся. Хорошо. Еще. Так. Молодцы. Упражнение к себе от себя. С помощью ног мы подкатываем мячик к себе и от себя. К себе, от себя. Хорошо. Так. Упражнение на пресс. Ванюша, получается у тебя? Хорошо, молодец. Так, следующее упражнение – прогибы. Мяч за спину. И ложимся на него, прогибаемся. И руки вытягиваем вперед, вверх. Полежали, встали, молодцы. Так, упражнение шлагбаум. Мяч между ногами. Мячик у нас убегает иногда, потому что он круглый. Так, обе ноги перенесли, правая перенесли, левая, обе ноги. И еще раз обе ноги. И сюда, раз, два, три. И раз, два, три. Молодцы. И раз, два, три. И еще разок. Так. Хорошо. А теперь немножко мы попрыгаем с вами. Мяч у нас на полу. И прыжки через мяч. И с разворотом. И раз, два. Молодцы. И поехали все вместе. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. И другие прыжки. Мячик возьмем в руки. Прыжки, мячик вверх над головой. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Весело. Хорошо. Мы тренируем наше дыхание. Закончили. Расслабились, подышали. Руки вверх, вдох, выдох. Вдох, выдох. Повисели. Ну вот, ребята, я надеюсь, вы убедились, что зарядка нам полезна. Мы стали бодрыми и веселыми. Делайте зарядку вместе с нами. Вместе
1: веселей!
0: Пока! Пока.
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
4: Радуйтесь! Господь всегда рядом.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня мы начинаем новый раздел в рамках программы «Открывая Библию», который будет посвящен исследованию божества, исследованию природы Бога, его характеристик, его сущности, открытых в Библии, в Священном Писании. Эта тема представляет большую важность для всякого человека вне зависимости от его мировоззрения, потому что часто неверные, неправильные, несоответствующие Библии представления о Боге калечат духовный опыт человека, сужают возможности и потенциал духовного опыта, отталкивают людей, которые на пороге принятия веры в Бога, и таким образом не дают возможности соприкоснуться с божеством, как оно представлено в Священном Писании, в Библии. Мы начинаем исследование темы «Божество», как она открыта в Священном Писании. И в самом начале рассмотрим главные взгляды, главные виды отношения к самой идее Бога. Различные взгляды на Бога, различные представления, которые отражают главные воззрения людей на этот счет. Первый из них – это атеизм. Слово «атеизм» греческое и происходит из двух греческих слов. Первая часть «а» – это отрицательная частица в греческом. Вторая часть «теос», что означает «бог», «божество». Таким образом, по определению, атеизм – это отрицание Бога. Согласно новому словарю русского языка, атеизм – это система взглядов и убеждений, отрицающая существование Бога и отвергающая всякую религию. Атеизм – это система взглядов, которая знакома большинству из слушающих эту радиопрограмму, потому что Советский Союз постулировал эту идею для всех своих жителей от утробы и до гроба. На протяжении всей жизни человека он слышал, читал, повторял и проповедовал во многих случаях отсутствие Бога. Богоборчество даже, не только атеизм как мировоззренческую систему, но так называемый воинствующий атеизм, атеизм как позиция силы и противоборства идеи Бога. Что с точки зрения Библии необходимо знать об этой концепции, об этой идее? В книге «Псалтирь» в 13 главе, в стихе 1 и 2 мы находим следующее высказывание. Книга «Псалтирь», 13 глава, стихи 1 и 2. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумевающий или есть ли разумеющий, ищущий Бога». По поводу людей, которые отрицают существование Бога, Библия говорит достаточно жестко и достаточно прямо. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». И в связи с эпитетом, которым награждается атеист, указывается во втором стихе, что это тот, который не разумеет. Очень интересно отметить, что как слово «безумец», так и слово «разумеет» оба тесно связаны с функцией интеллекта, с функцией и способностями разума. «Безумец» – дословно тот, который не использует свой ум, без ума, не разумеющий, не понимающий, не желающий использовать интеллект для выяснения и решения этого вопроса. Очень интересно отметить, что оценка Библии в отношении тех, кто отрицает существование Бога, сводится к тому, что это люди, не осуществившие процесс исследования, процесс мышления, процесс поиска, процесс познания. Идея Бога и идея необходимости использования интеллекта идут рука об руку, согласно этим двум стихам книги «Псалтирь». В книге «Притчи» во второй главе на эту тему говорится так. «Притчи» 2 глава, стихи с 3 по 5. «Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Это место Священного Писания утверждает, что всякий, кто призывает знание, взывает к разуму, и ищет его и отыскивает его, найдет непременно познание о Боге. Таким образом, мыслительная деятельность отождествляется с признанием идеи существования Бога, и непризнание Бога в Библии связывается с недостаточностью или отсутствием этой мыслительной деятельности. Библия говорит: «Исследуйте, ищите, анализируйте, мыслите, сравнивайте, докапывайтесь, ищите, и вы найдете познание о Боге». Таким образом, мы видим, что так называемый научный подход и критический анализ, и сам по себе научный метод, способы познания равно применимы к Богу. И фактически человечество призывается в той его части, которая еще не выяснила для себя, существует ли Бог, призывается непременно произвести исследование с обещанием, что он, всякий человек, кто начнет этот процесс, непременно обнаружит Бога. И примеров за историю существования Земли огромное множество. Примеров того, как великие мужи науки, люди с величайшим интеллектом и огромными способностями, были глубоко верующими людьми, и их исследования, часто начавшиеся на почве атеизма, в конечном итоге приводило их к познанию о Боге и вере в Него и взаимоотношения с Ним. И поскольку цель нашей программы не заключается в том, чтобы доказывать, что Бог существует, а скорее показать, каков Он согласно Библии, мы не будем тратить время на то, чтобы показывать различные виды доказательства существования Бога, которые уже давно существуют как в богословии, так и в философии. А здесь, говоря о том, что с точки зрения Библии интеллект приводит к познанию Бога, мне хотелось бы просто привести одно из стихотворений, написанных Михаилом Васильевичем Ломоносовым в 1743 году. Ломоносов – великий, великий русский ученый и, по мнению многих, основатель российской науки, первый академик в России. Написал стихотворение, которое называется так: «Утренние размышления о Божьем величестве». И в нем он говорит: «Уже прекрасное светило простерло блеск свой по земли, и Божие дела открыла. Мой дух с весельем внемли, чудяся ясным толь лучам, представь, каков зиждитель сам. Когда бы смертным толь высоко возможно было возлететь, чтоб к солнцу бренно наше око могло приближившись воззреть, тогда б со всех открылся стран горящий вечно океан. Там огненные валы стремятся и не находят берегов, там вихри пламенны крутятся, борющись множество веков, там камни, как вода, кипят, горящие там дожди шумят. Сия ужасная громада, как искра пред тобой одна. О, коль пресветлая лампада, тобою, Боже, возжжена для наших повседневных дел, что ты творить нам повелел. От мрачной ночи освободились поля, бугры, моря и лес, и взору нашему открылись исполнены твоих чудес. Там всякое взывает плоть, велик зиждитель наш Господь. Светило дневное блистает лишь только на поверхность тел, но взор твой в бездну проницает, не зная никаких предел. От светлости твоих очей льется радость твари всей. Творец, покрытому мне тьмою, простри премудрости лучи, и что угодно пред тобою всегда творить и научи, и на твою, взирая тварь, хвалить тебя, бессмертный царь». Михаил Васильевич Ломоносов, 1743 год, стихотворение «Утреннее размышление о Божьем величестве». Сегодня, начав разговор о божестве и о том, как Бог явлен в Библии, в Священном Писании, мы рассмотрели первый взгляд на Бога – атеизм, и увидели, что с точки зрения Библии это результат недостаточной продуманности и исследования. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
0: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Хвалите Господа! Аллилуйя!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа об источнике физического, эмоционального и духовного здоровья. Часто мы слышим про ослабленный иммунитет и о том, что иммунитет надо укреплять. А вообще мы понимаем, что нужно укреплять, зачем укреплять и как его укреплять. У нас в гостях кандидат медицинских наук, врач-аллерголог Шилягина Елена Дмитриевна. Здравствуйте, Елена Дмитриевна. Мы очень рады, что вы сегодня у нас в гостях. И нам хотелось бы с вашей помощью поближе познакомиться с иммунной системой человека.
3: Здравствуй, Анечка. И мне бы хотелось еще сказать, и от кого надо укреплять наш иммунитет? А от кого? Это от тех врагов, которые нас окружают снаружи. Мы должны очень серьезно к ним относиться. Это бактерии, вирусы. И от тех врагов, которые могут появиться в нашем организме внутри.
2: Это вы имеете в виду раковые клетки?
3: Да, раковые клетки. А снаружи? Бактериальные клетки. Они очень опасны для нашего организма. Потому что они размножаются очень быстро. И через 20 минут из одной бактериальной клетки их становится 2. То есть число их удваивается. Представляешь, 9 часов пройдет, человек не начал сразу лечиться, его в организме уже миллиард бактериальных клеток образовалось.
2: И каждый из них снова удваивается?
3: Да. И через уже, получается, 9 часов 20 минут их уже 2 миллиарда. И, конечно, чем больше этих микробов в нашем организме, тем они, их армия сильнее, и человек может заболеть. А про вирусы. Вирусные частицы, они еще быстрее размножаются. Допустим, простудные заболевания, попал один вирус в организм человека, а через минуту из одной вирусной частицы уже их становится миллион вирусных частиц. Поэтому человеку очень важно при самых-самых первых проявлениях болезни уже начать бороться, начать уже какое-то лечение для организма.
2: А раковые клетки?
3: Раковые клетки тоже очень опасны. Если иммунная система не справляется с одной раковой клеткой, эти раковые клетки тоже размножаются и могут привести уже к очень печальным последствиям.
2: То есть всегда нужно как можно раньше постараться обезвредить врага, да?
3: Да, и поэтому, конечно, и профилактика, и профилактические осмотры, все это нам помогает, чтобы мы могли обнаружить